0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как и всегда, мы сегодняшний разбор начали с молитвы, ну и с этого простого «Слава Господу!». Потому что, наверное, сегодня мало люди благодарят Бога. Но я опять повторю ту старую мысль. Кажется, простые слова, но они с каждым нашим служением, с каждым нашим днем наполняются все больше и большей глубиной. Это благодарность Богу за то, что Он сохранил жизнь нашу, за то, что дал нам здоровье, дал нам возможность сегодня что здесь быть и слушать Слово Господне. Ну и сегодня брат Сережа читал место Священного из Луки. Вы помните, как начинается это Евангелие, эту книгу? Я написал тебе, Феофил, помните? По тщательном исследовании. Оказывается, тщательное исследование тоже много что дает. И то, что он исследовал, он правду написал всю. И три евангелиста, конечно, ими тоже Бог руководил, открывал им, давал им все. Но Лука немножко другой подход взял, тщательно исследовал все. И для чего? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Что значит твердое? Другой эквивалент может быть глубокое. Не просто поверхностно что-то знать, а глубоко знать. Хотя иногда, когда кто-то копает глубоко, то другие говорят, у него что-то с головой ненормально. Что он там говорит? И такое может быть. И такое может быть. Кому-то доступно, кому-то недоступно. Но, тем не менее, Господь и в сегодняшний день дал нам возможность, чтобы еще раз прослушать Слово Господне, чтобы укрепиться, утвердиться в нем, ну и исследовать его. Вот Лука исследовал, хотя для него, наверное, было труднее. Там из уст людей, из уст свидетелей устно передавалось, а у нас здесь написано уже. Уже написано. Вы помните эту пословицу? Что написано пером, то не вырубишь это топором. Написано. Если сегодня пророк может ошибиться, может свои чувства высказать, то уже здесь вот все, что здесь написано, не подвергается никакому сомнению. За что слава и благодарение Господу. Поэтому пусть Господь благословит нас и на сегодняшний день, чтобы мы могли еще больше углубиться в это слово. Ну и, конечно, не просто знать, так сказать, голову наполнить знанием. Но сегодня было пошло-то еще не первый раз, наверное. Я помню, брат Сережа, наверное, несколько разборов назад говорил на ту же самую тему, что не только надо слушать, но и что надо сделать? Исполнить, потому что и слушаешь, и не выполняешь. Это уже первое, что надо задуматься, а почему я знаю, но не выполняю? Вот если нам что-то люди советуют, мы не выполняем, вполне возможно быть и правильно делаем. Вот они советуют не то, что надо. Может, предлагают не то, что надо, можем сомневаться. А вот что Слово Божие советует сегодня, у нас не должно быть никакого сомнения, что это все то, что должно нами исполниться. Иначе у нас не будет твердого основания. Твердого основания нету. Заблуждений сегодня очень много. Все они очень тонкие. Иногда очень трудно разобрать. Кажется, все так. Вот там раз, как червоточинка. Вот оно оказывается, что. Вот такие вот вроде мелочи кажутся. Но на самом деле они очень часто уводят далеко в сторону. Поэтому я и сегодня буду продолжать ту же самую тему, но почему-то опять возвращаюсь не к 60 главе, к 59. Вот читаю, читаю, и все, то не сказал, и то не сказал, и то не знал, то упустил. Но на сегодняшний день я опять-таки начну из 59 главы. И начну с 16 стиха. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». Вот удивлялся, почему-то на земле столько людей живет, и никто не заступается друг за друга. Никто не уступается за истину. Почему это так? Это было, ну, как сказать, удивился. Но ясно, Бог кто знал. Вот нас удивляет, мы не понимаем, почему. Но он-то знал, почему. Почему так получается? Потому что, почему, он говорит, удивился, когда был создан один Адам? Сколько он жил один, но не написано в Библии. Но Бог однажды заметил, что ему чего-то не хватает. Я на браке, когда сочитываю, часто повторяю эту мысль. Ведь Бог создал первый брак. Почему? Он увидел, что Адаму чего-то не хватает. Хотя мог бы обидеть, если Бог был на нас похож, он обиделся, сказал бы: «Адам, что тебе не хватает? Я тебе наделил всем, прихожу с тобой, беседую, рассуждаю, объясню тебе, чего тебе не хватает». Но Бог увидел, что ему не хватает существа, подобного ему. И он тогда создал Еву, чтобы дополнить то, что ему не хватало. И говорит: «Я ж вам дал то, что вам не хватает, чтобы вы имели поддержку друг от друга. Но почему на сегодняшний день столько прошло времени, столько я любви проявил, а вы никак не можете заступиться друг за друга?» И удивился, почему нет заступника? Но здесь он говорит так: «И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его». Ну, ясно, какая мышца. Этой мышцей был Дух Святой, который был на нем, когда на Голгофе страдал. Помните? Он говорит: «Духом Святым принес себя в жертву непорочного Бога». Без этой силы невозможно было устоять. Но вот так вообще-то Бог триединый. Я уже немножко затрону эту тему. Ну, почему триединый? Нам сегодня это не понятно. Как это? Три в одном. Но в самом деле три в одном. Если сегодня я старую мысль повторю, что я не раз говорю, может, для кого-то будет новой. Вот сегодня мы есть. Вот мы видны всем, правда? У нас есть мысли. Мысли есть. И сила у нас есть, а ее никто не видит. А ее никто не видит. Так у нас слова. Это мысли, облеченные в условные звуки. А у Бога его мысль, слово, это личность, равная ему. Вот почему у нас есть нестыковка получается. Мы говорим: три Бога. Какие три Бога? Один Бог. Но его разум есть, мысли есть. Есть. А его мысль – это личность, равная ему. Это Сын Божий, Иисус Христос. Вы помните первую главу Иоанна? В начале было что? Слово. Там с большой буквы написано. И слово было у кого? У Бога. И слово было кто? Бог. Это же личность. Это ж не сочетание определенных звуков, которые мы сегодня мысли свои передаем другим людям. Ведь мысли-то никто наши не знает. Мы их облекаем в звуки нашей речи. Кто-то на русском, кто-то на китайском. Но мысль-то одна и та же у всех. Я, помните, я когда писал эту книжку, написал, ну, мысль какая. Я хочу есть. Ну, на русском языке. На белорусском я хочу есть. То же самое, то же самое. На французском «je veux manger». Тоже «я хочу есть». Но та же самая мысль, она выражена другими звуками совершенно. Мы понимаем. На финском языке, но там «я голоден», «минаналка». Я ж не знаю финского языка, только немножко знаю что-то. Там знаю «макара», «колбаса», «лейпа», «хлеб». Вот это знаю, остальное не знаю. Что там у них? Ну, знаю, что... Другие немножко слова, вот что я знаю. Но я понимаю, что мы что одинаковые у всех. А выражаться она по-разному, но она одинаковая у всех. И потому, когда мы придем на небо, то там будут видны все мысли наши. Там не надо будет, какой будет язык там на небе, украинский или русский, или какой-то еще. Там язык мысли будет, очень глубокий язык будет. И гораздо глубже, чем будут мысли, чем мы сегодня имеем. Но я сегодня говорю о чем? Что, у Бога слово, это Бог, это личность, равная Ему. Ну и помните, и второе, и сила, что у нас есть. И вы помните другое место Священного Писания. Я думаю, что мы будем еще рассуждать над Евангелием от Луки, и там вы тоже найдете, что Дух Святой найдет на тебя сила Всевышнего осенит тебя. Почему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Так написано. Ну, одно и то же. Но у нас сила. Я даже не знаю, что это такое. Мы еще не проявление видим. Кто-то вот эту кафедру может сдвинуть, вот я ее шатаю. А у Бога сила – это тоже личность, но это же одно и то же. Потом Бог наш триединый. Потому что они действительно в мусульманстве говорят о том, что вы каким-то троим богам служите, а Бог один. Ну, конечно, один. Но у Него есть слово, у Него есть сила. Ну, как это? Мы называем триединый Бог. Ну, наверное, в Библии нету триединый. Но, тем не менее, мы сегодня, ну, хоть немножечко понимаем, что это значит. Полностью понять, кто такой Бог, мы никогда не поняли и не поймем. Слишком велик, слишком могущественен. Ну, и даже я позапрошлый разбор повторил, что мы сегодня думаем, что Бог похож на человека. Но на самом деле написано, помните, в Иисусе Христе написано, Он принял образ раба и по виду став как человек. Значит, он не был такой, как человек по виду, но по виду стал как человек, чтобы с нами пожить. Ну и, конечно, уже всю вечность он будет носить, наверное, образ, подобный человеку. И когда я его видел на небе, то видел подобного нам, но, конечно, в такой великой славе, что не мог устоять перед ним, пал на лицо свое, как Христос сказал ему, встань, Иоанн, и слушай, что тебе говорить буду. Поэтому вот с этой точки зрения я напоминаю этот текст Писания, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Что же это за правда Божия? В чем заключалась правда Божия? Он оправдал нас. Христос исполнил Его Слово. И это Его и поддержало. Люди Его не поддержали. Они считали, помните, я говорю о нем как? Он вышел из себя. Пойдите, заберите его, он вышел из себя. Знаете, кого говорят, что не вышел из себя? Ну что-то ненормально с ним. Заблудился или еще что-то, но вышел из себя. Но он не вышел из себя. И Отец Небесный наблюдал за ним, и он не обращал внимания на то, что люди о нем говорили. Религиозные люди, невозрожденные, они в нем не видели личности. Говорят, это обманщик, это такой и сякой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И распяли, убили, в гроб положили. Но Отец Небесный так не думал о нем. Он его никогда не считал преступником, никогда не считал грешником. И взял и воскресил его. А ведь его распяли, как последнего разбойника, между двумя разбойниками повесили. Самой позорной смерти предали. Для людей ничем его посчитали. Но его правда, потому что он исполнял волю Божию, она его и поддержала. Почему? Потому что за этой правдой стоял сам всемогущий вечный Бог. Слава Богу и благодарение за это. И в чем заключалась эта правда? Я еще раз прочитаю этот текст Писания. Послание к Римлянам, 3 глава, 22 стих. И с 3 главы 25 стих прочитаю. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. И в чем заключалась еще правда Божия? Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вот в чем заключалась правда Божия. В искуплении, через Голгофскую жертву Иисуса Христа. И через прощение грехов наших. Вот чем была правда наша. Потому что если бы по сегодняшнему мнению по правде судить нас, то вы знаете, что туго нам пришлось бы всем. Если бы Бог по правде судил, наказал бы по справедливости, как мы сегодня говорим. Его правда заключалась немножко в другом. Прощение грехов, соделанных прежде. И потому, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, и Господь говорит о том, что жил ты во грехе, был мертв по грехам и преступлениям. Но если ты понял это, что дошло до твоего сердца, то Бог сразу же прощает все грехи, которые делал. Оправдывает человека, ставит его на путь спасения. И не считая, что то, что было очень сильным, было нельзя его уничтожить. Все уничтожается. Омывается кровью Христа, уничтожается смертью его. Так что слава Богу и благодарение. Все закрыто. Но также Бог не может поступать, если мы после того, как показать, опять делаем то же самое. Вижу, тогда другая правда. Что сеял, то что? То будет жать. Тут уже нельзя вот теми категориями мыслить, которые были до этого. Тогда было другое время. Кто-то очень правильный вопрос задавал в прошлый раз об Корнилии. Кто задавал, не помню, есть он сегодня здесь или нет. А было другое время. Он был не спасенным человеком, по сути дела. А Бог очень часто неспасенным людям, если начинают молиться, отвечает им, чтобы они поняли, что Он есть. Вот одна из причин. Чтобы они поняли, что Он есть, обратились к Нему, поэтому и отвечают. Но когда мы уже начинаем грешить, уже нам отвечать не будет, если мы не покаялись, если мы не исповедовали свой грех. Вот понимаете разницу? А там был очень добрый человек Корнилий. Но это была доброта человеческая, доброта невозрожденного человека. Вот что часто нас и смущает. Говорит, такой хороший человек, но неужели он не будет спасенный? Я говорю, иногда говорят так, да нам еще далеко до него. Это правда. Есть по натуре очень добрые люди. Но этой доброты и той святости человеческой не хватает, чтобы жить в вечности святой. Здесь нужно возрождение. Я просто объясню, что получается. Конечно, таким людям проще. Но при покаянии он рождается новым человеком. И все то, что у него было человеческая доброта, Бог начинает растить от Духа Святого ту самую порцию. Но уже от другого источника. Нет его Духа, нет его характера, а от Духа Святого. Потому что наша доброта какая? На человеческом уровне. У нас никогда не было такой доброты, чтобы нас проклинали, а мы что делали? Благословляли. Нам делали зло, а мы им делали добро. Скажите, было когда-нибудь такое? Не было. Не было. Мы могли даже не отвечать злом на зло, молчать просто. Но делать добро не делали. Поэтому Бог растет до этого уровня, а потом уже начинается. Возлюби врага твоего. Потому что в Ветхом Завете было совсем другое. Люби брата твоего и ненавидь кого? Вот это потенциал человеческий. И то очень трудно так делать было людям. Любить брата своего. Ну, знаете что, своего по плоти брата можно любить. Но по национальности не очень-то. Пусть он белорус, пусть он китаец, пусть я китаец. Но не то, что надо. Но как его любить, этого брата? А потому Бог вот именно и вел речь о том самом Корнилии. Вы помните, пришел ангел и сказал, молитва твоя услышана, но единственная цель, чтобы ты покаялся. Вот для чего она услышана. А то, что ты добрый, ты хороший, это все на своем месте. Но ты не спасенный Корнилий. То же самое Корнилий. Я, допустим, уверенностью могу сказать, где-то и мышь допустил нехорошую, где-то неправильно, может быть, своего воина наказал. Ну да, могло быть такое. Могло. Он же где-то воевал, где-то свое войско водил, может, кого-то невинного убил. Могло быть такое? Могло быть. На войне, говорят, справедливая война. Когда вышли в войну, если ты его не убьешь, то он тебя убьет. Если ты его пожалеешь, то он тебя не пожалеет, потому убивали. Ну, о Корнилии не написано. В военных операциях он участвовал, не участвовал, не написано. Но, тем не менее, знаете, воин есть воин. Имел и мужество, имел и все. Ну, и может где-то и вспылил, может где-то добрый. Ну, добрый. Сегодня добрый, когда ко мне добрые. А когда мне на ногу наступили, я могу и вспылить. И все. И хватит одного какого-то проявления неправильного, чтобы погибнуть. Поэтому Господь и говорил им: Корнилий, тебе нужно покаяние. Пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, который дом находится при море. Он придет и скажет тебе слова, и спасешься ты и весь дом твой. Потому что здесь как раз это правда Божия. Упрощение грехов заключалось. Говорит Господь: я справедливый. Наказать наказал. Но в силу того, что вы родились во грехе, я готов вам простить. Только надо за это попросить прощения и признаться, что вы грешники. А когда человек говорит: а в чем мне каяться? Я никого не убил. Ни у кого ничего не уворовал, в государстве что-нибудь стянуло или что-то где-то плохо лежало. Ну что, что это за грех такой? Все так делают. Ну что, не каяться не в чем. И так и останется в своих грехах этот человек. Так и останется в своих грехах. Хотя Христос умер за грехи всего мира, за грехи каждого человека. Но сколько сегодня людей идут в ад? Почему? Потому что не признали себя грешниками, не покаялись, и все. Кажется, это так просто все, но не просто на земле. Здесь презирают верующих. Ну, в наше время немножко не такое время, которое раньше было. Но, тем не менее, знаете, что не очень-то нас жалуют. Не очень-то. Потому что мы часто как бельмо на глазу. Я знаю, один из братьев жалуется, говорит: не могу работать даже на этой работе. Требую, чтобы я врал. Требую, чтобы врал и все, чтобы обманывал. Надо рассчитываться, я же не могу это делать. На работе так там приписки разные. Ну, вы знаете что. Когда-то я на комбинате работал, это собрал Цапаевич, что был, Юрий Константинович. Собрал однажды всех начальников цехов. И они расселись, там: вы чего так расселись? Ну-ка поближе, я вас что, искать глазами буду, что ли? Он был довольно такой строгий. Я во что, глазами искать буду? Одного прочесть, другого. Потом одного из начальников поднял, отчитал хорошо. Так он: ну мы ж работаем, мы ж план делаем. Он поглядел и говорит: план делаю я и бухгалтера мои, а не вы. Поняли? Поняли. План делаю я и мои бухгалтера, а не вы. Вы поняли? Поняли. Все поняли. Знаете, это система такая на земле есть. Мы в будущее время наверстаем что-то. Мы это покроем все, что теперь приписали. Да где там покроешь? Где там покроешь? Одно на другое наслаивается. Ну и так далее пошло. Поэтому я хорошо понимаю, что сегодня, если что-то делал или где-то приступил волю Господню, то не скроешься. Надо прийти к Господу, признаться: Господи, прости. Что, хоть какой я ни был святой, я не могу сказать, что я нигде не согрешил. Если Павел однажды сказал, вы помните, он говорил так, что для меня очень мало знает, как судите обо мне вы, или как судят обо мне другие люди. Говорит: да и сам не сужу о себе, хотя за собой ничего не замечаю, но чем не оправдываюсь? Хотя за собой ничего не замечаю, но чем не оправдываюсь? Судья же мне кто? Господь, говорит. Господь мне судья. Я все отдал ему, и не оправдываюсь, и не обвиняюсь, и не обижаюсь, и ничто. Судья же мне, говорит Господь. Кто его знает? Вот, и правда что-то есть. Но не замечаю. Но вот этим я не собираюсь оправдывать, потому что могу ошибиться. Могу ошибиться. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы в нашей жизни понимали эти вещи все. Он возложил на себя правду, как броню. Если человек... Что такое правда? Я опять повторяю то, что не раз говорил. Правда – это поступки, совершенные по Слову Божию. Если человек не нарушил Слово Господне, это как броня для него. Дьявол тогда не имеет доступа к нему. Он ходит вокруг него. Он пытается где-то пройти, но не имеет права, не имеет власти над ним. Но когда человек делает то, что не надо делать, может, имеет над ним власть. Вы помните место Священного Писания? У Иоанна написано, кто делает грех, тот от кого? От дьявола. Но как это? Я делаю грех, я от дьявола? Я же дитя Божие, как я от дьявола? А когда делаю грех, то от дьявола, то он заставил меня делать. Я не просто погиб вообще-то, но я же выполняю волю. Но от кого тогда-то? От Бога пришло или от дьявола? Допустим, я вспылил где-то. Что, это дух вспылил или от дьявола? От дьявола, конечно, от дьявола. Я помню однажды, когда один из братьев, не называю, где это было, это церковь где-то, наверное, километров 105 или 110 Барановичи расположена. И там где-то какой-то конфликт произошел, разборка была. И один из братьев поднялся и стал кричать очень сильно. А люди тоже стали шуметь. А брат говорит, тише, тише, тише, брат исполнился духом. Брат исполнился духом, тише. Каким духом исполнился? Ну, я тоже каким, ну. Может быть, он и не жил в то время. Может быть, снаружи это действие было. Но чем не менее, каким духом кричал? Ну, если человек кричит, или ворчит, или ругается, но то же дух, но то же не дух, но то же не дух святой. Ну, о чем говорить? Может быть, крещенный духом святым, вот и что. Но когда начал кричать, то уже что дьявола делает? Его работу делает. Его работу делает. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас были поступки как броня. И если мы где-то не согрешили, или может, даже не заметили, то что бы дьявол нам ни нашептывал, мы не будем принимать, мы же не виноваты. Но когда где-то что-то зацепку имеет, тут же начинает давить на нас. Ага, ты вот то делал, ты то. Но ты же делал. Делал. Но Бог тебе и не простил. Бог мог простить, настолько сильно будет давить, и будет доказывать, что не простил. Кто его знает, а может, и не простил тогда? И уже вот эта броня где-то пробита, где-то щель есть, где-то есть минус в нашей жизни, почему он так часто добивает нас, как броню. И шлем спасения на голову свою. Вы помните, я говорил вам про голову, шлем спасения на голову. Обычно голова чем атакуется наша? Мыслями, правда. Но я не знаю вообще, то раз в голове или где, или просто аппарат, который воспринимает все. Но нас считается, что в голове разум. Мозг там, он преобразует это все и так далее, достигает до сердца. Если что-то нарушено в мозгу, значит, мы можем не видеть, не слышать, но что-то нарушен аппарат. Нарушен этот аппарат. Я это понимаю. Но, говорит, шлем на голову. И я просто напомню один из текстов Писания, потому что шлем на голову – это, по сути дела, знание Писания очень твердое. Своего рода шлем – защита. Вот стоит нам только забыть один текст Писания. Какой текст Писания? Я вам напомню. «Любящим Господа, призванным по Его изволению». Все содействует ко благу. Как только забыли это все, это же пробоина в этом месте. Что бы с нами ни произошло, Бог забыл, Бог оставил, Бог не любит, это будет во вред мне. Вот это же пробоина. Вот один текст, даже можно много забыть что. Я просто один взял. Все содействует ко благу. И уже, если об этом забыли или не знали, все, шлема на голове нет. пробоины за пробоины, атака за атакой, непрестанно давление на разум. Все. И человек тогда разбивается, расклеивается окончательно. Шлема на голове нету. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали Писание. Или, допустим, ну еще один текст, традиционный. Уже в последнее время он для меня стал традиционным. Это третья глава книги «Плач Иеремии». «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на что? На грехи. И на чьи грехи? Свои. Как только то забыли, все». Если не будем разбираться в самих себе, а будем разбираться в других, горе нам тогда будет. А вот когда в себе разберемся, что меня смущает на сегодняшний день, я это выброшу, все тогда. А что мне разбираться с тем, кто меня обижает? Что мне разбираться с тем, кто что-то сделает? Но хочется разобраться и с ним. А надо разобраться с собой, поставить первый вопрос. Почему, Господь, ты в мою жизнь допустил это? А потому что видел минусы и проблемы в твоей жизни. И допустил, чтобы показать тебе, какой ты есть, какая ты есть, какой я есть в моей жизни. Вы можете не знать, какой я есть, но когда я переживаю что-то, я знаю, что я переживаю. Я должен знать, и какой я есть на сегодня. Вы можете не знать, какой я есть. Я могу не знать, какие вы есть, но вы должны знать, какие вы есть. Если мы узнаем, какие мы есть, это уже шлем на голове нашей. Мы тогда не будем делать опрометчивых поступков. Не будем разбираться с тем, с чем им не надо разбираться. Не будем лезть не в свое дело. Я напомню один из текстов Писания. Я в последнее время эту проповедь говорил не один раз. Это послание к Фессалоникийцам, не помню, какая точно глава, я не запоминаю эти главы. Но там есть такое место из Священного Писания. Усердно стараться, чтобы жить тихо. Усердно стараться, чтобы жить тихо. Вот если мы этого не знаем, не будем жить тихо, значит, шлема на голове нету. Понимаете меня, что я говорю? А надо стараться усердно, от чего сердце стараться? Почему стараться? Потому что это же не так просто жить тихо сегодня в семье. Когда бунтуется сын, бунтуется дочь, бунтуется жена, бунтуется муж постоянно. Вы попробуйте жить тихо, стараться в такой обстановке. Хочется, наоборот, сдачи дать. Я помню однажды тоже, когда-то тоже мне захотелось дать сдачи. И цитирую такие слова. Я помню, что со школьной скамьи. А ее день же этим часом чуть не взял у нас тамбов. Але мы им по мордасам и пустили без зубов. Думаю, надо и мне по зубам дать. И пустить без зубов. А что ты сделаешь? Как ты дашь так? Вот бывает же такое. Почему? Надо стараться жить тихо. Тихо жить. А иначе, ну что может быть тогда? Но там дальше следует. Делать свое дело. Делать свое дело, которое ты можешь делать. И не лезть в то дело, которое тебе никто не поручал. Если я буду лезть в то дело, которое мне не поручали, что мне Бог не доверял, скажите, будет тогда тихо или не будет тихо? Никакого тихо не будет. Не будет тихо. И какое тихо, когда я лезу не туда, куда надо, в те сферы, которые мне недоступны, а пытаюсь командовать чем? Я знаю, где я могу командовать, а где я не могу командовать. Ну и делать свое дело собственными руками, а не чужими. Вот это тоже много что значит. Вот это шлем на голове нашей. Как только мы это не понимаем, будут проблемы одна за другой идти в нашу жизнь. А когда мы будем делать дело, свое дело, собственными руками, ну, и есть такая пословица, чужими руками жар загребать. Есть такая пословица? Есть. есть. Но вот часто хочется чужими руками что-то сделать, но не всегда же получится. И не всегда кому-то будет нравиться, если он узнает, что я хочу чужими руками что-то сделать. Я помню, в одной церкви был, за рубежом был, правда, и там, значит, собрались против пастора, очень много собрались. Потом брату, одного из братьев, он умел такое близкое общение с ним, и они стали его наставлять. Он подумал, слушайте, говорит, так вы что хотите, моими руками его убрать? Догадался, в чем дело. Говорит, нет, братья, так не пойдет. Хотите, делайте сами. Вы моими руками хотите убирать? Так, говорит, не получится, я на это не пойду. Вот вам, пожалуйста, что может быть. Да и в нашей жизни тоже, может, когда были у мира, что-то было вот такое похожее. Себя выставлять не хочется, а добиться цели хочется. Если там провал будет, они получат, а я буду в сторонке стоять. Я же не выходил никуда, настроение было, ничего не было, все нормально у меня было. Но вы помните, кто был виноват, что Урию Хитяина убили? Давид или аммонитяне? Или филистимляне? Аммонитяне вроде, я не помню. Аммонитяне были. Ты убил его своими руками или мечом аммонитян? Ты убил его мечом аммонитян. И поэтому они язычники, они люди, не способные разбираться. Они воины, они воевали. А ты-то знал, Давид, что ты делаешь? И пошло очень большое и серьезное наказание для его дома. Вы помните, что было там? Вовеки не отступит меч от дома твоего. Потому что наказание. Хотя Бог его не отверг. Он пережил очень многое. Остался царем. И Бог ему сказал, когда будет тысячелетнее царство, то Давид у меня будет чем? Ну, на земле будет управлять вместе со мной. Царство Давиду отдам. Хотя сам как глава будет, но что-то будет. Но на земле наказание приходится нести. Приходится нести наказание. Никуда не денешься. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас был шлем на голове нашей. И облегся в рызу мщения, как в одежду. И покрыл себя ревностью, как плащом. Я просто, раз бы сказал, не мог понять, но теперь немножко понимаю, может быть, и не совсем. Вы знаете, что ревностью, как плащом. Я читаю один из текстов писать, единственный текст, который можно сегодня взять, чтобы что-то вынести. Книга Судей, 3 глава, 16 стих. А от сделала себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припасал его под плащом своим к правому бедру. Под одеждой оружие спрятать нельзя так, чтобы его не видели. А под плащом что? А под плащом можно. И вот когда Господь ревнует о нас –

Мы его не видим. В определенный момент достает и раз из ревности. И дал хорошенько. Но эта ревность не в ярости. Я читаю дальше. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противнику своим яростью. Врагам своим местью воздаст должное. Вы знаете, что у Бога и мера и в ярости есть мера. И во гневе есть мера. У дьявола и у человека часто этой меры нету. Но я помню еще один текст Писания. Я напомню его. Псалме 6, кажется, псалом написано так. «Не в ярости твоей обличай меня, и не во гневе твоем наказывай меня». Вот в любви наказывай. Поэтому Божья ревность к нам из любви проявляется. И если даже мы не совсем понимаем, за что. Если даже не совсем понимаем, почему он молчит. Но он возревнует обязательно. Если здесь, а вот убил человека, то Бог не собирается нас убивать. Но у него есть оружие для нас, которое мы не видим. Оно как под плащом спрятано. Но когда придет время, он его обнаружит. И из ревности на каждого поставит нас на свое место. Вы помните еще один текст Писания, я тоже его не раз напоминал, который говорит так. «Тех, кого я люблю, тех обличаю, и что делаю? И наказываю». И так, будь ревностен, и что сделай? Покайся. И если покаешься, поменяется. Может, не сегодня, может, завтра. Вот Господь меры какой-то наказал, но поменяется. А если не покаешься, то что тогда? Тогда вопрос стоит открыт. Вопросительный знак в отношении спасения стоит. Если человек не кается и не собирается каяться, в отношении его спасения ставится большой вопросительный знак. Идет как волна убой написано. Помните, есть такое священное писание? Идет как волна убой. Поэтому Бог дал нам сегодня время. И по мере возмездия. Но если Бог и нас наказывает, возмездие дает, то по любви. По любви это делает. И в Исаии написано, мерою ты наказывал его. Но у него есть мера даже тогда, когда он врагам своим воздает яростью. Но не жестоко. Вот эта ярость и жестокость, кажется, оно настолько слито вместе, но на самом деле то нет. Хотя у Бога есть ярость тоже, и гнев большой есть. Но тем не менее, это чистая ярость. Я вспоминаю один из текстов Писания. В книге Бытия, в 48 главе, было пророчество о Левии и о Симеоне. Симеон и Левий – братья. Орудие жестокости мечи их. Они в гневе своем убили мужа, перерезали жилы тельца. И там даже написано, проклят гнев их, ибо жесток. Ярость их, ибо свирепа. Оказывается, ярость может быть не свирепой, а гнев не должен быть жестоким. Почему Господь так говорит о Левии и Симеоне? Проклят гнев их, ибо какой? Жесток, ярость их, ибо свирепа. Раздели их в Якове, расщей их в Израиле. Вы знаете, как Бог часто делает работу? Когда мы делаем не то, что надо, Он часто расщевает нас. Я помню, когда-то, не в обиду кому-то будет сказано, была у нас одна группа, Эдельвейс называлась. Такое название не взяли. С одной стороны, тут цветок, а с другой стороны, знаете, Эдельвейс, это немецкая дивизия была. Помните, Высоцкий пел? Сейчас вспомню. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобой, и теперь он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс, их надо сбросить с перевала. Вот взяли такой Эдельвейс вот это. Я помню, когда они начали здесь играть, когда они играли здесь, особенно когда был приемный день, вы знаете что? Мне

Стыдно было, что такое играю. И однажды, когда молились, Господь сказал: «Я их расщую всех». Он их не поубивал, они все живы. Но сегодня этой группы нету. Расщеяны все по своим местам, по разным местам. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Расщею. Расщею все. Потому что поодиночке уже, наверное, многие из них оставили вот эту свою старую музыку. Которая в Америке поехала в одну церковь, их там не приняли, поехала в другую. Ну, там немножко тоже обрезали их. Ну, нормальные братья, за что слава Богу. Но здесь вот я их расщею, этот Эдельвейс. Я почему-то сказал, ну, надо же, взяли такое название Эдельвейс. Ну, я вспомнил сразу этого Высоцкого и думаю, ну... Знали бы, вы же не однажды слышали эту песню его. Ну, их надо разбросить с перевала. И Бог позбрасывал из этого перевала, на котором они были. Перевалили кто на одну сторону, кто на другую, кто на третью. Сегодня все живы, но уже не делают то, что делали раньше. Я помню, когда-то так заиграли, ну, просто выскочили, говорит: «Вот это да! Вот это как это? Вот, вот это классная музыка!» Думаю, какая классная! Там хоть ты уши затыкай. Но классно было для них, классно было. Ну, это классно было для них, классно. Сегодня стало уже не классно совсем. Поэтому я обращаю внимание, говорю, расщею их. Ну, там их гнева не было, наверное, в этой молодежи нашей. Не было гнева, было другое немножко увлечение. Но, тем не менее, расщею. И расщеял, наверное, за года полтора, а может, даже два прошло, расщеял. По этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. Знаете, острова – это уже не материк. Это где-то затирались, где-то кто-то о них мало знает, что, но Господь знает, что и им, говорит, воздам должное. Воздам должное и им. Воздаст должное в церкви, такой большой, как наша, где не то делает, то, что надо. Ну, я имею в виду, Бог найдет, что... И в маленькой церкви тоже то самое сделает. Все будет ставить на свои места. Потому что по-другому уж нельзя. Это есть его определение. Это вечное слово Господне. В то время это слово относилось к Израилю. Но сегодня оно же и к нам относится. Бог-то тот же самый. Характер их не поменялся. Требования не поменялись. Смотрите, было время закона. Найдите перечисление всех грехов, которые Бог ненавидел. И сегодня в Новом Завете то же самое перечисляется. Что было грехом, то и было грехом. То и осталось грехом. Поменялось время, поменялся закон. Подход немножко другой ко спасению. А грех остался грехом. И все то, что там было не принято им, а то и сегодня нам напоминает. И вы этого не принимаете. Помните, написано, крови нельзя было употреблять во время Ветхого Завета. В Новом Завете вы найдете то же самое в День апостолов? Найдете, то же самое найдете. Кроме жира там. Ну, там в Новом Завете, в Ветхом Завете жир нельзя употреблять, тук нельзя было употреблять, надо было сжигать. Ну, в наше время уже Бог не писал, что нам жира есть не надо. А вот то, что надо, написал все-таки. А что касается греха, один к одному. Через что там под проклятие попадали, а то и сегодня, если люди делают не то, что надо, попадают под то самое проклятие. Попадают и все. Поэтому пусть Господь благословит нас. Что Он воздаст должное всем, но никогда не будет переступать меру.

Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха и слово лукавых дешевизны, и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе: возможно, когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожье, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут жечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь, к стене поставят. Но от Бога я ни за что не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все смогу. Своей души не пожалею. Но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглянись. Мотивы, увлечения, нужды. Чем ты заполнил свою жизнь? Зачем нам представлять, что будет и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачеты не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречения моменты все незаметны для людей. Условия для нас получше, и мы порой почти глухие, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем? Сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыта преисподня, чтоб даже избранных словать. Проверь себя. Не отречешься, когда наступит на мозоль? Спроси себя, над чем смеешься? Как реагируешь на боль? Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битвы за верность Господу Христу. Что нам за будущее, братцы? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс? Когда не брезгуем соблазном, щепоткой лжи, блуда, суда, и в обольщении опасном кричим: «Я бумер за Христа!» Но надо ли наставить к стенке? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

«Ну, живей! Дети, мы идем собирать первоцвет», — говорила Элизабет. Нянюшка Барнс только что привела Кэтрин, Рэйчел и их маленького брата Джона в комнату. Она знала, что от нее требовалось, и трое детей уже были одеты для прогулки в лес. На улице к ним присоединился Деннис Риджен, садовник, сопровождавший их, чтобы давать советы и помогать при необходимости. Элизабет считала восхитительным после Лондона иметь возможность бродить с детьми по лесу, показывая им цветы и другие предметы и явления природы, которые окружали их. Детям тоже это нравилось, что вдвойне доставляло Элизабет удовольствие. Сегодня они искали первоцвет, и недолгие поиски вскоре дали результаты. В чтении Библии Элизабет черпала свою глубокую веру. Она сама читала ее, как только выдавалось свободное время, и читала своим детям, так что они росли, осознавая значение этой великой книги. Слуги в Плашете тоже обязаны были посещать и слушать ее регулярное чтение Библии. 26 сентября 1806 года срочной почтовой каретой в Плашет приехала ее сестра Риченда. Она привезла печальное известие, что их отец тяжело заболел в Элхам-Холле и нет надежды на его выздоровление. После долгой и утомительной поездки они около полуночи приехали в Элхам-Холл. Элизабет была счастлива, что застала отца в живых. Всю ночь она просидела у постели отца и разговаривала с ним. Он засыпал на долгие промежутки времени, но, проснувшись, беседовал с ней о своей жизни и семье. Он говорил, что любовь его детей всегда была для него великой поддержкой. Он радовался, что у его детей есть возвышенные цели к жизни, и надеялся, что они никогда не поддадутся искушению изменить им. На следующее утро Джордж Гарни умер. Ему было 59 лет. Элизабет была опечалена, но слова отца произвели на нее большое впечатление. Более чем когда-либо она была полна решимости прожить свою жизнь достойно и не жалеть для этого усилий, что бы ни говорили окружающие. Была в Элизабет сила, побуждавшая ее поступать импульсивно, с большой целеустремленностью. На похоронах отца она шла с семьей на кладбище, как вдруг опустилась на колени и стала молиться. Семья была в замешательстве, но Элизабет поднялась и спокойно продолжала свой путь. На протяжении долгого времени ей хотелось проповедовать на собраниях квакеров. С тех пор она всегда так поступала. Было очень необычным для женщины, жившей в начале XIX века, выполнять свои решения таким образом. Было очевидным не только для самой Элизабет, но и для тех, кто знал ее, что она очень необычная женщина с решимостью, способной преодолеть все препятствия. В сентябре 1811 года Элизабет приехала в Элхам-Холл для того, чтобы побывать на собрании британского и зарубежного общества Библии в Норридже, на котором выступал с речью епископ. После этого ее брат Джозеф Гарни пригласил 34 члена общества на обед в Элхам. Все выглядело величественно, когда они сели обедать в большом столовом зале. Необычным было то, что квакеры обедали со священниками англиканской церкви, баптистами и прочими. «Будьте добры, попросите тишины», обратилась Элизабет к Ричарду Филлипсу, квакеру, с которым была знакома. Это было в конце обеда, и Ричард не знал, что могло произойти, но сделал то, о чем попросила Элизабет. Все голоса стихли, и в зале воцарилась мертвая тишина. К изумлению собравшихся,
Елизабет опустилась перед ними на колени и стала молить Господа о ниспослании благословения. Затем она произнесла длинную проповедь о значении религии и правды на земле. Внимание всех гостей было направлено на говорившую. Многие из них испытали особый религиозный подъем после того, как выслушали Елизабет. Когда она закончила, ее слушатели продолжили свою трапезу, обсуждая случившееся. Она говорила с ними как человек, вдохновляемый Словом Божьим, и это произвело на них впечатление. Удивительно, что женщина проповедовала таким образом. Но все из них одобрили это, включая ее собственных братьев и сестер. Джон и Даниэль главным образом думали, что неправильно женщинам стремиться проповедовать. Истинная правда, что постоянные разъезды Элизабет несколько обременяли остальных. Приезжая в Элхам-Холл, она часто оставляла там своих детей, пока шли собрания квакеров. Вначале их радушно принимали, но подрастая, ее дети становились шумными и невоспитанными. Ее сестре Луизе не нравилась их неаккуратность, и она сердилась при любом проявлении грубости. «Нам опять подбросят этих детишек?» — язвительно спрашивала она, когда Элизабет неожиданно приезжала к ним. Элизабет не хватало времени на собственных детей, но при всякой возможности она старалась почитать им истории из Библии, выучить молитвы и гимны и убеждала, что хотя она часто отсутствует, всегда думает о них. Ей было больно, когда она поняла, что сестры думают, будто она не заботится о своих детях. В 1812 году, когда Элизабет исполнилось 32 года, у нее в семье было 8 детей. Этот год не был удачным ни для бизнеса, ни для условий жизни в стране. Война с Наполеоном привела к сильному упадку в торговле, и перспективы в коммерческой деятельности Джозефа были плохими. Многие не могли найти работу, товары были в дефиците, а цены росли. Элизабет сознавала, что многие крестьяне, живущие возле Плашета, борются за выживание. Как обычно, она старалась организовать для них помощь, раздавая еду и одежду. Делала она это, призывая местных квакерш принять участие в распределении помощи беднякам. Вскоре среди местных бедняков распространилась слава об Элизабет как о леди, у которой всегда можно найти помощь. Она заботилась также об образовании детей и основала в районе школу для девочек. Она никогда не забывала методы, используемые Джозефом Ланкастером, с которым познакомилась за несколько лет до этого. И теперь в своей школе для девочек она воплотила идеи Ланкастера в жизнь. Школа располагалась в одной комнате дома, примыкавшего к особняку. Элизабет платила учителю. Тем не менее, приходила в школу, чтобы самой почитать девочкам и посмотреть на их работу. Девочки, которые хорошо работали, получали в подарок Библию. Торговля чаем Джозефа Фрая теряла доходы, как и многие другие заведения в этот период. Жизнь в Плашате была дорогая. И стремясь сэкономить деньги, они решили вернуться на зиму в Мидлерс-Корт. Растущие цены и последствия плохой торговли отражались на всех. Система крупной фабричной промышленности водилась таким образом, что ремесленники, работавшие на дому, оказывались без работы. Те, кто приезжал в город, могли найти работу на фабрике, но рабочий день был длинный, условия плохие, а плата очень низкая. Итак, когда Джозеф и Элизабет возвратились с семьей в Лондон, то обнаружили ужасные условия существования бедняков вокруг Мидлерс-Корта, а также назревавшее сильное недовольство. Даже хлеб был очень дорогой, и гнев бедняков проявлялся в том,
что они на улицах нападали на тех, кто был богаче. Отчасти обвиняли короля, и толпы людей при виде его кареты глумились над ней и пытались забросать ее грязью и камнями. Когда они жили в Плашате, Елизабет считала своим долгом навещать бедняков, которые жили в лачугах по соседству, приносить им суп и материю для одежды. Она знала, как необходимо беднякам тепло и еда. В Лондоне нищета тысяч людей проявлялась особенно явно. Многие из них для того, чтобы выжить, занимались кражей со взломом и карманным воровством. Тех, кого ловили, жестоко наказывали, приговаривая к тюремным заключениям на большие сроки, а также телесным наказаниям, ссылкам или предавали смертной казни. Женщин, преступивших закон и пойманных, наказывали так же сурово, как и мужчин. В один из холодных дней января 1813 года Елизабет нанес визит франко-американский квакер Стефан Грелет. Он был богатым французским аристократом, обосновавшимся в Соединенных Штатах, где и вступил в общество друзей. Он уже насмотрелся страданий бедняков в Соединенных Штатах, а также Франции. Теперь, находясь в Англии, он был озабочен растущей преступностью в Лондоне и был намерен посещать молитвенный дом на Сент-Мартис-Лейн, чтобы помочь людям, вынужденным стать преступниками ради того, чтобы выжить. Стефан Грелет надеялся, что много таких людей придут послушать его. Придя в молитвенный дом в 7 часов вечера, он был просто изумлен, увидев, что зал битком набит и в большинстве своем молодыми людьми. Стефан беседовал с ними, а также молился за них. Они обещали, что будут вести более добропорядочную жизнь и помнить то, что он им рассказывал о Господе. Новость о грандиозной встрече карманников и воров со Стефаном, квакерским проповедником, и о том, что они слушали его с вниманием и восторгом, распространилась по всему Лондону. Глава городского магистрата пришел, чтобы встретиться с ним и поблагодарить его за то, что он сделал. «Если я соберу всех преступников, каких найду в Лондоне, и уговорю их собраться вместе, поговорите ли вы с ними и попытаетесь ли убедить, чтобы они вели более добропорядочную жизнь? Я хотел бы узнать, что произошло с этими людьми перед тем, как их посадили в тюрьму», — сказал Грелет. «Поэтому получу ли я разрешение посещать тюрьмы?» Такое разрешение было получено, и после посещения многих тюрем Стефан отправился в мрачное здание Ньюгейта, где все еще публично вешали преступников. Он пришел в ужас, обнаружив в тюрьме много малолетних мальчишек, сидевших вместе со взрослыми преступниками. «Эти мальчишки никогда не смогут стать честными гражданами», сказал Грелет другу, который пошел с ним. «Мы должны убедить, чтобы в будущем было запрещено содержать их вместе». Когда Грелет направился в камеры в тюремном дворе, где содержались женщины-заключенные, его остановил тюремный надзиратель. «Ходить туда небезопасно». «Как я понял, эти заключенные женщины», — сказал Грелет. «Почему же это может оказаться небезопасным для посетителей? Вы забываете, что многие из них доведены до отчаяния и поэтому опасны. Мы вынуждены быть осторожными с ними», — настаивал тюремный надзиратель. Грелет и его друг не отступились и вошли в камеры, которые были заняты женщинами. Он был поражен грязью и страшными условиями, которые увидел там. Большинство женщин лежали в гамаках, но многие спали на грязной соломе на полу. Отвратительное состояние камер и одежды узниц ужаснули обоих посетителей. Женщины были удивлены, увидев двух мужчин,
которые неожиданно появились и стали задавать им вопросы. Но никаких осложнений не было. «Наверху есть еще заключенные», — сказала одна из женщин. Тогда Грилет и его друг поднялись по лестнице и обнаружили больных женщин. Они были сильно потрясены, увидев так много бледных, болезненного вида женщин, которые лежали либо на жестком каменном полу, либо на куче грязной соломы. Особенно огорчило Грилета то, что некоторые из этих женщин, одетых в ветхую грязную одежду, сидели с маленькими детьми на руках. Стефен Грилет покинул Ньюгейтскую тюрьму, убежденным, что необходимо что-нибудь сделать, чтобы помочь сотням несчастных женщин-заключенных, которых он там увидел. Он вспомнил о своем друге Элизабет Фрай. Он знал, что она живет в Лондоне и что она уже приобрела репутацию человека, помогающего беднякам. Он решил пойти к ней и попросить ее совета и помощи. «Я знаю, вы озабочены отчаянным положением бедняков в этом городе. Без сомнения, среди них есть отъявленные преступники, но многие из них стояли перед выбором умереть от голода или воровать», — сказал ей Грилет. «Повсюду я старалась читать этим людям Библию, чтобы они приложили все усилия и вели более добропорядочную жизнь», — сказала Элизабет. «Но того, что может сделать один человек, недостаточно. Я вернулся из Ньюгейтской тюрьмы, где женщины живут в условиях худших, чем животные в клетках», — сказал Грилет. «Они ничего не знают о Библии, и их существование беспросветно. Их одежда отвратительна и изношена, и они спят посреди грязи и убожества. Что самое ужасное, вместе с ними младенцы и маленькие дети». «Вы имеете в виду, что никто не заботится об этих детях?» — спросила Элизабет, сразу ощутив беспокойство. «Нет», — сказал Грилет, — «я видел много детей без теплой одежды. Они плакали от холода, и некоторые из них были больны». «Разве начальника тюрьмы не интересует судьба этих женщин и детей? Он просто боится приближаться к ним и не хочет ничего знать о них», — сказал Грилет. «Это женщины и дети, не имеющие надежды. Тогда необходимо дать им надежду. Я пойду к начальнику тюрьмы и заставлю его позаботиться о человеческих созданиях, вынужденных находиться в этом ужасном месте», — сказала Элизабет. «Я уверена, моя заловка Анна Бастон поможет. Мы пойдем в Ньюгейт, возьмем одежду для женщин и поговорим с ними». «Боюсь, что это невозможно», — сказал он. «Я сам с большим трудом получил разрешение посетить камеры женщин в Ньюгейте». Элизабет преследовала нарисованная Грилетом картина ужасного положения в Ньюгейте. Она связалась с Анной Бастон, которая сразу же согласилась пойти с ней в тюрьму. Затем она попросила нескольких квакерских девушек сшить сколько смогут простых теплых платьев. Элизабет купила материал. Девушки принялись за работу, и к концу следующего дня у нее были узлы с одеждой для детей. В сопровождении Анны Элизабет отправилась, взяв с собой одежду и Библию. Из 18 тюрем Лондона того времени Ньюгейтская считалась наихудшей. Ни одной леди не пришло бы в голову навестить подобное место. Но это не волновало Элизабет. Она вошла в мрачные, страшные тюремные ворота и попросила провести ее к начальнику тюрьмы. «Я хочу, чтобы меня провели повидать женщин этой тюрьмы», — сказала она ему. Он пришел в ужас от одной этой мысли и сидел, глядя с явным недоверием на двух леди, стоявших перед ним. «И я не думаю, что вы сознаете, какому риску подвергаетесь, если войдете туда», —
— сказал он. «Даже мои надзиратели заходят туда как можно реже и никогда в одиночку». «Спасибо за предупреждение, но мы не боимся», — сказала Элизабет. «Они увидят, что вы леди, и могут совершить жестокое нападение на вас», — продолжал начальник тюрьмы. «Я не могу позволить вам подвергнуться оскорблению и даже смерти». «Пожалуйста, позвольте нам войти». «Беспокойтесь не о нашем благополучии, а об условиях для этих бедных женщин и их детей», — настаивала она. Элизабет согласилась оставить свои часы на тот случай, чтобы их не украли. Наконец, начальник тюрьмы разрешил надзирателям открыть огромные тюремные двери. Затем Элизабет и Анну провели в помещение для женщин. Как только они вошли во двор, несколько узниц увидели их и протянули свои худые руки сквозь решетку, с криком выпрашивая деньги. Женщины, стоявшие сзади, услышав, что появились посетители, пытались протолкнуться вперед и протянуть свои руки сквозь решетку. Это было ужасное зрелище, так как женщины кричали и дрались друг с другом, пугая посетителей. Элизабет остановилась для того, чтобы сказать и объяснить женщинам, что она здесь для того, чтобы помочь им. Надзиратель провел их в так называемую больницу, где больные женщины и их дети лежали на жестком полу без всякого тепла или удобств. Женщины и дети, грязные и дрожащие от холода, пристально смотрели на Элизабет и Анну. «Что приходится есть и пить этим женщинам и их детям?» — спросила Элизабет у надзирателя. «Кусок хлеба и немного воды», — ответил он. «Это все, что они получают изо дня в день?» Надзиратель кивнул. Элизабета вернулась, чтобы приласкать детей и поговорить с женщинами. Она видела, многие дети так больны, что никогда не смогут поправиться. Так как Элизабет разговаривала добрым, мягким голосом, женщины собрались вокруг нее, чтобы послушать. Она рассказала, что она тоже мать, а затем подняла одного из малышей и крепко прижала его к себе. «У меня есть для вас кое-что хорошее и теплое», — сказала она. Затем вместе с Анной она принялась за работу, раскрывая все узлы и раздавая одежду, которую они принесли для детей. Потом она повернулась к надзирателю. «Будьте добры, проследите, чтобы всю эту грязную солому убрали и заменили чистой», — сказала она. Надзиратель, нервничая от того, что в любой момент он и посетители могли подвергнуться нападению, охотно согласился, чтобы принесли чистую солому. Но он не видел надобности заботиться о спасении этих людей. Элизабет беседовала с женщинами в спокойной, дружеской манере. Она старалась подбодрить их и вселить в них надежду, а они заметили, как исчезает их подозрительность, и начинали считать ее другом. Когда вся одежда была раздана, а солому заменили свежей, Элизабет вновь обратилась к женщинам. Она объяснила, что хочет помочь им, но и они должны постараться стать лучше. Перед уходом она пообещала, что вскоре вернется и снова их навестит. Какое счастье ощутила Элизабет от того, что она и Анна могли свободно уйти из тюрьмы, тогда как сотни женщин содержались там в заключении за довольно незначительные преступления. Воспоминания о грязи, зловонии и безысходности людей в тюрьме заставили ее содрогнуться при одной только мысли о возвращении туда. Ее одежда была пропитана зловонием грязного тюремного воздуха. И, вернувшись в корт, она сразу же приняла ванну и переоделась в чистую одежду. По правде говоря, Элизабет сразу спланировала подготовку к следующему посещению.
На этот раз она договорилась с друзьями собрать одежду для женщин, а также приготовить как можно больше супа, чтобы взять в тюрьму. Она не была удовлетворена заменой соломы на новую. Так что она тоже взяла в тюрьму много хорошей чистой соломы. С этими припасами она вернулась в Ньюгейт и вновь сумела добиться, чтобы ее пропустили в тюремные камеры женщин. Она раздала одежду и убедилась, что все получили миску горячего супа. Она пообещала женщинам, что никогда не забудет о них и будет делать все возможное, чтобы облегчить их жизнь. Когда она уходила, многие женщины, провожая ее, плакали.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

С войны возвращались бойцы в холодных товарных вагонах. На станциях ждали отцы, их матери, дети и жены. Но не все возвращались домой, а многих лишь память осталась. И часто там слышалось: «Мой не вернулся домой, не дождалась». Было много объятий и слез при этом счастливом свидании, но порою ответ на вопрос вызывал глухие рыдания. Там чья-то стояла мать в упавшем на плечи платочке и в лицах приезжих узнать пыталась родного сыночка. Ей кто-то на стул указал. Там, в одеялах замотан, сидел, несмотря ей в глаза, очень близкий, знакомый кто-то. «Неужели меня не узнал? Я мама твоя, посмотри же!» «Я слеп», — он тихонько сказал. «Подойди ко мне, мама, поближе. Встань, сынок, обними же мать. О, как долго тебя ждала я! Я без ног не могу стоять, а без рук разве обнимают? О, мой сын, как же ты пострадал! Ты, видать, не на счастье был создан. Руки, ноги, глаза потерял. Я их не потерял, я отдал. Здесь в понятиях разница есть. Потерять можно все и напрасно. А в отдаче есть доблесть и честь. И жертва отдачи прекрасна. Так жизнь свою отдал Христос, на служение пожертвовал людям. И стоит перед нами вопрос: что с собою мы делать будем? Отдадим свою жизнь Христу, на служение пожертвуем брату и отдаче явим красоту, а не жалкой потери, утрату. Не напрасно прожитую жизнь, не напрасно умершее тело, но сердца, устремленные ввысь, совершившие Божие дело. Аминь.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

0: Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны, дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.
1: Псалом 93. Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое, вдову и пришельца убивают и сирот умерщвляют, и говорят, не увидит Господь и не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их и злодейством их, истребит их, истребит их Господь Бог наш. Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыня спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы — народ, паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, «Это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей. Я читаю Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест его, правда и суд — основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Я читаю 97-й псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Я читаю 98-й псалом. Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля.
0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Якове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, которые Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Я читаю 99-й псалом. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Я читаю 100-й псалом. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной». Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из города Господня всех, делающих беззаконие».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Мысли являются основой характера. Человек представляет собой то, о чем он размышляет. И ты станешь таким, какими будут твои мысли. Если ты позволишь своим мыслям беспечно и беззаботно бродить повсюду, то вскоре станешь ленивой, равнодушной и беспечной личностью. Если все твои помыслы самым серьезным образом направлены на свое дело, то ты станешь энергичным и предприимчивым деловым человеком. Если человек позволяет своим мыслям беспечно блуждать и в отношении духовных вещей, то вскоре станет духовным трутнем. Библия говорит, чтобы мы припоясали чресла ума нашего. 1 Петра 1:13. И искали прежде всего горнего. Колоссянам 3:1. Английская Библия говорит: «Направьте ваши склонности к горнему». Если наш разум и мысли постоянно заняты земными делами, то мы не можем быть духовными. Духовная ленность порождает инертность и безделье, которые, в свою очередь, обкрадывают душу, лишая ее духовной силы и жизни. Она разрушает святое благоговение и нежное чувство Божьего присутствия. Она заглушает духовные чувства и мешает их восприятию, так что душа не ощущает прикосновения Святого Духа. Желания и стремления, достигающие духовных вещей, разрушаются беспечностью, ленью и мечтательностью. Апостол Павел говорит: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4:8. В этом местописании мы находим сумму учения апостола. Если ты веришь в существование добродетелей, если ты их ценишь и удивляешься им, то размышляй о них. Хорошо в течение дня часто проверять свои мысли. Направлены ли наши мысли на то, что истинно, честно, достославно, любезно, что только добродетели и похвала? Так должно быть. Хотелось бы на несколько мгновений обратить твое и мое внимание на то, как мы проверяем и испытываем себя. Если ты весь день позволял своим чувствам и мыслям быть полностью порабощенными земным, приходящим и легкомысленно пустым, то вечером тебе будет тяжело при чтении Слова Божьего сконцентрироваться на духовной теме. Мне рассказывали люди, что они прочитывали целую главу Библии и не понимали смысла прочитанного, так как мысли их были захвачены совсем другими вещами, вследствие чего не знали даже, о чем читали. Это очень пренебрежительное отношение к Богу. Такой человек должен покраснеть от стыда перед Богом. Многим даже в молитве тяжело собрать свои мысли, бродящие повсюду. В собрании они не могут сфокусировать свои мысли на проповеди. Любая мелочь их отвлекает, даже открывавшаяся дверь. Их чувства бродят повсюду, даже во время пения, и они едва знают, о чем поют. Такие люди не могут быть духовными. О, как губительны для христианского характера позволение бродить мыслям и чувствам в лени и беспечности! Такие люди получают мало удовлетворения от служения Богу. Когда мы читаем псалмы, то замечаем, что помыслы и убеждения их авторов, их размышления о Боге связаны со всем Его творением. Если псалмопевец видит лань, подтянувшуюся на своих маленьких копытцах на скалу, то он мечтает, чтобы его ноги были такими же, как у лани, чтобы подняться на недосягаемые духовные высоты. Когда он видит облака,
то представляет их себе как весы Божии. Гром — голос Божий, молния — стрела. И если дул сильный ветер, то он представлял, что это Господь проносится мимо него на своих крыльях. Град, снег и мороз представлялись псалмопевцу посланием Бога для определенной цели. Если он взирал на небеса, то они проповедовали славу Божию, а твердь вещала о делах рук его. Вспоминая свои юношеские годы, когда он пас овец своего отца на зеленых пастбищах и водил их к водам тихим, царь Давид восклицает: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Если мы, друзья, желаем, чтобы мир Божий наполнил нашу душу, то мы должны направить свои помыслы и чувства к небесам. Если твоя душа кружится только над естественными заботами, то не удивляйся, что тускло видишь образ Бога. Если ты хочешь видеть величественную красоту и возвышенную доброту Бога, то должен направить свои помыслы к небесам. Если блуждающие мысли обременяют тебя, то наше желание — помочь тебе. Первое необходимое условие — это интерес и участие. У тебя будет мало успеха, если свои помыслы ты обратишь к предмету, к которому у тебя нет никакого интереса. Проси у Бога в молитве, чтобы Он даровал тебе глубокое беспокойство о твоем духовном благополучии. Тогда у тебя не будет затруднений проявлять тщательное внимание к тем вещам, которые послужат к твоей духовной пользе, а также благополучию. Будь тверд, решителен и серьезен. Если твои мысли привыкли блуждать, то тебе трудно будет возвращать их назад под свой контроль и властвовать над ними. Но если у тебя есть воля, то ты достигнешь цели. Если ты замечаешь, что твои мысли уплывают, то возврати их назад и твердо и решительно направь их на чтение. Попроси Бога помочь тебе. Приложи усилия, и ты достигнешь успеха. Развивай и укрепляй силу концентрации. Это означает постоянное направление мыслей на одну точку. Если ты поешь, то пусть поет все сердце, душа и разум. Если ты читаешь и молишься, то делай то же самое. Если ты исполняешь обязанности своего призвания, то направляй свои мысли к Богу, и тебе будет намного легче сохранять твои помыслы в Его Слове. Здесь будут к месту хорошие слова. «Каждый час, каждый день пусть на моих устах плывет твое сладкое имя в молитве». Если ты не проведешь ни одного часа без краткой, страстной молитвы, пусть даже ты работаешь или выполняешь другие свои обязанности, то ты почувствуешь необходимость и будешь иметь возможность приблизиться к Богу в уединенной молитве. Не отчаивайся, ты можешь побеждать. Если успех невелик, то не огорчайся. Путь к окончательной славной победе состоит из небольших достижений. О горнем вы, друзья, лишь помышляйте. Все мысли ваши направляйте ввысь. Тогда и плоды сердца будут чисты. Во свете Божьем будет ваша жизнь.

Остановись, постой, спешить не надо. Ты посмотри на пройденный маршрут. Порой путь, каким идем, так сладок. Но вот куда тропинки те ведут? Задай вопрос сегодня сам себе. Доволен ли своим ты положением? Или, может, что-то нужно изменить, чтобы быть сосудом нужным в применении? Остановись, постой, не торопись, а расспроси о пути древнем, как бороться. Ведь мы порою говорим «сильны», но вдруг тревога, сердце содрогнется. Ты расскажи Иисусу, что не так, где грех еще коварно побеждает, не стыдно каяться в своих грехах, но хуже, если мы их прикрываем. Не стыдно, слышишь, плакать от того, что Бог простил и чувствуешь свободно, ведь в этот миг душе так хорошо, ты можешь оценить любовь Господню.

Те, кто раньше ушли от нас, со Христом в облаках они встретят нас. Я готов, ты готов, надо знать сейчас –

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Эти слова Господь сказал своему народу, когда он был в плену. Было очень тяжелое время, люди переживали, люди ожидали, люди не знали, что будет дальше с ними. Господь провел через смирение, через трудности, через пленение Божий народ. И сегодня, как и мы иногда, ожесточаемся, ну, вроде на людей, да, но на Бога, потому что от Бога это, от меня это все было. Я знаю намерение о вас. Это мое намерение. Не так, может быть, идет, как нам бы хотелось. Хотел поговорить сегодня о намерениях. Намерении, которые, прежде всего, Бог имеет о нас. Намерение во благо. Нам не всегда кажется во благо то, что Бог делает. Мы бы очень хотели поправить Бога. Мы бы очень хотели подсказать Ему. Потому что по нашему намерению, то есть по нашему представлению, Господь что-то не так делает, как мы нарисовали себе. Бытие в 48 главе, стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец». В этом слове Господь напоминает или говорит, что как Иосиф огорчился, потому что намерение не понял, намерение своего отца. Так и мы иногда не понимаем намерение нашего отца. Почему Господь так делает? Конечно, самый правильный вариант – это довериться Богу, но доверие Богу требует от нас кровопролития, сораспятия. Это отдать себя в руки Богу – это потерять свое. За свое очень сильно держимся. Это наши планы, это наше намерение. Господь не ошибся через Иакова, когда он простер руки свои, чтобы благословить первым благословением. Ефрема благословил первым благословением. И сказано, что с намерением это он сделал. С намерением положил он так руки свои. Согласны или не согласны, но так, говорит Господь, это по воле Божьей. Вам представляется иногда, когда вы едете на машине, но не в качестве водителя, а в качестве пассажира. Вы сидите рядом с водителем, и он поворачивает, крутит, особенно когда там за рулем ваша жена сидит. Кажется, что не туда она направляет, не так скорость, расстояние, дистанцию не держит. Вы переживаете, и вы пытаетесь помочь чем-то, подсказываете, повышаете голос, может быть, молитесь, я не знаю, что вы делаете. Но когда рядом с вами водитель неправильно по вашему представлению ведет машину, вам хочется поправить его. Мы сели в машину однажды, в которую Господь нам предоставил. И он говорит: «Доверься мне». Довериться на словах – это одно, но на деле довериться – это согласиться с Богом, умереть для себя, для своих желаний, для своих страстей и чувств. Нам так хочется поправить Бога. Его невозможно поправить, потому что мы не до конца понимаем суть этого действия, направления и намерения. Нам кажется, что надо остановиться, а Господь идет дальше. Нам кажется, нужно идти дальше, а Господь остановился. Удивительно, что происходит сегодня в этом году среди народа, среди церквей. Идет такой пересев, такая шелуха сегодня летит от тех людей, которые были самонадеянны и держались чего угодно, только не самого Господа, искренним сердцем. И здесь сказано, что Израиль с намерением положил руки свои на Ефрема, благословил его первым благословением, и это было огорчением для Иосифа. Он говорит: «Не так, отец мой, не так!» То есть он говорит: «Отец, ты неправильно делаешь, ты уже плохо видишь. Отец, я знаю, что, может быть, ты плохо видишь». Но он хорошо видел, он имел духовное зрение. И если Отец наш сегодня делает что-то не так, кажется нам, мы еще не доверились Богу. Мы еще не спокойны, не можем полностью положиться, довериться до той степени, чтобы сказать, как некогда сказал один брат с Прибалтики, когда его приговорили к смертной казни через расстрел в 6 часов утра, а его будет за полчаса до расстрела, и говорят ему, ты почему спишь? Тебя расстреляют через полчаса. А он настолько доверился Богу и говорит, не вы мне жизнь дали, и не вы будете у меня ее забирать. И лег на другой бок и доспал еще полчаса. Вы знаете, доспать полчаса, мне кажется, человеку, которого прочитали приговор, он бы всю ночь не спал. А человек спокойно досыпает еще 30 минут, потому что его жизнь в руках Бога. Он Богу доверил себя. Этот человек был Иоханн Бухальц. Бог употребил в Прибалтике, в пробуждении народа Божьего, особый человек, которого Бог благословил в жизни, довериться Богу. И его не расстреляли. И Бог сказал ему, так и повел. Друзья мои, доверяться Богу – это не детское такое восприятие. Ну да, мы говорим, что дети доверяются взрослым, но довериться Богу нам очень сложно, потому что есть один противник, о котором я скажу чуть позже, который против этого доверия. Вот этот противник действует сегодня и воюет в членах наших. Мы доверяемся Богу, когда поломаны уже руки и ноги, и мы не способны уже бежать, ходить, двигаться, духовно я имею в виду, когда мы не способны сопротивляться. Иаков сопротивлялся до тех пор, пока Господь не коснулся его через ангела, коснулся его бедра, и он стал хромать. И тогда Господь дал ему новое имя – Израиль. Когда Господь касается нашего стегна, нашего бедра, и мы уже начинаем хромать, вот тогда уже бежать некуда. А у него были планы. Он переправил через речку один стан, потом второй, дети, там, жены его и родственники. А он на третьем этапе уже так придумал, будучи таким искусно понимающим стратегию борьбы, войны, он остался за рекою. Но когда Господь коснулся его бедра, он понял, что бежать-то уже некуда. Куда хромому бежать? Бог лишает нас этой опоры, этого мышления неправильного, когда Он касается нас, и Он знает, когда касаться. Он получил духовное зрение, потерял физическое, говорит, «Я знаю, Сын мой, я знаю». Как важно доверяться Богу, друзья мои. С одной стороны, легко сказать, а по жизни – вы все испытали милость Божью, которую Он проявил к вам, и в вашей жизни проходил этот штрих Его, этот почерк, когда Господь помогал вам, но вы тоже сражались, вы сопротивлялись, вы звонили, вы молились, как некогда Господь сказал Моисею, «Что ты вопьешь ко мне? Молиться надо! Молитесь за меня!» Друзья мои, молиться надо! Молиться надо, но если Господь открыл тебе этот путь, иди по нему. Ты молитву хочешь сделать сопротивлением Его воли, в данном случае Его намерения. Господь обращается к Моисею, чтобы он не пугался, чтобы он не боялся, когда сзади фараон, впереди Черное море, он как бы в ловушке, в коробочке зажат. Моисей, Божий народ, страшно. И он начал вопиять к Богу, «Господи, помоги! Боже, выйди навстречу!» «Что ты вопьешь ко мне?» Время молитвы закончилось. Действуй, делай, поступай так, как я тебе сказал. И, конечно, когда мы доверяем Богу, друзья мои, мы понимаем, что нам нужно слушаться Господа. Что Он вам скажет, то сделайте. Пришли в тупик, в Кане Галилейской, вина нет. Нет радости, веселья, казалось бы, в духовном смысле слова. Ну что делать? Давайте будем искусственно создавать что-то. Нет, что Он вам скажет, то сделайте. Что Он вам скажет, то сделайте. Друзья мои, мы делаем иногда, что скажет человек. Советники, которые сами иногда ошибаются и не знают, что нам говорить или делать, слушайте Господа. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. Знаешь ли ты, что Он говорит о тебе сейчас тоже точно так же, что не только Христос, Сын Божий, но и ты родился от Него. Он первородный среди братьев, написано. Но мы дети Божьи. Мы во Христе, мы в Нем находимся. И Он родил нас, и Он называет нас своими детьми, детьми Божьими. И если эти слова относятся ко Христу, в данном случае они относятся и к тебе. Ты Сын мой возлюбленный. Бог называет тебя Сыном возлюбленным. Друзья мои, кто это может воспринять? Скажите аминь. Быть Сыном Божьим сегодня не потому, что не от хотения плоти, не от того, что родились от Господа, написано в Слове Божьем, пережили рождение свыше. Это невозможно спланировать. Это невозможно назначить. Вот такого-то числа ты будешь рожден свыше. Это происходит внезапно. Я рассказывал, одни соседи в Симферополе, телефонов раньше не было, позвонить в скорую помощь, жену его в роддом ночью, говорит соседям, извините, что мы вас потревожили, но я ей говорю, ну потерпи до утра, 2 часа ночи, почему я буду будить соседей? Потерпи до утра, и там родишь утром уже. Многие сестры рожали, и знаете, что такое? Можно ли терпеть еще 2-3 часа или 5 часов, как-то удержать себя? Приходит момент, когда женщина рождает, терпит скорбь, боль, переживания. Бог дает рождение. И духовное рождение, как бы мы не хотели давать своим детям, но мы не можем. Мы не можем дать им покаяние. Почему апостол Павел говорит, что молитесь за противников, которые противятся истине. С кротостью наставляйте. С кротостью наставляйте противников. Не даст ли им Бог покаяние? Бог дает покаяние. Бог дает рождение свыше. Не мы можем стать членами церкви. Мы можем называться, но быть детьми Божьими – это важно. Он дал нам власть называться и быть детьми Божьими. Если мы родились от Бога, если мы пережили эту встречу с Ним, если мы уже другие, мы не застрахованы от ошибок, как брат напомнил сегодня, от падений, от многих перекосов в жизни. Но мы же дети ваших детей, родных детей, сыновей, дочерей. Вы не выгоняете с вашего дома, с вашей квартиры только потому, что где-то они нашкодили. Плохо для вашего имени, что-то сделали не так. Если они попали в какое-то место нехорошее, вы же ваших детей не лишаете стола, обеда, ужина. Вы не лишаете место в вашем доме, вы не говорите, что уходи с моего дома. Почему же так легко люди, христиане, верующие люди распоряжаются намерением Бога, когда Он имеет о тебе и о твоем брате? Кто ты, осуждающий чужого раба? Не наше право осуждать ни одного человека. Господь говорит, передо мною он стоит или падает, я держу его. Но нам очень хочется поправить, очень хочется поставить на место, по нашей справедливости поступить. Да, я думаю, что вы понимаете, что сам Господь был лишен справедливости, и Он лишен был правосудия. Он не мог оправдаться, когда нужно было. Мы хотим, чтобы Господь поступил по справедливости в отношении того человека, а если я эту справедливость приложу к твоей жизни – по милости Господь сегодня ведет нас, спасает, поддерживает нас, помочь нам подняться. И так с намерением положил Он так руки свои. В твоей жизни Бог ложит руки на твое дело, но оно тебя не устраивает. Ты хочешь, чтобы это дело пошло по-другому, оно остановилось. Ты хочешь, чтобы нажать на газ, а Господь нажал на тормоз, который рядом с тобой, когда ты учишься на водителя, и там есть инструктор в нашей стране, тем более там останавливала машину, когда видел он опасность. Бог видит опасность и останавливает тебя, а ты говоришь, нет, Господи, давай быстрее. Нет, друзья мои, не спешите. Иов говорит в 42 главе, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Твое намерение, Господи, не может быть остановлено. Мы бы хотели, Господи, еще один год, и еще один час, и еще какое-то время. Мы отдаем Богу, мы говорим, да будет воля Божия. Мы говорим, Господи, как хочешь Ты, а не я. И Господь совершает, Господь выводит, Господь не отвечает сразу. Он с нами не советуется, друзья мои. Намерения Его не могут быть остановлены. Но мы слышали, что Его намерения во благо для нас, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Мы думаем о будущности, быть может, только на земле. Там речь шла о будущности на земле, но Господь говорит не только на этой земле, но и в вечности. Господь говорит о вечности. Намерение Божье в том, чтобы мы к Нему шли, Ему подчиняли себя, свою волю, свое желание. И тогда только после этого мы сможем противостать дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, покоритесь Богу и убежит. Один раз только скажи, когда ты приблизишься к Богу, даже без слов Он убежит от вас. Приблизьтесь и убежит от вас, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2:11. Это когда враг пытается нанести нам удар. Почему? Обратите внимание, вникните в это слово. Там были неправильные отношения к тем людям, которые согрешили. Господь наказал, но они были неправильно настроены против этих людей. И Господь говорит через апостола Павла, чтобы нам не сделал ущерб сатана. Когда израильский народ возвратился с Вавилона, написано, что когда они узнали, что враги пытаются остановить их действия, чтобы они не строили храм, не строили стены, и написано в Неемии в 4 главе 15 стих, «И разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу, когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их». Мы должны знать намерение врага человеческих душ, друзья мои. Нам небезызвестны его умыслы. Когда мы не знаем намерение врага, его хитрости, его маневры, нам небезызвестны его умыслы. Именно глаза, глаза дьявола, они против нас. Посмотрите на глаза христианина, на глаза Иисуса. Друзья мои, в 75-м году я видел глаза Иисуса до сегодняшнего дня, как будто они перед моими глазами, эти глаза. Потому что Господь, когда с вами говорит, вы знаете. Когда вы смотрите в глаза Иисуса, вы знаете, что это Иисус. Вы знаете, что это Господь, который дает надежду, который поднимает у кого намерение во благо для вас, а не на зло. И когда вы смотрите в глаза сатане, у вас ужас. Я однажды видел эти глаза, друзья мои. Кажется, холодеют ноги и руки, потому что сатана, он действует через людей тоже, через глаза людей. Почему написано в песне песней? «Твои глаза голубиные, церкви Божией, говорит Господь, и мед у тебя под языком». То есть твой язык не убивает, твой язык врачует, твои глаза голубиные. То есть в таком сравнении, что они вдохновляют. Он любит тебя, Господь любит тебя. Сколько бы мне не говорили сегодня, или напоминали, о, надо о грехе, мы говорим о грехе. Но человек, который любит Бога, он не будет грешить. Он будет удаляться от греха. Бог поднимет его. Тебя поднял Господь. Ты же знаешь, сколько ты делал, может быть, то или другое. Но Бог-то тебя поднял. Он терпел тебя сколько лет и поднял тебя. И сегодня доверься Господу. Он любит тебя. Намерение во благо для тебя. Господь хочет дать тебе надежду. Доверься Богу. Твои намерения положи в сторону. Не говори, я сделаю то или другое, я поеду в тот город, поторгую, я там получу прибыль, поживу там один год-два. По своей надменности вы тщеславитесь. Всякое тщеславие есть зло. Вот эти намерения наши нужно отложить и довериться Богу настолько, чтобы сказать, Господи, если будем живы и будет воля Твоя, то сделаем то или другое. Не ставьте свои намерения впереди Господа. Он сказал, невозможное человеком возможное Богу, для вас тоже. Нет ничего невозможного, когда Господь за вас. Бог поднимает, созидает, отстраивает снова разбитые браки, разбитые отношения. Бог делает это. Доверимся Богу.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

Богу за сім'ю, за їх молитви, що ведуть до неба, за доброту.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Ирни и Лой в воскресенье редко находился в доме Амстронгов. Он со своим школьным товарищем проводил эти дни в большинстве случаев на охоте или на рыбалке, или они просто сидели перед камином в так называемом доме из блоков у Алекса Бурнса, курили и разговаривали. Как и Ирни, Алекс никогда не был женат, и оба все снова и снова заверяли друг друга, что эта свободная жизнь им нравится гораздо больше. «А ну-ка, дай на тебя посмотреть», — сказал Алекс, положив ноги выше, устраивая их поудобнее и потянулся. «С тех пор, как ты у Амстронгов работаешь, твои ребра уже не торчат, как у цыганской лошади. Его жена, наверное, хорошо готовит». «Да, надо признаться, это так. Варит она хорошо, а работает еще лучше. Хотя она не отличается силой и невелика ростом, но ловкая и быстрая, как белка. Она за день больше работает, чем Салли Гангкок. Мне вообще у них очень нравится. Только вот Беннет Амстронг бывает ужасно строг. При нем не увильнешь от работы. Я тебе скажу, как человек человеку. Его маленький сынишка при нем не смеет улыбнуться. Малышу всего 4 года, но на прошлой неделе он взял его с собой на посадку деревьев. Ты не поверишь, он заставил мальчишку беспрерывно таскать воду. Я, наконец, подумал, это же позор. Я ничего не имею против хорошей работы, если она необходима, даже если он еще молод. Но этот ребенок от тяжелой работы скоро станет горбатым или получит больное сердце. К тому же он его слишком часто колотит. Я даже видел, как он бил его ни за что, ни про что. Один раз, правда, было за что. Тогда я был в этом виноват. Он рылся в моем чемодане, и меня это взбесило. Но после этого случая я парнишку по-настоящему полюбил. Я его больше никогда не выдам его отцу. У Беннета много денег, но поверишь ли, чтобы он когда-нибудь купил малышу хоть одну конфетку? Никогда. Мальчик только и слышит: «Давай работай, поторопись!» Или: «Если ты не будешь слушаться, я позову черного фонца Булета, и он заберет тебя». Меня буквально бесит, когда я это слышу. Недавно бедный ребенок с криком убежал в дом, когда этот фонца со своей упряжкой 6 лошадей проезжал вдоль по улице. Как раз поравнявшись с мальчиком, он схватился за кнут и свирепо завращал глазами. При этом он посмотрел в сторону Иосифа. Бедный ребенок. Отец держит его этим в постоянном напряжении. У меня каждый раз волосы дыбом становятся. Я ничего не имею против, чтобы над ребенком немного пошутить, но то, что он делает, это уже грех. Я не христианин, а вот Амстронг каждое воскресенье ходит в церковь. Каждый субботний вечер он регулярно читает Библию. Но, по моему мнению, он просто изображает перед своей общиной то, чего в нем нет. Одно я знаю точно, что жена его – настоящая христианка». «Так-так», — произнес Алекс своим глухим басом. «Я этого Амстронга вообще-то не знаю, так видел несколько раз. Но, насколько мне известно, он богат, а я беден. Он в моей помощи не нуждается, и я надеюсь, у него тоже никогда ничего не попрошу. Я слышал, что у него есть еще сестра. Ее зовут Гепси».
1: «Как?»
0: Ирни Лой нагнулся вперед. Из своего старого пальто, которое она носила, когда была еще школьницей, Анни смастерила Иосифу теплое зимнее пальтишко. Работа, конечно, была нелегкой, потому что шила она на руках. Но горячий утюг, влажный кусок ткани да большая необходимость в теплой одежде делали чудо. Пока Анни старательно трудилась, она раздумывала: досталась бы ей швейная машинка, если бы Пете не подох или нет. Однако, несмотря на потерю коня, Беннет неделю спустя заявился домой в новом костюме и новой черной шляпе. Анни проглотила комок, который застрял у нее в горле, но похвалила его хороший вкус в выборе вещей, облюбовала ткань и отметила, что костюм на нем хорошо сидит. «Я бы тоже хотела иметь новое платье», — сказала она робко, глядя в пол.
1: «У тебя было столько платьев, когда мы поженились, что ты одета еще на 5 лет вперед с головы до ног», — заметил он.
0: При этом он сделал на последнее слово особое ударение.
1: 5 лет?»
0: Беннет пошел к шкафу и повесил вновь купленный костюм между коричневым однобортным и серым двубортным. Костюм действительно был хорош.
1: «Иосиф», — сказал он, снимая ботинки, — «ты сейчас бегаешь во двор и закроешь ворота с задней стороны. Наверное, Эйрни забыл их закрыть. Я ему уже дважды объяснял, что при такой погоде ворота надо запирать. Если он об этом еще раз забудет, я при следующей выплате ему жалование возьму это в расчет».
0: «Беги скорей и сделай, что отец сказал», — шепнула Анни на ухо сыну, надевая на него сшитое ею теплое пальтишко. Иосиф пошел. Когда они позже сидели за ужином, вдруг разразился сильный, почти штормовой ветер. Беннет пронизал Иосифа острым взглядом.
1: «Ты же ворота затворил или нет?»
0: «Затворил, отец», — ответил Иосиф. Когда Беннет через час вернулся в дом, он был в ярости.
1: «Пойди-ка ко мне, Иосиф, ты созлушил хорошенькую дозу ремня, прежде чем ты пойдешь спать».
0: Иосиф не мог вспомнить ничего такого за прошедший день, за что мог бы он быть наказан. Ему уже было больше 4 лет, и он был в состоянии перебрать в памяти все мельчайшие события дня. Он испуганно смотрел на своего отца.
1: «За что, отец? За что я заслужил ремня?» «За то, что ты мне наврал».
0: «Наврал?»
1: «Да, наврал».
0: «Когда я тебя обманывал, отец?» Его отец теперь стоял перед ним вплотную так, что от его дыхания шевелились волосы на голове Иосифа.
1: «Во время ужина ты мне наврал. Ты сказал, что закрыл ворота, но это неправда».
0: «Нет, я их закрывал».
1: «Что? Ты еще будешь возражать своему отцу?»
0: Иосиф получил удар по зубам.
1: «Я...»
0: Пытался слабо возразить Иосиф, и крупные слезы выступили у него на глазах. Отец крепкой хваткой сдавил его плечо.
1: «Я бы не хотел, чтобы ты соврал мне еще раз. Ты не закрывал ворота. Я только что был во дворе, пол весь мокрый от дождя. Как бы это могло случиться, если бы ты запер ворота? Становись сюда, и я воздам тебе по твоим делам».
0: Много раз Иосиф уже был бит ни за что, но на этот раз он получил такую порку, какую он еще не получал. Анни дрожала всем телом, и при каждом новом ударе, который попадал на ее сына, она вся съеживалась, будто били ее.
1: «Беннет, я надевала на него пальто, и я знаю, что он выходил во двор, чтобы закрыть ворота». «Может, во двор он и выходил, но ворота он не запер».
0: Иосиф от перенесенного стучал зубами, когда отец в заключении еще порядком встряхнул его. В это мгновение в дверях появился Ирний Лой. Он провел рукой по своей черной бороде и остановился.
2: «Господин Амстронг, я совсем случайно могу подтвердить, что ваш сын ворота закрывал. Это ветер их снова открыл».
0: По выражению лица Беннета было видно, как росла в нем ярость. С открытым пренебрежением смотрел он на Ирни. Он не бронил ни одного слова извинения и не сделал больше никакого замечания. Беннет Амстронг-младший глотнул 2 раза, откашлялся и вышел из комнаты. «Пойдем со мной наверх в мою комнату, Иосиф». Ирни Лой осторожно взял его за руку.
2: «Пойдем со мной, я покажу тебе все ножи и другие вещи, которые находятся в моем чемодане».
0: Несколько месяцев спустя после этого случая Иосифу пришлось получить очередной печальный опыт, который произвел на него незабываемое впечатление. В этот вечер, как и всегда, мама приготовила ему постель, и они вместе помолились. «А теперь, Иосиф, — сказала она ласково, — ты пойдешь, я думаю, спать наверх. У нас сегодня прибудет кто-то, для кого нам понадобится твоя кроватка».
1: «Моя кроватка?»
2: «Да, дорогой мой».
1: «Для кого?»
2: «Это ты увидишь завтра утром».
1: «Но, мама, пусть он лучше спит наверху. Там так темно».
2: «Я знаю, мой милый, но тебе ведь уже 4,5 года. Я отведу тебя наверх и уложу».
1: «Ах, мама, мне здесь рядом с тобой больше нравится. Разве это не ты не знаешь?»
2: «Знаю, сынок, знаю, но сегодня ночью ты должен спать наверху. Ирни тоже там спит, прямо напротив. Пойдем».
1: Иосиф очень старался не расстраиваться и сдерживать слезы, но они текли сами собой. Губы его дрожали, и он вдруг громко расплакался. «Что это здесь за театр?» И отец Иосифа тяжелыми шагами пересек комнату.
2: «Он боится идти наверх, Бинет».
1: «Боится? Чего? Пойдем со мной, и я покажу тебе, чего ты боишься». Он потащил Иосифа наверх. «И теперь ты перестанешь реветь и пойдешь спать».
2: Так Иосиф остался в большой комнате один. Он отыскал свою постель. Она показалась ему на ощупь какой-то влажной. Иосиф весь дрожал от холода и страха. Был субботний вечер. Ирни Элой уехал в город и, конечно, вернется поздно. Иосиф по-детски наивно и просто молился и просил Бога, чтобы он помог ему не бояться и поскорее заснуть. Когда Иосиф снова проснулся, никто не знал. Но когда первые лучи солнца прорвались в комнату, он уже стоял возле кровати матери и, осторожно притронувшись рукой к ее теплой щеке, тихо произнес:
1: «Мне не нравится наверху, мама».
2: «Не нравится?»
1: «Нет, и я не хочу больше никогда спать наверху. Никогда».
2: «Ну, Иосиф, посмотри, кто там в твоей кроватке в уголке лежит».
1: «Что там лежит, мама?»
2: «Вчера вечером у тебя появилась маленькая сестренка, Иосиф. Она теперь будет всегда с нами. Наконец-то у тебя будет с кем играть».
1: «Но она мне не нужна. Я хочу сам спать в моей кроватке. Я не хочу спать без тебя там наверху».
2: «Бедненький ты мой». Анни притянула сына к себе, крепко обняла и погладила. Ей вспомнилось, как неохотно она сама, когда ей было 7 лет, шла вечером наверх, хотя была не одна, а сестрой. Поэтому желание ее сына было так близко и понятно ее материнскому сердцу.
1: «А теперь, сынок, ты пойдешь с тетей, и она тебя оденет. А может быть, ты и сам справишься. В конце концов, тебе уже 4,5, и ты хороший большой мальчик. Попробуй одеться сам, дорогой. Тетя Гепси несколько недель будет нам помогать в нашей домашней работе, и если ты будешь сам за собой ухаживать, даже завязывать ботинки, то это будет очень хорошо».
2: Иосиф уже имел случай не раз познакомиться со своей тетей и тут же заключил, что ему, пожалуй, лучше одеваться самому. Он как раз натягивал через голову свою синюю фланелевую рубашку, и когда в дверях появилась тетя, он без сомнения уже был одет. Иосиф эту тетю уже не раз видел, и она произвела на него неизгладимое впечатление, потому что как-то очень отличалась от всех знакомых ему женщин. Она была высокой и тощей, пряди ее седых волос были с висков строго зачесаны назад и стянуты в тугой узел. Но что особенно привлекало внимание Иосифа, на ее лице была бородавка величиной со спелую ежевичину. Она пристроилась на левом крыле ее носа. Тетю с ног до головы прикрывал длинный широкий фартук, из-под которого торчали лишь ее черные лакированные туфли. Ее плечи были постоянно прикрыты серой шерстяной шалью, на которой многие кисти отсутствовали. Также недоставало ей и нескольких зубов. Она направила на Иосифа пронизывающий взгляд своих серых глаз, которые здесь, в помещении, даже казались зеленоватыми, подняла вверх свой костлявый палец и объявила всем доброжелательным голосом: «Иосиф, это прекрасно, что ты сам одеваешься, потому что у меня на это не будет никакого времени, и я хочу тебе еще кое-что сказать. Меня зовут Гепси, Миртли Амстронг. Почему мои родители меня постоянно только Гепси звали, я тебе тоже сказать не могу. Я твоего отца уже неоднократно просила называть меня Миртли, но он говорит, что он меня лишь помнит как Гепси. Я хочу, чтобы ты все это время, пока я буду здесь, называл меня тетя Миртли. Ты меня понял?»
0: Иосиф смотрел на ее большой костлявый палец и на мгновение забыл, что он как раз хотел застегнуть свою рубашку, забыл, где он находится, и что он этой ночью должен спать наверху. Иосиф не знал, что ему нужно сделать. Что же она от него хочет?
2: «Скажи, да, тетя Миртли, я попробую», — посоветовала ему мама.
1: «Да, тетя Миртли», —
0: повторил Иосиф тихо и часто-часто заморгал глазами.
2: «Значит, это и есть та гостья, о которой ему вчера вечером сообщила мама».
0: Ребенок вдруг жалобно заплакал, и взгляд Иосифа забегал между тетей Гепси и кроваткой в углу комнаты.
2: «Мама!» – зашептал он и спрятал свое лицо в подушку возле нее. «Я не хочу, чтобы ты ее брала себе!»
1: «Ты хочешь сказать твою маленькую сестренку?»
2: «Я ее не люблю!»
0: Голос его дрожал.
2: «Я хочу снова спать в своей кроватке. Я не хочу лежать там наверху один в темноте. И эту женщину там я тоже не люблю. Я не хочу, чтобы она завязывала мне ботинки».
0: «Ну, Иосиф», — ласково возразила ему мама и обняла его за плечи. «Она сейчас ушла на кухню. Надень свои ботинки и подними одну за другой свои ножки мне сюда повыше. Я тебе их завяжу. Будь теперь хорошим мальчиком и всегда со своей тетей разговаривай вежливо. Она не останется здесь надолго. Она старшая сестра твоего отца, Иосиф, и мы должны по возможности относиться к ней с почтением. Твой отец попросил ее приехать, и мы должны с этим считаться. Она поджарит тебе яичко и приготовит бутерброд. Прежде чем ты начнешь кушать, наклони голову и произнеси молитву благодарности, и не забудь говорить слова «пожалуйста» и «спасибо». Если она тебя о чем-нибудь спросит, чего ты не знаешь, иди ко мне и спроси. А теперь надень свою кофточку, я тебе ее застегну. Я уверена, Иосиф, что твоя маленькая сестренка поможет тебе стать счастливее. Ее зовут Виргиния».
1: «Я целый день буду грустной, мама».
0: «Почему же?»
1: «Мне так хочется снова вернуться в свою кроватку. Кровать наверху слишком большая и холодная, а я, когда просыпаюсь, не могу видеть тебя».
0: «Ну, Иосиф, ты же знаешь, что Бог тебя всегда видит».
1: «И в темноте, мама».
0: «Да, и в темноте, мой дорогой».
2: «У него всегда с собой свет».
0: Иосиф продел одну ногу в штанину.
2: «Однажды ты это будешь лучше понимать, мой любимый. Бог сам есть свет, и для него вообще не существует никакой тьмы».

уважаемые радиослушатели! Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

«Люби ближнего твоего». Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стих. «Люби ближнего твоего». Возможно, он купается в роскоши, а ты проживаешь в нищете, и твоя лачуга стоит рядом с прекрасными стенами его особняка. Каждый день ты видишь его владения, его богатые одежды и его роскошные пиры. Бог даровал ему все это. Не завидуй его богатству и не допускай черных помыслов в сердце свое. Довольствуйся своей долей, если не можешь поправить дела свои. Но не смотри на ближнего твоего, желая ему твоей участи. Люби его, и тогда в твоем сердце не будет к нему зависти. Но, может быть, ты богат, а соседи твои бедные. Не избегай их и не относись к ним с презрением. Помни, что ты должен любить их. Мир говорит, что они тебе не равня, но в чем заключается это неравенство? Они ничем не отличаются от тебя, ибо Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Твоя одежда лучше, но во всем остальном ты такой же, как они. Все ближние твои люди, а кто ты, как не человек? Люби ближнего твоего, даже если он ходит в лохмотьях или взирает на мир из самых глубин бедности. Но ты можешь возразить: «Я не могу любить своих ближних, потому что за все, что я для них делал, они платили мне неблагодарностью и презрением». Но именно в этом случае есть место подвигу любви. Разве ты предпочитаешь легкую славу славе, добытой в борьбе за любовь? Кто решается на большее, тот и получает больше. И если твой путь любви тернист, ступай по нему смело, любя всех твоих ближних, невзирая на лица. Разжигай огонь в их сердцах, и если они не благодарят тебя, не старайся угождать им, но угождай твоему Господу. И помни, что даже если они отвергают твою любовь, твой Господин никогда ее не отвергнет, и деяния твои угодны Ему, так же, как они могли бы быть угодны им. Люби ближнего твоего, ибо так ты следуешь по стопам Христа. Чарльз Спирджин.

овца и пастырь. Сияло солнышко, лучами согревая, а в небесах виднелась птичек стая. Вокруг леса и горы в вышине, а где-то паслися овцы в долине. Их было 100, прекрасных 100 овец. Пастух за них, заботясь, как отец, любил, жалел, на пажить выводил, потерянную стадо приводил. Ну вот одна за горы устремилась, от всех она, как видно, отделилась. Зачем мне, пастырь, тихие долины? Вон там за горами виднеются равнины, а здесь меня никто не замечает, внимания на меня не обращает. Тот пастырь стар, и пажить надоело. Вон там я лучше место приглядела. Я слышала, там пастырь молодой, он грамотный и вежливый такой. Он всех овец в ячейки залучает и сам особо место предлагает. Все молодые, старых нет овец. Пришла теперь свобода, наконец. «Прощай, старик», — овца ему сказала. «Теперь я пажить новую избрала». «Эх, дорогая, как тебя мне жалко! И неужели меня тебе не жалко? О, сколько на руках тебя носил, и на плечах я в стадо приносил, и от волков не раз любя хранил, на злачных пажитях тебя кормил. Когда ты спала, я тогда не спал, от диких волков стаи разгонял, а ты теперь безжалостно идешь. Знай, милая, ты лучших не найдешь. Сама пойдешь через горы, перевалы, твои овечьи силы очень малы. Прощай, старик, я знаю, все я знаю, да и тебя прекрасно понимаю. Здесь все закон, мне ж нужно благодать, вот и пойду я лучшее искать. Пошла овца, все взглядом провожали, а пастыря глаза от слез устали. Он вслед кричал: «Вернись, моя родная, ты для меня овечка дорогая!» Овца ушла и пажити искала, от дальнего пути она устала, а из-за гор был слышен волчий вой. И вспомнила она слова: «Постой, вернись!» Ей пастырь верно говорил и умолял, и плакал, и просил. Куда идти? Овечка заблудилась и плакала, и каялась, молилась. Но было поздно. Стая серых вдруг явилась, окружив ее вокруг. И миг один, всего одно мгновение, и не пришло уже для нее спасение. Попала в зубы яростному волку. Когда тебе не нравится собрание, и псалмы, и проповеди, назидание, и пастырь плох, и овцы все плохие, и пажити ненужные такие, тогда смирись и к Богу обратись. Ему в смиренье кротко помолись, проси прощения. Я свое смири, покайся и гордыню удали. Нет лучше пажити, что ты имеешь, когда в молитве к Богу пламенеешь».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11 глава, 28-29 стих. «Придите ко мне». Эта фраза, как приглашение, звучала из уст нескольких человек в Ветхом Завете. Иосиф сказал своим братьям: «Возьмите отца вашего и семейство ваше и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг земли». Бытие 45:18. Тот, кто был отвергнут братьями, приглашал их прийти к нему, чтобы насладиться лучшим в египетской земле. Какая благость! Моисей, сойдя с горы Синай, практически в тот же день, когда был сделан золотой телец, сказал: «Кто Господен ко мне?» или «Придите ко мне». Это было время принятия решений, и всем, кто благоговел перед Господом, надлежало собраться к Моисею. В Новом Завете, по крайней мере, дважды сказано о том, что Господь Иисус приглашает прийти к Нему. Он больше Иосифа, Он желает благословить Свой народ, Он больше Моисея, и Он призывает Свой народ собраться к Нему. В Матфея 11 главе наш Господь приглашает всех утружденных и обремененных прийти к Нему. В Нем можно найти покой для души. Вы устали? Идите к Нему. Для всех, кто приходит, есть повеление взять на себя Его иго. Это подразумевает покорность и послушание, то, что Он совершенным образом явил в Своей жизни. Как верующие, мы должны научиться этому. В жизни бывают разочарования. Давайте научимся подчиняться Его доброй и совершенной воле. Вы испытываете искушение пойти по пути, который противоречит воле Божьей. Давайте научимся повиноваться так, как повиновался Он.
2: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Диалог, который вы сейчас услышите, скорее всего, воображаемый диалог. А может быть, нет. Вам решать. Это разговор между пожилыми супругами.
2: Будешь ли ты любить меня, когда я еще больше постарею?
3: Нет, не буду.
2: Но ты ведь обещал.
3: Ничего подобного я не обещал, и потому не обязан исполнять обещание. Я обещал любить девушку, на которой я женился. Она была молоденькой. Кстати, в моих глазах ты до сих пор осталась такой. Почему же тогда я должен любить старуху?
2: Увы, мой дорогой муж, я уже не такая молоденькая, как была, когда ты женился на мне.
3: Да, но если годы оставили свои следы на тебе, то же самое случилось и со мной. Честно сказать, я не заметил, чтобы твой дух состарился. И для меня ты еще дороже и еще красивее. Когда мне приходится видеть много женщин, собранных вместе, я стараюсь отыскать среди них самую красивую. И всегда получается так, что самая красивая – это ты.
2: Ну и ну.
3: Я всегда любил только красивых женщин, и теперь я слишком стар, чтобы как-то менять свои вкусы. Поэтому я так сильно люблю тебя, как никого другого.
2: Твои речи напоминают мне речи безрассудного влюбленного. Таким ты был всегда.
3: Угу.
2: И поскольку я причина твоего безрассудства, было бы большой ошибкой пытаться сделать тебя мудрее. Дай Бог, чтобы до конца своих дней ты сохранил это безрассудство.
3: Дорогая, я не забываю, что годы сделали свое дело. Ты мать, и наш сын стройный, сильный мужчина. Наша дочь сейчас старше, чем была ты, когда вышла за меня замуж. Когда мы познакомились, ты не носила очков. В твоих волнистых каштановых волосах не было седины. Твои темные глаза смотрели на меня из-под шелковистых бровей.
2: А что ты видишь во мне сейчас?
3: Ну, я заметил внешние перемены, и они не радуют меня ни в тебе, ни во мне самом, потому что сердце мое молодо, и мне не хочется думать о том, что силы уже не те. Я пока не чувствую боли или усталости, но не могу отрицать, что годы оставили свои следы и на тебе, и на мне.
2: И что же ты думаешь, когда замечаешь эти следы времени?
3: Ну, дорогая, я думаю, что ты становишься все красивее и красивее, да и в тысячу раз дороже, чем была раньше. Я, правду сказать, никогда не задумывался над тем, что сейчас ты намного старше, чем была в день нашей свадьбы.
2: И за это я налеплю тебе пельмени.
3: Mm.
2: Они такие же вкусные, как были тогда, когда мы только поженились.
3: Да и слава Богу, что у меня все такой же хороший аппетит, как был в те дни.
1: В нашем совместном разборе жизни Авраама и его семьи мы подошли к записи о смерти Авраама. В 25 главе книги «Бытие» мы читаем о его смерти. Всего лишь несколько стихов посвящено этому событию, но они очень о многом говорят. Послушайте. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам умер, прожив полноценную, насыщенную жизнь. И мы не находим никаких намеков на то, что у него были какие-либо сожаления, огорчения или страх перед смертью. Он умер в старости доброй, насыщенной жизнью. И в этом ключ к тому, насколько вы удовлетворены прожитой вами жизнью. Если вы действительно удовлетворены прожитым, тогда вы в состоянии будете встретить неизбежный конец без страха и без сожалений. Возможно, вы приближаетесь к возрастному рубежу, очень близкому к 70, что, согласно Библии, является пределом человеческой жизни. А может быть, вы уже перешагнули через него. И знаете, что каждый новый день – это не что иное, как благодать Божья. В таком случае, как вы оцениваете свою жизнь? Испытываете ли вы чувство удовлетворения? Была ли ваша жизнь наполнена смыслом? Чувствуется ли в ней завершенность? А может быть, вы испытываете сожаление? Может быть, вам хотелось бы изменить кое-что? Вы знаете, я еще довольно молод, и, сказать честно, не особенно задумывался над проблемами преклонного возраста. Но для меня совершенно очевидно, что не стоит откладывать это в долгий ящик, потому что в Библии сказано: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Я понял, что мне следует задуматься над тем, как я живу и как угождать Господу во всем, что я делаю, до того, как может оказаться, что уже слишком поздно, и, оглянувшись назад, мне придется сказать: «Нет мне удовольствия в моей жизни, я не удовлетворен». Несмотря на то, что в стихе, который я только что прочитал из 12 главы книги Экклезиаста, сказано: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей», на самом же деле в этом отрывке речь идет о преклонном возрасте. Первые 7 стихов в 12 главе книги Экклезиаста – это красочное, образное описание преклонного возраста. Послушайте. «И помни Создателя в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Перед нашими глазами рисуется картина пожилого человека, который в горечи и ожесточении отмежевался от людей. И тучи вместо свежести приносят одну грозу за другой. Поэтому Соломон предупреждает: не допускайте, чтобы это стало характерным для вас в вашем преклонном возрасте. В стихах с 3 по 6 он продолжает описание и говорит о том, как в преклонном возрасте человек постепенно теряет физические силы. Я читаю. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силой, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного и будет вставать человек по крику петуха, и высоты будут им страшны. Старея, человек начинает бояться того, чего никогда не боялся, когда был моложе». И потом Соломон продолжает: «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Довольно гнетущая картина преклонного возраста, не так ли? Но вовсе не обязательно, чтобы это было так. Не обязательно, чтобы на нашем нагробном камне были слова «суета, сует, все суета». Это подходящая эпитафия для того, кто не хотел помнить Господа в дни своей юности и на протяжении всей своей жизни. Жизнь такого человека наполнена горечью, это суета, сует. Но с Божьей помощью вы можете прожить жизнь иначе, и на вашем нагробном камне могут быть написаны слова, которые были сказаны об Аврааме: «Человек, насыщенный жизнью». Право выбора остается за вами. Через несколько минут мы коснемся нескольких принципов, которые всем нам могут помочь так прожить жизнь, чтобы и в преклонном возрасте мы могли ощущать, что наша жизнь – полноценно, в ней есть смысл. Итак, дорогие друзья, право выбора за нами. И в преклонном возрасте мы можем избрать одно из двух. Или полноценную жизнь, приносящую пользу людям и славу Богу, или жалкое существование в ожидании смерти, которое нельзя назвать иначе, чем «суета-сует, все суета». Сейчас мы поговорим о трех принципах, следование которым непременно приведет к удовлетворению. Первый принцип мы находим в 11 главе книги Екклезиаста, в первом стихе. Там сказано: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Мудрые слова мудрого человека. Но о чем они говорят? «Будь щедрым, не скупись, потому что розданное тобой к тебе же возвратится. Постарайся многих одарить тем, что имеешь, потому что настанут дни, когда сам ты будешь нуждаться в помощи». И это касается того немногого, что мы можем иметь. Но здесь подразумевается не только материальные средства, но наше время и мы сами. Не бойтесь отдать себя. Живите в постоянном соприкосновении с основным потоком жизни. А задумывались ли вы над тем, что забота о других заглушает собственную боль? Представьте себе женщину, больную раком, в окружении чужих малолетних детей. Что они здесь делают? Может быть, пришли навестить тетю? Нет, не похоже. Во дворе не видно других взрослых. В чем же тогда дело? Родители привели их погостить, чтобы больная посмотрела за детьми. Какая бесчувственность и жестокость, можете сказать вы? Ведь эта женщина сама нуждается в присмотре. Совершенно верно. Но, как она сама свидетельствует, боли отступают, или она просто забывает о них, когда рядом с ней эти маленькие беспокойные люди. Они не знают, что ей осталось жить считанные месяцы. Они не понимают, что она смертельно больна. К ней приходят они показать ушибленное коленко и занозу в пальце. Она очень интересно рассказывает сказки, и эти моменты запечатлятся в детской памяти на всю жизнь. Но возможен и другой вариант. Мужчина помоложе спросил своего сотрудника, уходящего на пенсию: «Чем ты намерен заняться, когда перестанешь работать?» «Во-первых, я куплю гамак и подвешу его в саду», — ответил тот. «Великолепно! А потом что?» — поинтересовался сотрудник. «Буду качаться в нем в свое удовольствие». Однако правды некуда девать. Именно те дни, в которые мы пытаемся отмежеваться от людей и напряжения, приносят с собой пустоту и разочарование. Когда мы закрываем за собой дверь и усаживаемся в тишине, наполненной эгоизмом, мы внутренне иссыхаем и превращаемся в самых несчастных людей на свете. Поэтому отпускайте хлеб свой по водам. А теперь второй принцип. Доверяйте Богу, Он не ошибается. Этот принцип мы находим в 5 и в 6 стихах 11 главы книги Екклезиаста. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». История знает много случаев, когда последние годы жизни людей были намного плодотворнее, чем все предыдущие. Вы не знаете путей ветра. Вы не знаете всего плана Божьего для вашей жизни. Поэтому, как сказано в 6 стихе, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Так что доверяйте Богу. То, что вы сеете и насаждаете сейчас, Бог позже возвратит для своей славы. И третий принцип. Радуйтесь каждому новому дню. В 7 стихе этой главы мы читаем: «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце». Это значит, что как бы ни складывалась наша жизнь, хорошо быть живым. Хорошо быть в состоянии видеть солнце, даже тогда, когда наше зрение слабеет. Как написано в следующем стихе, то есть 8, «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их». Это значит радоваться каждому новому дню. А если вы не находите причины для радости, спросите у Господа. Наихудшее, что мы можем сделать со всем тем, чего достигли в жизни и чему научились, это выдолбить пещеру, заползти в нее и лежать там в ожидании смерти. Каждый новый день наполнен возможностями послужить Богу и прославить Его. Наш совет – запишите эти принципы и старайтесь вспомнить о них, по крайней мере, дважды в день. Они помогут вам радоваться каждому дню и жить полноценной жизнью. Сейчас я снова перечислю их. Будьте щедрыми. Не бойтесь спустить по водам то, что имеете. Доверяйте Богу. Посеянное сейчас обязательно возрастет и принесет плод. И, наконец, радуйтесь каждому новому дню. Он приносит с собой новые возможности. Да поможет нам Господь жить так, чтобы когда мы подойдем к концу жизни, мы могли испытать чувство удовлетворения. Но самое главное, чтобы наша жизнь была угодна Богу и удовлетворяла Его.

Дорогой друг, не уставай, а если устал, ободрись любовью Господа. Не уставай делать добро, если ты христианин. Моя хорошая знакомая часто повторяла: «Я устала делать добро людям». А я напомнила ей: «Солнце не устает нам светить». Она ответила: «Но я же не солнце, всех не могу обогреть». Это верно, но фруктовые деревья не устают давать нам каждый год плоды. Вся природа наполнена благостью к людям. Не устают реки, леса, цветы, певчие птицы, хлебные поля, пчелы и многое другое. А главное, Господь не устает нас благословлять. Имеем ли мы право уставать, коль неустанна Божья благодать? Дорогой друг, верься нежной любви благодати, потому что она — начало всякого стяжания. Пока ты не видишь ее любви, как и младенцы, сосущие молоко, они не знают о материнской заботе. Будь терпелив, представь себя ее воле, и тогда увидишь ее благодеяние. Благодать не только сопутствует тебе в трудах и опасностях, но и содействует и в самых легких по внешнему впечатлению делах, и во всем оказывает свою помощь.

О, Спаситель, я больше не в силах нести эту боль и страдания эти. Умоляю, пошли мне твоих свыше сил, потому что моих уже нету. Ты, Спаситель, одно только слово скажи, как сказал ты и морю, и ветру. Свою милость, пожалуйста, вновь окажи.

добрый Господь, Ты единственный врач, Ты всесильный. Если хочешь, ты руку свою приложи. Если хочешь, скажи только слово. Только очень, я очень прошу, поспеши. Слезы лик застилают мне снова. Иисус мой, я рук твоих жажду тепла, я так жажду их прикосновений.

ты дочь, с моих шепчущих губ вновь сорвется. А в окно ко мне также все светит луна. Что-то тихое звездочки шепчут, будто жалим меня, что лежу я одна, но бессильные страдания облегчат. И рыданиями вновь оглушаю я ночь, буду плакать, пока сил найдется. О, немедли, Иисус, поспеши мне помочь, умолять буду, сколько придется. Вдруг ответом на слезы пришла ко мне мысль: почему ж я молюсь снять страдания? Может, в жизни моей на все это есть смысл? О, несу я свое раскаяние, милосердный, прости меня, я не права, что прошу я о плоти рыдая. Верю, это твой план, и твоя в том рука. Верю, воля твоя таковая. О мой Господи, Господи Боже, прости эгоистку меня, умоляю. Дай без робота кратко мне перенести все, что в жизни моей я встречаю. И лишь только в одном ты мне не откажи, ниспошли мне с небес твою силу. Эту милость, пожалуйста, мне окажи, я об этом прошу, как просила. Потому что силенки моей уже нет, спотыкаясь, близкая к падению. Но что это? Сквозь слезы мне видится свет, свет небесный, несущий спасение. В этом свете, о чудо, я вижу тебя, и ты плачешь, Спаситель, со мною. Знаю, знаю, Иисус, ты так любишь меня, и твой взгляд говорит: я с тобою. Я с тобою, дитя, и я буду с тобой, и вся жизнь твоя, верь, предо мною. Уж немного осталось терпеть, и собой защищу, в тени крыл моих скрою. Мой любимый, благой, милосердный Господь, все слова мои просто напрасны. Растворяясь в тиши среди ночи и звезд, понимаю, с тобой все прекрасно. Ты находишься рядом, мне так хорошо, умолкают и плоть мой, и разум, и общение с тобой благодатью пришло, с облегчением и радостью сразу. И всем сердцем смиренным, и всею душой отдаюсь я тебе, торжествуя, сознавая, что только в тебе и с тобой будет сила во мне. Аллилуйя!

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Луки, 5 глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не говорить, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем больше распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь крышу спустили его с постелью на средину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал тому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал он расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, бывшие исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» И Иисус же сказал им ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Евангелие от Луки, 6 глава. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть господин и субботы“». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста его. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. И говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Евангелие от Луки, глава 8. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча эта: семя есть Слово Божие, а упавшие на пути — это те слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желают видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Мать моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же приказал им не говорить никому о происшедшем.

Как жаль мне тех, кто жизнь прожил, свою лелея плоть, кто зов души и стон души решился побороть. Как жаль мне тех, кто от земли свой взгляд не оторвал, кто дни свои влачил в пыли, жизнь тленьем заполнял, кто был уверен, что богат, сжимая медный грош, кто в прахе ползая был рад и думал, как хорош. Как жаль мне тех, кто сам ослеп и ослепил других, отвергнув настоящий хлеб, набрал плодов гнилых. Кто утром в зеркало взглянув, в нем видит свой фасад, а сам находится в плену, откуда путь лишь в ад. Как жаль того, кто цепи те за норму посчитал, кто в нищете и темноте нашел свой идеал. Мне очень жаль, я там была и мнила, что живу, объедки ела и спала со свиньями в хлеву, но голову задравши вверх, довольна жизнью той, я принимала за успех свой каждый день пустой, свой хлеб за золотой дворец, рожки за лучший вкус. Но вдруг однажды наконец явился мне Иисус, не в белых ризах на кресте, оплеван и избит.

Московского креста с глаз спала пелена. В крови распятого Христа исчезла вся вина. Мой каждый грех, любой порок и глупость без числа простил Отец мой, вечный Бог. Открыла в небо дверь, любовь дала покой, любовь сказала: только верь и слушай голос мой. И с той поры, с любовью той, иду путем иным. Бог жизнь наполнил красотой, всем вечным и святым. И потому сжимает боль, когда смотрю на тех, кто выполняет чью-то роль под сатанинский смех, кто дьявольский хомут надев, живет за днями дни, улыбки их полнейший блеф, несчастные они, их наслажденье тлен и прах, а путь весь в темноту, и мысли в тех пустых глазах я с жалостью прочту. Остановись, замри, мой друг, привычный бег прерви. Ты так устал,

грехов, отбросив мерзкий груз, чтоб мог постигнуть ту любовь, что дарит Иисус. Побудь сегодня у креста, не отрывай свой взгляд. Захочешь ли, с коленей встав, вернуться в хлев назад?

Мир, в котором мы живем, наполнен множеством голосов, перемежаемых сильным шумом. Все это создает большую неразбериху. Однако Бог не есть Бог неустройства. Сатана, князь, господствующий в воздухе, желая обмануть нас и заглушить веяние тихого ветра, старается воздействовать на нас через наши глаза и уши. Его главными инструментами сегодня являются музыка, телевидение, видео, компьютер, радио. Недавно одна пожилая женщина рассказала, что ее внук сделал невежливое замечание женщине. Как потом выяснилось, он услышал его в просмотренном видеофильме. Родители велели мальчику пойти к женщине и извиниться. Однако, согласно Слову Божьему, они сами должны были попросить у него прощения за то, что позволили ему увидеть вещь непотребную. Дети приходят в замешательство, когда видят, что слова родителей расходятся с делом. Чтобы ощутить веяние тихого ветра, мы должны научиться находить радость в личном общении с Богом, ибо только там мы сблизимся с Ним.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

«Ну, живей! Дети, мы идем собирать первоцвет», — говорила Элизабет. Нянюшка Барнс только что привела Кэтрин, Рэйчел и их маленького брата Джона в комнату. Она знала, что от нее требовалось, и трое детей уже были одеты для прогулки в лес. На улице к ним присоединился Деннис Риджен, садовник, сопровождавший их, чтобы давать советы и помогать при необходимости. Элизабет считала восхитительным после Лондона иметь возможность бродить с детьми по лесу, показывая им цветы и другие предметы и явления природы, которые окружали их. Детям тоже это нравилось, что вдвойне доставляло Элизабет удовольствие. Сегодня они искали первоцвет, и недолгие поиски вскоре дали результаты. В чтении Библии Элизабет черпала свою глубокую веру. Она сама читала ее, как только выдавалось свободное время, и читала своим детям, так что они росли, осознавая значение этой великой книги. Слуги в Плашете тоже обязаны были посещать и слушать ее регулярное чтение Библии. 26 сентября 1806 года срочной почтовой каретой в Плашет приехала ее сестра Риченда. Она привезла печальное известие, что их отец тяжело заболел в Элхам-Холле и нет надежды на его выздоровление. После долгой и утомительной поездки они около полуночи приехали в Элхам-Холл. Элизабет была счастлива, что застала отца в живых. Всю ночь она просидела у постели отца и разговаривала с ним. Он засыпал на долгие промежутки времени, но, проснувшись, беседовал с ней о своей жизни и семье. Он говорил, что любовь его детей всегда была для него великой поддержкой. Он радовался, что у его детей есть возвышенные цели к жизни, и надеялся, что они никогда не поддадутся искушению изменить им. На следующее утро Джордж Гарни умер. Ему было 59 лет. Элизабет была опечалена, но слова отца произвели на нее большое впечатление. Более чем когда-либо она была полна решимости прожить свою жизнь достойно и не жалеть для этого усилий, что бы ни говорили окружающие. Была в Элизабет сила, побуждавшая ее поступать импульсивно, с большой целеустремленностью. На похоронах отца она шла с семьей на кладбище, как вдруг опустилась на колени и стала молиться. Семья была в замешательстве, но Элизабет поднялась и спокойно продолжала свой путь. На протяжении долгого времени ей хотелось проповедовать на собраниях квакеров. С тех пор она всегда так поступала. Было очень необычным для женщины, жившей в начале XIX века, выполнять свои решения таким образом. Было очевидным не только для самой Элизабет, но и для тех, кто знал ее, что она очень необычная женщина с решимостью, способной преодолеть все препятствия. В сентябре 1811 года Элизабет приехала в Элхам-Холл для того, чтобы побывать на собрании британского и зарубежного общества Библии в Норридже, на котором выступал с речью епископ. После этого ее брат Джозеф Гарни пригласил 34 члена общества на обед в Элхам. Все выглядело величественно, когда они сели обедать в большом столовом зале. Необычным было то, что квакеры обедали со священниками англиканской церкви, баптистами и прочими. «Будьте добры, попросите тишины», — обратилась Элизабет к Ричарду Филлипсу, квакеру, с которым была знакома. Это было в конце обеда, и Ричард не знал, что могло произойти, но сделал то, о чем попросила Элизабет. Все голоса стихли, и в зале воцарилась мертвая тишина. К изумлению собравшихся,
Елизабет опустилась перед ними на колени и стала молить Господа о ниспослании благословения. Затем она произнесла длинную проповедь о значении религии и правды на земле. Внимание всех гостей было направлено на говорившую. Многие из них испытали особый религиозный подъем после того, как выслушали Елизабет. Когда она закончила, ее слушатели продолжили свою трапезу, обсуждая случившееся. Она говорила с ними как человек, вдохновляемый Словом Божьим, и это произвело на них впечатление. Удивительно, что женщина проповедовала таким образом. Но все из них одобрили это, включая ее собственных братьев и сестер. Джон и Даниэль главным образом думали, что неправильно женщинам стремиться проповедовать. Истинная правда, что постоянные разъезды Елизабет несколько обременяли остальных. Приезжая в Элхам-Холл, она часто оставляла там своих детей, пока шли собрания квакеров. Вначале их радушно принимали, но подрастая, ее дети становились шумными и невоспитанными. Ее сестре Луизе не нравилась их неаккуратность, и она сердилась при любом проявлении грубости. «Нам опять подбросят этих детишек?» — язвительно спрашивала она, когда Елизабет неожиданно приезжала к ним. Елизабет не хватало времени на собственных детей, но при всякой возможности она старалась почитать им истории из Библии, выучить молитвы и гимны, и убеждала, что хотя она часто отсутствует, всегда думает о них. Ей было больно, когда она поняла, что сестры думают, будто она не заботится о своих детях. В 1812 году, когда Елизабет исполнилось 32 года, у нее в семье было 8 детей. Этот год не был удачным ни для бизнеса, ни для условий жизни в стране. Война с Наполеоном привела к сильному упадку в торговле, и перспективы в коммерческой деятельности Джозефа были плохими. Многие не могли найти работу, товары были в дефиците, а цены росли. Елизабет сознавала, что многие крестьяне, живущие возле плашета, борются за выживание. Как обычно, она старалась организовать для них помощь, раздавая еду и одежду. Делала она это, призывая местных квакерш принять участие в распределении помощи беднякам. Вскоре среди местных бедняков распространилась слава об Елизабет как о леди, у которой всегда можно найти помощь. Она заботилась также об образовании детей и основала в районе школу для девочек. Она никогда не забывала методы, используемые Джозефом Ланкастером, с которым познакомилась за несколько лет до этого. И теперь в своей школе для девочек она воплотила идеи Ланкастера в жизнь. Школа располагалась в одной комнате дома, примыкавшего к особняку. Елизабет платила учителю. Тем не менее, приходила в школу, чтобы самой почитать девочкам и посмотреть на их работу. Девочки, которые хорошо работали, получали в подарок Библию. Торговля чаем Джозефа Фрая теряла доходы, как и многие другие заведения в этот период. Жизнь в плашате была дорогая. И стремясь сэкономить деньги, они решили вернуться на зиму в Мидлерс-Корт. Растущие цены и последствия плохой торговли отражались на всех. Система крупной фабричной промышленности водилась таким образом, что ремесленники, работавшие на дому, оказывались без работы. Те, кто приезжал в город, могли найти работу на фабрике, но рабочий день был длинный, условия плохие, оплата очень низкая. Итак, когда Джозеф и Елизабет возвратились с семьей в Лондон, то обнаружили ужасные условия существования бедняков вокруг Мидлерс-Корта, а также назревавшее сильное недовольство. Даже хлеб был очень дорогой, и гнев бедняков проявлялся в том,
что они на улицах нападали на тех, кто был богаче. Отчасти обвиняли короля, и толпы людей при виде его кареты глумились над ней и пытались забросать ее грязью и камнями. Когда они жили в Плашате, Елизабет считала своим долгом навещать бедняков, которые жили в лачугах по соседству, приносить им суп и материю для одежды. Она знала, как необходимо беднякам тепло и еда. В Лондоне нищета тысяч людей проявлялась особенно явно. Многие из них для того, чтобы выжить, занимались кражей со взломом и карманным воровством. Тех, кого ловили, жестоко наказывали, приговаривая к тюремным заключениям на большие сроки, а также телесным наказаниям, ссылкам или предавали смертной казни. Женщин, преступивших закон и пойманных, наказывали так же сурово, как и мужчин. В один из холодных дней января 1813 года Елизабет нанес визит франко-американский квакер Стефан Грелет. Он был богатым французским аристократом, обосновавшимся в Соединенных Штатах, где и вступил в общество друзей. Он уже насмотрелся страданий бедняков в Соединенных Штатах, а также Франции. Теперь, находясь в Англии, он был озабочен растущей преступностью в Лондоне и был намерен посещать молитвенный дом на Сент-Мартис-Лейн, чтобы помочь людям, вынужденным стать преступниками ради того, чтобы выжить. Стефан Грелет надеялся, что много таких людей придут послушать его. Придя в молитвенный дом в 7 часов вечера, он был просто изумлен, увидев, что зал битком набит и в большинстве своем молодыми людьми. Стефан беседовал с ними, а также молился за них. Они обещали, что будут вести более добропорядочную жизнь и помнить то, что он им рассказывал о Господе. Новость о грандиозной встрече карманников и воров со Стефаном, квакерским проповедником, и о том, что они слушали его с вниманием и восторгом, распространилась по всему Лондону. Глава городского магистрата пришел, чтобы встретиться с ним и поблагодарить его за то, что он сделал. «Если я соберу всех преступников, каких найду в Лондоне, и уговорю их собраться вместе, поговорите ли вы с ними и попытаетесь ли убедить, чтобы они вели более добропорядочную жизнь? Я хотел бы узнать, что произошло с этими людьми перед тем, как их посадили в тюрьму», — сказал Грелет. «Поэтому получу ли я разрешение посещать тюрьмы?» Такое разрешение было получено, и после посещения многих тюрем Стефан отправился в мрачное здание Ньюгейта, где все еще публично вешали преступников. Он пришел в ужас, обнаружив в тюрьме много малолетних мальчишек, сидевших вместе со взрослыми преступниками. «Эти мальчишки никогда не смогут стать честными гражданами», сказал Грелет другу, который пошел с ним. «Мы должны убедить, чтобы в будущем было запрещено содержать их вместе». Когда Грелет направился в камеры в тюремном дворе, где содержались женщины-заключенные, его остановил тюремный надзиратель. «Ходить туда небезопасно». «Как я понял, эти заключенные женщины», — сказал Грелет. «Почему же это может оказаться небезопасным для посетителей? Вы забываете, что многие из них доведены до отчаяния и поэтому опасны. Мы вынуждены быть осторожными с ними», — настаивал тюремный надзиратель. Грелет и его друг не отступились и вошли в камеры, которые были заняты женщинами. Он был поражен грязью и страшными условиями, которые увидел там. Большинство женщин лежали в гамаках, но многие спали на грязной соломе на полу. Отвратительное состояние камер и одежды узниц ужаснули обоих посетителей. Женщины были удивлены, увидев двух мужчин,
которые неожиданно появились и стали задавать им вопросы. Но никаких осложнений не было. «Наверху есть еще заключенные», — сказала одна из женщин. Тогда Грилет и его друг поднялись по лестнице и обнаружили больных женщин. Они были сильно потрясены, увидев так много бледных, болезненного вида женщин, которые лежали либо на жестком каменном полу, либо на куче грязной соломы. Особенно огорчило Грилета то, что некоторые из этих женщин, одетых в ветхую грязную одежду, сидели с маленькими детьми на руках. Стефен Грилет покинул Ньюгейтскую тюрьму, убежденным, что необходимо что-нибудь сделать, чтобы помочь сотням несчастных женщин-заключенных, которых он там увидел. Он вспомнил о своем друге Элизабет Фрай. Он знал, что она живет в Лондоне и что она уже приобрела репутацию человека, помогающего беднякам. Он решил пойти к ней и попросить ее совета и помощи. «Я знаю, вы озабочены отчаянным положением бедняков в этом городе. Без сомнения, среди них есть отъявленные преступники, но многие из них стояли перед выбором умереть от голода или воровать», — сказал ей Грилет. «Повсюду я старалась читать этим людям Библию, чтобы они приложили все усилия и вели более добропорядочную жизнь», — сказала Элизабет. «Но того, что может сделать один человек, недостаточно. Я вернулся из Ньюгейтской тюрьмы, где женщины живут в условиях худших, чем животные в клетках», — сказал Грилет. «Они ничего не знают о Библии, и их существование беспросветно. Их одежда отвратительна и изношена, и они спят посреди грязи и убожества. Что самое ужасное, вместе с ними младенцы и маленькие дети. Вы имеете в виду, что никто не заботится об этих детях?» — спросила Элизабет, сразу ощутив беспокойство. «Нет», — сказал Грилет, — «я видел много детей без теплой одежды. Они плакали от холода, и некоторые из них были больны». «Разве начальника тюрьмы не интересует судьба этих женщин и детей?» «Он просто боится приближаться к ним и не хочет ничего знать о них», — сказал Грилет. «Это женщины и дети, не имеющие надежды. Тогда необходимо дать им надежду. Я пойду к начальнику тюрьмы и заставлю его позаботиться о человеческих созданиях, вынужденных находиться в этом ужасном месте», — сказала Элизабет. «Я уверена, моя заловка Анна Бастон поможет. Мы пойдем в Ньюгейт, возьмем одежду для женщин и поговорим с ними». «Боюсь, что это невозможно», — сказал он. «Я сам с большим трудом получил разрешение посетить камеры женщин в Ньюгейте». Элизабет преследовала нарисованная Грилетом картина ужасного положения в Ньюгейте. Она связалась с Анной Бастон, которая сразу же согласилась пойти с ней в тюрьму. Затем она попросила нескольких квакерских девушек сшить сколько смогут простых теплых платьев. Элизабет купила материал. Девушки принялись за работу, и к концу следующего дня у нее были узлы с одеждой для детей. В сопровождении Анны Элизабет отправилась, взяв с собой одежду и Библию. Из 18 тюрем Лондона того времени Ньюгейтская считалась наихудшей. Ни одной леди не пришло бы в голову навестить подобное место. Но это не волновало Элизабет. Она вошла в мрачные, страшные тюремные ворота и попросила провести ее к начальнику тюрьмы. «Я хочу, чтобы меня провели повидать женщин этой тюрьмы», — сказала она ему. Он пришел в ужас от одной этой мысли и сидел, глядя с явным недоверием на двух леди, стоявших перед ним. «И я не думаю, что вы сознаете, какому риску подвергаетесь, если войдете туда», —
— сказал он. «Даже мои надзиратели заходят туда как можно реже и никогда в одиночку». «Спасибо за предупреждение, но мы не боимся», — сказала Элизабет. «Они увидят, что вы леди, и могут совершить жестокое нападение на вас», — продолжал начальник тюрьмы. «Я не могу позволить вам подвергнуться оскорблению и даже смерти». «Пожалуйста, позвольте нам войти». «Беспокойтесь не о нашем благополучии, а об условиях для этих бедных женщин и их детей», — настаивала она. Элизабет согласилась оставить свои часы на тот случай, чтобы их не украли. Наконец, начальник тюрьмы разрешил надзирателям открыть огромные тюремные двери. Затем Элизабет и Анну провели в помещение для женщин. Как только они вошли во двор, несколько узниц увидели их и протянули свои худые руки сквозь решетку, с криком выпрашивая деньги. Женщины, стоявшие сзади, услышав, что появились посетители, пытались протолкнуться вперед и протянуть свои руки сквозь решетку. Это было ужасное зрелище, так как женщины кричали и дрались друг с другом, пугая посетителей. Элизабет остановилась для того, чтобы сказать и объяснить женщинам, что она здесь для того, чтобы помочь им. Надзиратель провел их в так называемую больницу, где больные женщины и их дети лежали на жестком полу без всякого тепла или удобств. Женщины и дети, грязные и дрожащие от холода, пристально смотрели на Элизабет и Анну. «Что приходится есть и пить этим женщинам и их детям?» — спросила Элизабет у надзирателя. «Кусок хлеба и немного воды», — ответил он. «Это все, что они получают изо дня в день?» Надзиратель кивнул. Элизабета вернулась, чтобы приласкать детей и поговорить с женщинами. Она видела, многие дети так больны, что никогда не смогут поправиться. Так как Элизабет разговаривала добрым, мягким голосом, женщины собрались вокруг нее, чтобы послушать. Она рассказала, что она тоже мать, а затем подняла одного из малышей и крепко прижала его к себе. «У меня есть для вас кое-что хорошее и теплое», — сказала она. Затем вместе с Анной она принялась за работу, раскрывая все узлы и раздавая одежду, которую они принесли для детей. Потом она повернулась к надзирателю. «Будьте добры, проследите, чтобы всю эту грязную солому убрали и заменили чистой», — сказала она. Надзиратель, нервничая от того, что в любой момент он и посетители могли подвергнуться нападению, охотно согласился, чтобы принесли чистую солому. Но он не видел надобности заботиться о спасении этих людей. Элизабет беседовала с женщинами в спокойной, дружеской манере. Она старалась подбодрить их и вселить в них надежду, а они заметили, как исчезает их подозрительность, и начинали считать ее другом. Когда вся одежда была роздана, а солому заменили свежей, Элизабет вновь обратилась к женщинам. Она объяснила, что хочет помочь им, но и они должны постараться стать лучше. Перед уходом она пообещала, что вскоре вернется и снова их навестит. Какое счастье ощутила Элизабет от того, что она и Анна могли свободно уйти из тюрьмы, тогда как сотни женщин содержались там в заключении за довольно незначительные преступления. Воспоминания о грязи, зловонии и безысходности людей в тюрьме заставили ее содрогнуться при одной только мысли о возвращении туда. Ее одежда была пропитана зловонием грязного тюремного воздуха. И, вернувшись в корт, она сразу же приняла ванну и переоделась в чистую одежду. По правде говоря, Элизабет сразу спланировала подготовку к следующему посещению.
На этот раз она договорилась с друзьями собрать одежду для женщин, а также приготовить как можно больше супа, чтобы взять в тюрьму. Она не была удовлетворена заменой соломы на новую. Так что она тоже взяла в тюрьму много хорошей чистой соломы. С этими припасами она вернулась в Ньюгейт и вновь сумела добиться, чтобы ее пропустили в тюремные камеры женщин. Она раздала одежду и убедилась, что все получили миску горячего супа. Она пообещала женщинам, что никогда не забудет о них и будет делать все возможное, чтобы облегчить их жизнь. Когда она уходила, многие женщины, провожая ее, плакали.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11 глава, 28-29 стих. «Придите ко мне». Эта фраза, как приглашение, звучала из уст нескольких человек в Ветхом Завете. Иосиф сказал своим братьям: «Возьмите отца вашего и семейство ваше и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг земли». Бытие 45:18. Тот, кто был отвергнут братьями, приглашал их прийти к нему, чтобы насладиться лучшим в египетской земле. Какая благость! Моисей, сойдя с горы Синай, практически в тот же день, когда был сделан золотой телец, сказал: «Кто Господен ко мне?» или «Придите ко мне». Это было время принятия решений, и всем, кто благоговел перед Господом, надлежало собраться к Моисею. В Новом Завете, по крайней мере, дважды сказано о том, что Господь Иисус приглашает прийти к Нему. Он больше Иосифа, Он желает благословить Свой народ, Он больше Моисея, и Он призывает Свой народ собраться к Нему. В Матфея 11 главе наш Господь приглашает всех утружденных и обремененных прийти к Нему. В Нем можно найти покой для души. Вы устали? Идите к Нему. Для всех, кто приходит, есть повеление взять на себя Его иго. Это подразумевает покорность и послушание, то, что Он совершенным образом явил в Своей жизни. Как верующие, мы должны научиться этому. В жизни бывают разочарования. Давайте научимся подчиняться Его доброй и совершенной воле. Вы испытываете искушение пойти по пути, который противоречит воле Божьей. Давайте научимся повиноваться так, как повиновался Он.
2: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри. Пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно, с восклицанием. Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
3: Хвалите Господа с небес, хвалите Бога.
4: Хвалите Господа с небес, хвалите Бога.
5: Хвалите море и река, хвалите горы и поля.

Однажды во сне я Христа увидал. С крестом он усталый куда-то шагал. Он был весь изранен, текла с него кровь, а в сердце сияла одна лишь любовь. Тяжелый крест его истомил, и я Иисуса Христа вопросил: «Куда ты, усталый Спаситель, идешь и крест на плечах свой тяжелый несешь?» И тихо сквозь слезы на этот вопрос, запятнанный кровью, ответил Христос: «Иду на Голгофу, мой друг, я опять, чтоб снова страдания и муки принять за тех, кто словами меня только чтут, а сами в грехах постоянно живут. За тех, в чье сердце как странник стучу, за тех, кого сильно любил и люблю, за тех, кто опять распинает меня, за тех, в чьем сердце ссора, вражда. Они мне в сердцах своих жить не дают, меня истязают, неверием бьют. Они не стесняются ложь говорить, чтоб только других, не себя обвинить. Они, по словам, дети отца, а сами они далеко от меня». Сказал это слово и дальше пошел. Вдали скрылся с крестом за холмом, а я все стоял и смотрел ему вслед. Старался запомнить Иисуса ответ. Когда я проснулся, я трепетал. Ответ Иисуса меня обличал. Я пал на колени, прощения просил за то, что дни жизни не свято прожил. И если в собрании есть кто-то такой, пусть горько заплачет своей душой, пусть плод покаяния Христу принесет, прощение грехов пусть он обретет.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы будем продолжать рассмотрение замечательной темы «Благодать». В наших прошлых радиобеседах мы говорили о том, как благодать действует в нашей жизни. Прежде всего, мы отметили, что благодать – это присутствие, это нечто с нами. Это не просто богословская концепция, но реализм. Благодать Божья с нами. Апостол Павел говорил, что трудился для Господа очень эффективно. Потом он как бы исправил себя, говоря, «Впрочем, не я, а Божья благодать, которая со мною». Таким образом, мы должны думать о благодати в терминах чего-то невидимого, неосязаемого, пребывающего с нами. Она изменяет вокруг нас атмосферу. Она как щит, невидимый щит, который защищает нас со всех сторон. Она как облако благословений, которое над нами. После этого мы указали на тот факт, что благодать учит. Это то, чего не знают многие христиане. Благодать Божья учит нас. Не так, как закон. Закон учит нас извне, заповедями и приказами, которых мы не можем исполнить. Но благодать действует и учит нас изнутри, изменяет нас. Поскольку мы изменяемся и отвечаем на благодать, благодать начинает учить нас, как мы должны жить, чтобы быть верующими. В-третьих, мы сказали вчера, что благодать продуцирует благодарность. На оригинальном языке слово «благодать» и «благодарность» или «благодарить» – это в основе то же самое слово. Человек, живущий в благодати Божьей, как закон, является всегда благодарным человеком. И наоборот, неблагодарный человек находится вне благодати Божьей. Мы говорили также о том, что благодать для наших уст, наших бесед, разговоров – то же самое, что соль для пищи. Благодать делает нашу речь ароматной, привлекательной. Люди желают слушать то, что мы говорим. Сегодня я намерен беседовать с вами о другом прекрасном проявлении Божьей благодати. Это великодушие, щедрость. И опять мы обращаемся ко Христу, как к образцу. Помните, что когда Иисус входит в нашу жизнь, благодать Божья входит в нее также. А это и есть благодать на благодать. Благодать великодушия и щедрости находит свое совершенное выражение в Иисусе Христе. А теперь, с целью найти некоторые примеры, откроем второе послание к Коринфянам, 8 главу, некоторые стихи. Эта 8 глава 2 послания к Коринфянам имеет отношение к пожертвованиям для бедных верующих в Иерусалиме и Израиле, которых поддерживали церкви в языческом мире посредством служения апостола Павла. Апостол Павел пишет этим верующим в Коринф и раскрывает им принципы пожертвования для Бога. Он концентрирует внимание на природе и благодати Иисуса Христа. Во втором послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихе, апостол Павел пишет следующее. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Обратим внимание на то, что здесь речь идет о благодати. Что делать заставило Иисуса Христа благодать? Она заставила Его положить на сторону все Его несметные богатства и стать бедным во имя нашего обогащения. Наш текст говорит, чтобы мы обогатились Его нищетою. Таким образом, благодать делает нас жертводателями. Человек, который не находит удовольствия в пожертвовании, немного получил от благодати Божьей. И дальше апостол Павел говорит о том,
как это чувство удовольствия от пожертвования может быть реставрировано в нас, верующих, благодатью Божьей. В той же главе 2 послания к Коринфянам, то есть 8 главе, в стихах от 1 до 3, апостол говорит следующее. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Прежде всего, следует отметить, что щедрость верующих в Македонии была выражением благодати. Апостол Павел говорит здесь о благодати, которую Бог дал этим церквам. Это выразилось в том, что они пожертвовали. Дальше следует отметить тот факт, что они не жертвовали от изобилия. Сказано, что эти верующие находились в это время в состоянии жестокого преследования. Они сами жили в ужасной бедноте. Но, несмотря на все это, благодать Божья в обильной мере открыла их сердца и нашла щедрость. Дело в том, что благодать никогда не ограничена до того только, что мы в состоянии сделать. Если ты думаешь, что отдал уже все, что имел, и больше у тебя нет ничего, чтобы дать, ты еще не прикоснулся к благодати Божьей. Благодать Божья идет гораздо дальше за эту остановку. Апостол Павел говорит дословно. Он говорит: «Я свидетельствую, что они дали столько, сколько могли. Это уровень их возможности. И даже за пределами их возможности давали они». А здесь и начинается благодать. Благодать всегда начинается тогда, когда мы достигнули предела наших личных возможностей. И после этого апостол Павел применяет этот принцип и этот пример македонской церкви к церкви в Коринфе. Вот что говорит он в 8 главе, в стихах 6 и 7. Читаю. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. И как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Апостол Павел говорит, что благодать Божья уже проявилась во многих областях этих верующих. Она проявилась в вере, в способе речи, беседы, в знании, в любви и так дальше. Но он в конце говорит, советует, чтобы и этот аспект благодати Божьей не страдал у верующих. Мы имеем в виду пожертвование. Дальше в следующей главе, то есть 9 главе, 2 послания апостола Павла к Коринфянам, апостол Павел показывает нам, что благодать Божья обязательно объяснит мотивы пожертвования и его смысл. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, стихи 8 и 9. Читаю. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Обратите внимание на то, что наша праведность установлена, она постоянна и нерушима, когда мы жертвуем. Этот человек, изображенный в Псалме 111, из которого цитирует апостол, то есть стих 9, «расточил, раздал нищим». Он давал любезно и щедро, в благодати. И дальше следует уверенность: правда его пребывает вовек. Помните это. Благодать пожертвования утверждает нашу праведность. Сам Иисус Христос устанавливает принцип в отношении к благодати. В Евангелии от Матфея, 10 главе, стихах 7 и 8, Он посылает Своих апостолов,
впервые с проповедью Евангелия. Он говорит: «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Здесь Христос говорит апостолам о функциях служения, которые Он им дал: изгонять бесов, исцелять больных. Он говорит: это вас ничего не стоило. Вы за это никому не платили денег. Вы получили все это от благодати Божьей, как бесплатный дар. А теперь служите другим таким же образом, как вы все это получили. Даром получили, даром давайте. Этот принцип должен применяться в каждой области. Все, что только мы получаем от Бога бесплатно, даром, мы должны раздавать бесплатно. Иисус Христос в Евангелии от Луки, 6 главе 38 стихе, говорит: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Из этого текста следует, что давание – это условие получения. Какою мерою мерим, такою же отмерится и нам. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Какое огромное облегчение мы испытываем, когда можем с полной уверенностью сказать: «Он заботится обо мне». Не бесчестите Господа, постоянно нося в себе свою скорбь и пребывая в депрессии. Придите и возложите все свои тяготы на Господа. Те тяготы, от которых вы сгибаетесь, ваш Отец даже не почувствует. То, что вам покажется непосильной ношей, для Него окажется сущим пустяком. О, дитя страданий, будь терпелив. Бог не забыл о тебе в своем провидении. Он кормит воробьев, даст и тебе все необходимое. Не сиди, опустив руки в отчаянии, встань в надежде, подними руки веры, чтобы поставить преграду бедам, и твои усилия положат конец твоей подавленности. И есть тот, кто заботится о тебе, он смотрит на тебя, его сердце бьется из жалости к твоим страданиям, и его всемогущая рука окажет тебе всю необходимую помощь. Самая мрачная туча рассеется, пролившись дождем милости. Самая густая тьма уступит место утреннему свету. Он, если только ты из его семьи, перевяжет твои раны и исцелит твое сокрушенное сердце. Не сомневайтесь в минуты своей скорби в его благодати, но верьте, что он любит вас и в минуты скорби, и в минуты счастья. С небольшим количеством масла в кувшине и горсткой пищи в сосуде Илья смог пережить голод. И то же самое можете сделать и вы. Если Бог заботится о вас, о чем вам тогда беспокоиться? Вы можете доверить Ему заботу о вашей душе, а не о вашем теле. Он никогда не отказывался брать на себя ваши тяготы. Он никогда не сгибался под их тяжестью. Так пусть же Он заботится о нас, и да предайте вы все ваши тревоги в руку

Церковь, пробудись, святая, взывая к Богу день и ночь в скорбях, возвысь ты голос к Богу за народы, погрязшие в разврате и грехах. О, пробудись, взывай, не умолкая, не спи, откликнись, не молчи. Не оставайтесь, во грехах здесь люди, земная жизнь не приведет вас в небеса. Лишь только в Господе Иисусе спасение ваше от греха. Что сделал ты сегодня, друг мой милый, чтобы небо преклонилось к тебе? Какой ты плод принес сегодня в Иисусе? С каким плодом предстанешь перед Ним? О, как же страшно в этом мире зла здесь, остаться без единого плода, предстать пред Господа Святого, в руках не принести ни одного плода.

Момент творения. Младенцы математики. Знает ли пятимесячный младенец, что 3 больше, чем 2? Появились впечатляющие доказательства в пользу того, что у младенцев есть врожденные математические способности. Исследователи исходили из того факта, что малыши подолгу рассматривают что-то новое и необычное. В ходе эксперимента им показывали игрушки. Либо одну, либо две. Затем перед игрушками ставили экран. Исследователь на глазах у ребенка подсаживал кукле или куклам за экраном еще одну. А иногда его помощник незаметно прятал одну из кукол. Потом экран убирали. На этом этапе дети могли увидеть либо то же количество кукол, что и раньше, либо на одну больше, либо на одну меньше. Ученые отметили, что если количество игрушек оставалось прежним, ребенок быстро терял интерес к происходящему. Если же появлялась еще одна кукла или, напротив, одной не хватало, малыши рассматривали их дольше и с большим интересом. Они явно понимали, что количество игрушек изменилось. Другой эксперимент показал, что младенцы способны сопоставлять число ударов по барабану и показанных предметов. Бог наделил нас множеством умений и талантов. Исследования показывают, что дар речи и музыкальный дар даны детям от рождения. И это еще одно свидетельство против эволюционной теории происхождения человека. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Ирни и Лой в воскресенье редко находился в доме Амстронгов. Он со своим школьным товарищем проводил эти дни в большинстве случаев на охоте или на рыбалке, или они просто сидели перед камином в так называемом доме из блоков у Алекса Бурнса, курили и разговаривали. Как и Ирни, Алекс никогда не был женат, и оба все снова и снова заверяли друг друга, что эта свободная жизнь им нравится гораздо больше. «А ну-ка, дай на тебя посмотреть», — сказал Алекс, положив ноги выше, устраивая их поудобнее и потянулся. «С тех пор, как ты у Амстронгов работаешь, твои ребра уже не торчат, как у цыганской лошади. Его жена, наверное, хорошо готовит». «Да, надо признаться, это так. Варит она хорошо, а работает еще лучше. Хотя она не отличается силой и невелика ростом, но ловкая и быстрая, как белка. Она за день больше работает, чем Салли и Гангкок. Мне вообще у них очень нравится. Только вот Беннет Амстронг бывает ужасно строг. При нем не увильнешь от работы. Я тебе скажу, как человек человеку. Его маленький сынишка при нем не смеет улыбнуться. Малышу всего 4 года, но на прошлой неделе он взял его с собой на посадку деревьев. Ты не поверишь, он заставил мальчишку беспрерывно таскать воду. Я, наконец, подумал, это же позор. Я ничего не имею против хорошей работы, если она необходима, даже если он еще молод. Но этот ребенок от тяжелой работы скоро станет горбатым или получит больное сердце. К тому же он его слишком часто колотит. Я даже видел, как он бил его ни за что, ни про что. Один раз, правда, было за что. Тогда я был в этом виноват. Он рылся в моем чемодане, и меня это взбесило. Но после этого случая я парнишку по-настоящему полюбил. Я его больше никогда не выдам его отцу. У Беннета много денег, но поверишь ли, чтобы он когда-нибудь купил малышу хоть одну конфетку? Никогда. Мальчик только и слышит: «Давай работай, поторопись!» Или: «Если ты не будешь слушаться, я позову черного фонца Булета, и он заберет тебя». Меня буквально бесит, когда я это слышу. Недавно бедный ребенок с криком убежал в дом, когда этот фонца со своей упряжкой 6 лошадей проезжал вдоль по улице. Как раз поравнявшись с мальчиком, он схватился за кнут и свирепо завращал глазами. При этом он посмотрел в сторону Иосифа. Бедный ребенок. Отец держит его этим в постоянном напряжении. У меня каждый раз волосы дыбом становятся. Я ничего не имею против, чтобы над ребенком немного пошутить, но то, что он делает, это уже грех. Я не христианин, а вот Амстронг каждое воскресенье ходит в церковь. Каждый субботний вечер он регулярно читает Библию. Но, по моему мнению, он просто изображает перед своей общиной то, чего в нем нет. Одно я знаю точно, что жена его – настоящая христианка. «Так-так», — произнес Алекс своим глухим басом. «Я этого Амстронга вообще-то не знаю, так видел несколько раз. Но, насколько мне известно, он богат, а я беден. Он в моей помощи не нуждается, и я надеюсь, у него тоже никогда ничего не попрошу. Я слышал, что у него есть еще сестра. Ее зовут Гепси». «Как?» Ирни Лой нагнулся вперед. Из своего старого пальто, которое она носила, когда была еще школьницей, Анни смастерила Иосифу теплое зимнее пальтишко. Работа, конечно, была нелегкой, потому что шила она на руках. Но горячий утюг, влажный кусок ткани да большая необходимость в теплой одежде делали чудо. Пока Анни старательно трудилась, она раздумывала. Досталась бы ей швейная машинка, если бы Пете не подох или нет. Однако, несмотря на потерю коня, Беннет неделю спустя заявился домой в новом костюме и новой черной шляпе. Анни проглотила комок, который застрял у нее в горле, но похвалила его хороший вкус в выборе вещей, облюбовала ткань и отметила, что костюм на нем хорошо сидит. «Я бы тоже хотела иметь новое платье», — сказала она робко, глядя в пол.
1: «У тебя было столько платьев, когда мы поженились, что ты одета еще на 5 лет вперед с головы до ног», — заметил он.
0: При этом он сделал на последнее слово особое ударение.
1: 5 лет?»
0: Беннет пошел к шкафу и повесил вновь купленный костюм между коричневым однобортным и серым двубортным. Костюм действительно был хорош.
1: «Иосиф», — сказал он, снимая ботинки, — «ты сейчас бегаешь во двор и закроешь ворота с задней стороны. Наверное, Ирни забыл их закрыть. Я ему уже 2 раза объяснял, что при такой погоде ворота надо запирать. Если он об этом еще раз забудет, я при следующей выплате ему жалования возьму это в расчет».
0: «Беги скорей и сделай, что отец сказал», — шепнула Анни на ухо сыну, надевая на него сшитое ею теплое пальтишко. Иосиф пошел. Когда они позже сидели за ужином, вдруг разразился сильный, почти штормовой ветер. Беннет пронизал Иосифа острым взглядом.
1: «Ты же ворота затворил или нет?»
0: «Затворил, отец», — ответил Иосиф. Когда Беннет через час вернулся в дом, он был в ярости.
1: «Пойди-ка ко мне, Иосиф, ты созлушил хорошенькую дозу ремня, прежде чем ты пойдешь спать».
0: Иосиф не мог вспомнить ничего такого за прошедший день, за что мог бы он быть наказан. Ему уже было больше 4 лет, и он был в состоянии перебрать в памяти все мельчайшие события дня. Он испуганно смотрел на своего отца.
1: «За что, отец? За что я заслужил ремня?» «За то, что ты мне наврал».
0: «Наврал?»
1: «Да, наврал».
0: «Когда я тебя обманывал, отец?» Его отец теперь стоял перед ним вплотную так, что от его дыхания шевелились волосы на голове Иосифа.
1: «Во время ужина ты мне наврал. Ты сказал, что закрыл ворота, но это неправда».
0: «Нет, я их закрывал».
1: «Что? Ты еще будешь возражать своему отцу?»
0: Иосиф получил удар по зубам.
1: «Я...»
0: Пытался слабо возразить Иосиф, и крупные слезы выступили у него на глазах. Отец крепкой хваткой сдавил его плечо.
1: «Я бы не хотел, чтобы ты соврал мне еще раз. Ты не закрывал ворота. Я только что был во дворе, пол весь мокрый от дождя. Как бы это могло случиться, если бы ты запер ворота? Становись сюда, и я воздам тебе по твоим делам».
0: Много раз Иосиф уже был бит ни за что, но на этот раз он получил такую порку, какую он еще не получал. Анни дрожала всем телом, и при каждом новом ударе, который попадал на ее сына, она вся съеживалась, будто били ее.
1: «Беннет, я надевала на него пальто, и я знаю, что он выходил во двор, чтобы закрыть ворота». «Может, во двор он и выходил, но ворота он не запер».
0: Иосиф от перенесенного стучал зубами, когда отец в заключении еще порядком встряхнул его. В это мгновение в дверях появился Ирни Элой. Он провел рукой по своей черной бороде и остановился.
2: «Господин Амстронг, я совсем случайно могу подтвердить, что ваш сын ворота закрывал. Это ветер их снова открыл».
0: По выражению лица Беннета было видно, как росла в нем ярость. С открытым пренебрежением смотрел он на Ирни. Он не бронил ни одного слова извинения и не сделал больше никакого замечания. Беннет Амстронг-младший глотнул 2 раза, откашлялся и вышел из комнаты. «Пойдем со мной наверх в мою комнату, Иосиф». Ирни Элой осторожно взял его за руку.
2: «Пойдем со мной, я покажу тебе все ножи и другие вещи, которые находятся в моем чемодане».
0: Несколько месяцев спустя после этого случая Иосифу пришлось получить очередной печальный опыт, который произвел на него незабываемое впечатление. В этот вечер, как и всегда, мама приготовила ему постель, и они вместе помолились. «А теперь, Иосиф, — сказала она ласково, — ты пойдешь, я думаю, спать наверх. У нас сегодня прибудет кто-то, для кого нам понадобится твоя кроватка».
1: «Моя кроватка?»
2: «Да, дорогой мой».
1: «Для кого?»
2: «Это ты увидишь завтра утром».
1: «Но, мама, пусть он лучше спит наверху. Там так темно».
2: «Я знаю, мой милый, но тебе ведь уже 4,5 года. Я отведу тебя наверх и уложу».
1: «Ах, мама, мне здесь рядом с тобой больше нравится. Разве это не ты не знаешь?»
2: «Знаю, сынок, знаю, но сегодня ночью ты должен спать наверху. Ирни тоже там спит, прямо напротив. Пойдем».
1: Иосиф очень старался не расстраиваться и сдерживать слезы, но они текли сами собой. Губы его дрожали, и он вдруг громко расплакался. «Что это здесь за театр?» И отец Иосифа тяжелыми шагами пересек комнату.
2: «Он боится идти наверх, Бинет».
1: «Боится? Чего? Пойдем со мной, и я покажу тебе, чего ты боишься». Он потащил Иосифа наверх. «И теперь ты перестанешь реветь и пойдешь спать».
2: Так Иосиф остался в большой комнате один. Он отыскал свою постель. Она показалась ему на ощупь какой-то влажной. Иосиф весь дрожал от холода и страха. Был субботний вечер. Ирни Элой уехал в город и, конечно, вернется поздно. Иосиф по-детски наивно и просто молился и просил Бога, чтобы он помог ему не бояться и поскорее заснуть. Когда Иосиф снова проснулся, никто не знал. Но когда первые лучи солнца прорвались в комнату, он уже стоял возле кровати матери и, осторожно притронувшись рукой к ее теплой щеке, тихо произнес: «Мне не нравится наверху, мама».
1: «Не нравится?»
2: «Нет, и я не хочу больше никогда спать наверху. Никогда».
1: «Ну, Иосиф, посмотри, кто там в твоей кроватке в уголке лежит».
2: «Что там лежит, мама?»
1: «Вчера вечером у тебя появилась маленькая сестренка, Иосиф. Она теперь будет всегда с нами. Наконец-то у тебя будет с кем играть».
2: «Но она мне не нужна. Я хочу сам спать в моей кроватке. Я не хочу спать без тебя там наверху».
1: «Бедненький ты мой». Анни притянула сына к себе, крепко обняла и погладила. Ей вспомнилось, как неохотно она сама, когда ей было 7 лет, шла вечером наверх, хотя была не одна, а сестрой. Поэтому желание ее сына было так близко и понятно ее материнскому сердцу.
2: «А теперь, сынок, ты пойдешь с тетей, и она тебя оденет. А может быть, ты и сам справишься. В конце концов, тебе уже 4,5, и ты хороший большой мальчик. Попробуй одеться сам, дорогой. Тетя Гепси несколько недель будет нам помогать в нашей домашней работе, и если ты будешь сам за собой ухаживать, даже завязывать ботинки, то это будет очень хорошо».
1: Иосиф уже имел случай не раз познакомиться со своей тетей и тут же заключил, что ему, пожалуй, лучше одеваться самому. Он как раз натягивал через голову свою синюю фланелевую рубашку, и когда в дверях появилась тетя, он без сомнения уже был одет.
2: Иосиф эту тетю уже не раз видел, и она произвела на него неизгладимое впечатление, потому что как-то очень отличалась от всех знакомых ему женщин. Она была высокой и тощей, пряди ее седых волос были с висков строго зачесаны назад и стянуты в тугой узел. Но что особенно привлекало внимание Иосифа, на ее лице была бородавка величиной со спелую ежевичину. Она пристроилась на левом крыле ее носа. Тетю с ног до головы прикрывал длинный широкий фартук, из-под которого торчали лишь ее черные лакированные туфли. Ее плечи были постоянно прикрыты серой шерстяной шалью, на которой многие кисти отсутствовали. Также недоставало ей и нескольких зубов. Она направила на Иосифа пронизывающий взгляд своих серых глаз, которые здесь в помещении даже казались зеленоватыми, подняла вверх свой костлявый палец и объявила всем доброжелательным голосом: «Иосиф, это прекрасно, что ты сам одеваешься, потому что у меня на это не будет никакого времени, и я хочу тебе еще кое-что сказать. Меня зовут Гепси, Миртли Амстронг. почему мои родители меня постоянно только Гепси звали, я тебе тоже сказать не могу. Я твоего отца уже неоднократно просила называть меня Миртли, но он говорит, что он меня лишь помнит как Гепси. Я хочу, чтобы ты все это время, пока я буду здесь, называл меня тетя Миртли. Ты меня понял?»
0: Иосиф смотрел на ее большой костлявый палец и на мгновение забыл, что он как раз хотел застегнуть свою рубашку, забыл, где он находится, и что он этой ночью должен спать наверху. Иосиф не знал, что ему нужно сделать. Что же она от него хочет?
2: «Скажи, да, тетя Миртли, я попробую», — посоветовала ему мама.
1: «Да, тетя Миртли», —
0: повторил Иосиф тихо и часто-часто заморгал глазами.
2: «Значит, это и есть та гостья, о которой ему вчера вечером сообщила мама».
0: Ребенок вдруг жалобно заплакал, и взгляд Иосифа забегал между тетей Гепси и кроваткой в углу комнаты.
2: «Мама!» – зашептал он и спрятал свое лицо в подушку возле нее. «Я не хочу, чтобы ты ее брала себе!»
1: «Ты хочешь сказать твою маленькую сестренку?»
2: «Я ее не люблю!»
0: Голос его дрожал.
2: «Я хочу снова спать в своей кроватке. Я не хочу лежать там наверху один в темноте. И эту женщину там я тоже не люблю. Я не хочу, чтобы она завязывала мне ботинки».
0: «Ну, Иосиф», — ласково возразила ему мама и обняла его за плечи. «Она сейчас ушла на кухню. Надень свои ботинки и подними одну за другой свои ножки мне сюда повыше. Я тебе их завяжу. Будь теперь хорошим мальчиком и всегда со своей тетей разговаривай вежливо. Она не останется здесь надолго. Она старшая сестра твоего отца, Иосиф, и мы должны по возможности относиться к ней с почтением. Твой отец попросил ее приехать, и мы должны с этим считаться. Она поджарит тебе яичко и приготовит бутерброд. Прежде чем ты начнешь кушать, наклони голову и произнеси молитву благодарности, и не забудь говорить слова «пожалуйста» и «спасибо». Если она тебя о чем-нибудь спросит, чего ты не знаешь, иди ко мне и спроси. А теперь надень свою кофточку, я тебе ее застегну. Я уверена, Иосиф, что твоя маленькая сестренка поможет тебе стать счастливее. Ее зовут Виргиния».
1: «Я целый день буду грустной, мама».
0: «Почему же?»
1: «Мне так хочется снова вернуться в свою кроватку. Кровать наверху слишком большая и холодная, а я, когда просыпаюсь, не могу видеть тебя».
0: «Ну, Иосиф, ты же знаешь, что Бог тебя всегда видит».
1: «И в темноте, мама».
0: «Да, и в темноте, мой дорогой. У него всегда с собой свет». Иосиф продел одну ногу в штанину. «Однажды ты это будешь лучше понимать, мой любимый. Бог сам есть свет, и для него вообще не существует никакой тьмы».

уважаемые радиослушатели! Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

О мой святой, ну что такое я в твоем великом дивном мирозданье? В песках песчинка, капля в океане огромного земного бытия. За что так любишь, бережно хранишь и посещаешь каждый день с рассветом, прощаешь все ошибки в жизни этой? За что к душе моей благоволишь? Простор небес премного исходил, твои следы, как облака, повсюду. За что меня среди большого люда ты выбрал и себе определил? Ведь я ничем не праведней других, ничем не лучше. Отчего же, Боже, избрал меня и благодати множишь, и носишь душу на руках своих? С тобой, мой Бог, я становлюсь сильней. Ты много дал, так значит, спросишь много. Да будет чистою моя дорога в твоем присутствии, в любви твоей. Дай сил и веры истину нести, чтоб оправдать твои благословения. Хочу с тобой быть каждое мгновенье и никогда тебя не подвести.

Откровение, 7 глава, 14 и 15 стихи. «Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его». Так говорит Библия о тех, кто примирился с Богом посредством крови Господа Иисуса Христа. Если бы кому-то из нас нужно было бы представиться перед президентом страны, то, разумеется, он должен был бы одеться прилично и, главное, чистый костюм. Если же я действительно желаю явиться перед Богом и служить Ему день и ночь в храме Его, я должен быть одетым в одежду, убеленную кровью Агнца. Такое тесное единство с Господом дает мне сознание, что я искуплен Его святою кровью. Так велика цена, которую Он уплатил за меня. Это укрепляет мою уверенность, что Он и сохранит меня, чтобы я мог явиться в Его присутствии, в Его одежде, укрывшись в Его праведности. Божия охраняющая благодать содействует этому. Вот почему дети Божьи должны быть благодарными Богу день и ночь. Благодать Божия сильна очистить от греха и спасти всех кающихся грешников.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели Радио МВ. Рада приветствовать вас в прямом эфире программы «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и этот час про внимание друг к другу, про слова, которые мы не всегда успеваем сказать, и про тепло, которым хочется поделиться. В этом эфире будут звучать ваши поздравления, приветы и песни, которые несут утешение, радость и свет. Друзья, вы можете прямо сейчас стать частью этого эфира, передать привет, поздравить родных, близких или же заказать вашу любимую песню. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, отправлять смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. И также есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, и через наш веб-сайт radiomv.com. Если вы слушаете через приложение радио, там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. Мы с радостью примем ваши сообщения, обязательно постараемся передать ваши теплые слова в этом прямом эфире. И, возможно, именно ваши слова сегодня окажутся очень нужными для кого-то. Поэтому оставляйте ваши заявки, мы их ждем. В начале часа оставлю небольшое размышление на остаток этого дня для назидания каждого из нас. Первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». В знак выражения своей великой и щедрой любви Бог дал каждому из нас дары. Кому-то Он дал дар милосердия, кому-то дар проповедования, кому-то дар мудрости или пророчества, учительства или даяния. Каждый из нас может быть уверен в том, что у него есть как минимум один дар, одна область, в которой он сверхъестественно сведущ. Дары, которые у нас есть, предназначены не для нашей собственной славы, а для Божьей. Печально, когда люди пытаются получить известность или признание для себя, используя Божьи дары. Но зато прекрасно, когда кто-то воздает Богу должное за свои способности. Один из величайших композиторов в мировой истории, Иоганн Себастьян Бах, обычно на каждом своем произведении писал «К славе Божьей». Как говорил апостол Павел, «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Каждый дар обнаруживает свое высочайшее и величайшее значение, когда используется для того, чтобы открыть Божью благодать другим. Знаешь ли ты, в чем состоит твой духовный дар? Важно обнаружить дары, которые Бог дал нам, и использовать их для того, чтобы служить другим и прославлять Бога. Поступаешь ли ты так? Благословляешь ли ты Бога, отдавая Ему те дары, которые Он дал тебе? Помоги нам, Господь, использовать дары, которые Он доверил нам для Его блага и для Его славы. И сейчас в продолжении эфира мы с вами прослушаем песню «Слава великому Богу» в исполнении группы «Вдохновение».

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам. Если у вас есть желание передать привет родным и друзьям, поздравить кого-то с важным событием, или же вы просто желаете услышать вашу любимую песню, мы с радостью ждем ваших звонков и сообщений. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, а также отправлять смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. И есть еще один номер, который только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы с нами на YouTube, вы можете оставлять заявки в чате под трансляцией. Также через наш веб-сайт в разделе «Контактная информация» вы можете оставить свою заявку. Или же пишите нам в социальных сетях «Радио МВ» в Telegram, Instagram, Facebook. Присоединяйтесь к нашему эфиру, передавайте свои приветы, добрые пожелания, и, возможно, уже совсем скоро ваше сообщение прозвучит в нашей программе. А я начинаю наш прямой эфир, и это будет первое поздравление на сегодня. Дорогие друзья, передаем сердечное поздравление с 75-летним юбилеем. Поздравляем Леонида Верлан. Дорогой брат Леонид, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным юбилеем. Благодарим Господа за прожитые годы, за Его верность, милость и заботу, которыми Он сопровождал вас на жизненном пути. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует крепкое здоровье, душевный мир, радость и силы. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьим присутствием, сердце благодарностью и упованием на Господа. В Слове Божьем написано, книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Желаем вам, Леонид, еще многих благословенных лет жизни под Божьей охраной, в окружении родных и близких, с миром в сердце и радостью в Господе. Оставляем для вас в подарок псалом «Лишь в Боге, душе моей успокоение». Этими словами вас, Леонид, поздравляют родные и друзья. И следующая песня «Лишь в Боге, душе моей успокоение» будет звучать для вас в подарок. Мы также вас сердечно желаем поздравить с днем рождения, пожелать Божьих благословений, ответа на молитвы и долгих благословенных Богом лет. Слушаем песню, которая оставлена для вас в подарок.

0: Друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучал псалом в подарок для Леонида Верлан. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Сегодня день рождения у нашего дорогого и любимого брата Андрея Станиславовича Сергеевич. Он проживает в городе Сакраменто, штат Калифорния. Дорогой Андрей, от всего сердца желаем тебе всего самого доброго, мира, радости, любви, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех твоих делах. Пусть Господь обильно благословит тебя, укрепляет духовно и физически, а также благословляет твой левитский труд в хоре. Пусть твое служение приносит славу Богу и ободрение многим людям. Пусть Божья охрана и защита сопровождают тебя всегда и везде, а Его милость и благодать пребывают над тобой и твоей семьей. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания. Послание Колоссянам, 3 глава, 23-24 стихи. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Мы очень любим тебя и желаем, чтобы Господь исполнял добрые желания твоего сердца, давал силы для служения и наполнял каждый день своим миром. С любовью вас, Андрей, поздравляют ваша жена, дети, внуки и все родственники. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучал псалом «Желание боящихся Бог исполняет» в исполнении семьи Гульчук. Андрей Станиславович, мы также вас сердечно поздравляем с днем рождения. Да благословит вас наш любящий Господь, исполнит эти добрые слова пожеланий, которые были оставлены для вас вашими родными. Желаем вам Божьих благословений и радости в каждом дне. Следующая песня звучит для вас в подарок по просьбе родных.
1: Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их.

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Желание боящихся Бог исполняет», которая прозвучала в подарок для Андрея Станиславовича Сергеевича. Он сегодня отмечает свой день рождения. Дорогие друзья, напоминаю, программа «Встреча друзей» продолжается в прямом эфире на волнах Радио МВИ. И мы с радостью ждем ваших звонков, сообщений с поздравлениями и вашими заявками. Если вы хотите поздравить родных друзей с днем рождения, возможно, передать привет или заказать любимую песню, обязательно пишите или звоните. Пусть ваши слова прозвучат сегодня в эфире и станут радостью, поддержкой и вдохновением для тех, кого вы любите. Напомню, как вы можете оставить свою заявку. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить через наш веб-сайт radiomv.com, в чате на YouTube для тех, кто слушает нас онлайн. Мы ждем ваших звонков, сообщений и с любовью озвучим ваши поздравления и вместе порадуемся Божьим благословением. А прямо сейчас предлагаю по просьбе радиослушателей прослушать хоровое пение песни «Разве ты не знаешь?».

Дорогие радиослушатели, мы с вами прослушали хоровое пение «Разве ты не слышал, разве ты не знаешь?». Надеюсь, эта песня послужила для вас благословением. Она звучала по просьбе наших радиослушателей. А далее в продолжении программы озвучу поздравления. Сегодня свой 93-й день рождения отмечает наша дорогая сестра во Христе Антонина Савична Гребенюк. Дорогая сестра Антонина, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным днем. Благодарим Господа за вашу жизнь, за ваш добрый пример веры, мудрости, жертвенности и посвященного служения людям ради славы Божьей. Мы любим вас и многому учимся у вас, вашей верности Господу, любви к людям и готовности служить Христу на протяжении многих лет. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, наполняет своим миром, поддерживает и дарует радость в каждом новом дне. Пусть Его милость и благодать сопровождают вас и впредь. На память для вас желаем оставить слова из Священного Писания. Псалом 91, стихи с 14 по 16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». С любовью и уважением вас, Антонина Савична, поздравляют ваши друзья Евангельской христианской церкви города Монтебелло и желаю, чтобы для вас в подарок прозвучал ваш любимый псалом «Да будет Отцу Всеблагому хвала». Дорогая сестра Антонина, мы также вас сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь и дальше будет вашей силой, радостью и утешением. Благословенного вам дня рождения. И прямо сейчас для вас в подарок будет звучать ваш любимый псалом «Да будет Отцу Всеблагому хвала».

Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали песню «Да будет Отцу Всеблагому хвала», которая звучала в подарок для именинницы Антонины Савичны Гребенюк. А далее в продолжении программы мы с вами прослушаем еще одну музыкальную композицию «Ничего, мой Господь, не хочу без Тебя» в исполнении Виктора Шатецкого и Даны Морозовой. По просьбе наших слушателей будет звучать эта песня для ободрения всех слушающих. Слушаем прямо сейчас.

Друзья, мы с вами прослушали песню «Ничего, мой Господь, не хочу без Тебя», которая прозвучала по просьбе наших радиослушателей. А далее озвучу заявку от нашего постоянного радиослушателя Александра Лиферчик. Он желает услышать песню «Буду петь о милости великой». Как много милости Господь являет нам каждый день. Пусть эта песня станет для каждого из нас напоминанием о Божьей любви, верности и заботе. Слушаем эту песню прямо сейчас.

«Буду петь о милости великой». Эта песня звучала по просьбе Александра Алиферчик. А далее у нас прозвучит и песня «Счастливой дороги» для всех трекистов. Это просьба также слушателей, чтобы для ободрения всех трекистов прозвучала эта песня. Слушаем эту песню прямо сейчас. Пусть Господь хранит каждого трекиста и тех, кто в дороге. Божьих вам благословений!

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Мы с вами прослушали песню «Счастливой дороги», которая звучала в ободрение для всех трекистов. А далее в продолжении программы мы с вами прослушаем

передача «Друзей» подходит к завершению. Благодарю каждого, кто сегодня был вместе с нами, передавал приветы, поздравления и делился теплом своего сердца. Напоследок в нашем эфире прозвучают еще две прекрасные песни. «Никола и моя непогасная надия» в исполнении Оксаны Мартынюк и завершит эфир песня «Цемент любви» в исполнении Саймона Хорольского. Сейчас будем слушать эти песни вместе. Я прощаюсь с вами. Пусть наш любящий Господь хранит вас под своим святым покровом, укрепляет в вере, наполняет ваши сердца своим миром и ведет по пути спасения. Пусть любовь Его сопровождает вас в каждом дне, а Его благодать будет достаточной во всех обстоятельствах жизни. Оставайтесь с Господом, пребывайте в Его Слове и на волнах Радио МВИ. Желаю каждому прекрасных выходных, благословенных служений. До новых встреч в эфире, если Господь позволит, то во вторник. В 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты. Мой голос в хоре словословном, как лепта скромной вдовы. И панорама ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Спасителя благодарить. За ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо. Хвала Творцу, душа поет.

Дорогие дети, в прошлый раз мы имели коротенький обзор всего, что мы до сих пор прошли. И в последней нашей истории говорили о том, как израильтяне служили Богу в Новой Скинии и как второй раз праздновали Пасху. Как вы уже увидели, их странствие продолжалось долго, потому что было медленным, с длительными остановками, иногда по нескольку месяцев и больше на одном месте. Сегодня мы двинемся с ними дальше и пойдем на север, куда указывал им путь облачный столб. Через 3 дня после того, как израильтяне покинули Синайскую долину, они расположились станом в удобном для отдыха месте. Путь всегда утомлял народ и заставлял роптать. Снова начали они жаловаться на то, что у них нет мяса. Они уже успели забыть, что Бог наказывает за эти жалобы. Когда они приставали к Моисею, огонь пал с неба, и несколько палаток сгорело. Моисей должен был снова выслушивать их жалобы и причитания о том, как много пищи было у них в Египте и как там было вдоволь всего, а не только манна. Они вспоминали рыбу и сладкие фрукты и даже лук и чеснок, которые служили приправою к мясу. Чем больше они говорили о пище в Египте, тем голоднее они становились и тем назойливее приставали к Моисею. Когда утром манна легла вокруг стана, они роптали и говорили: «О, как надоела нам эта однообразная манна! Нам нужно мясо!» Они жаловались, когда собирали манну, и ворчали, когда ели ее. Наконец они собрались у своих палаток, и как малые дети начали плакать. Моисей видел и слышал все это, и ему было стыдно и обидно за них. Он всегда охотно молился о них, а на этот раз ему даже не хотелось молиться. Моисей уединился пред Господом и говорил: «Почему мне нужно вести этот упрямый народ? Они ведут себя, как малые дети, капризничают и плачут и просят того, чего нет. Вот теперь им во что бы то ни стало подавай мясо. Где я возьму в пустыне мясо? Мне трудно с ними, я не могу справиться с моим заданием один». Моисей так уныл, что желал бы лучше не быть в живых, чем продолжать вести этот народ. Бог знал, что народ ведет себя по-детски и самолюбиво, и что за такое поведение нужно наказать. Но ему было жалко Моисея, и он знал, что его задание весьма трудно. «Выбери себе 70 человек, способных вести народ с тобой», — сказал Моисею Бог. «И введи их в скинию, и там я буду говорить с тобою. Я исполню этих избранных руководителей Духом Святым, и они будут иметь силу вести народ с тобою. Тебе не нужно будет нести это бремя одному». Бог исполнил это свое обещание и, больше того, сказал Моисею, чтобы он сообщил народу, что мясо будет, и не один день, не два, и не 20, а целый месяц. «Я дам им так много мяса, что оно надоест им». Ветер подул с моря, и стаи перепелов прилетели с ветром и летели низко над землей вдали от стана, и народ мог собирать их сколько угодно. Мяса хватило на целый месяц. Придя в палатки, люди готовили мясо и ели. Ели и ели, так что некоторые объелись и заболели, а некоторые даже умерли от объедания. Однако облако двинулось дальше и остановилось в Асерофе. Там народ пробыл довольно долго, и Моисей нашел там жену и феоплянку, за что Аарон и сестра его, Мариам, сильно обиделись на него. Они хотели, чтобы Моисей женился на женщине своего народа. И возмутились они так, что даже говорили, что не ему одному поручил Бог править народом, но и с ними иногда говорил Бог. Они завидовали Моисею, потому что народ уважал его и считал великим и славным человеком. Им тоже хотелось руководить народом, и чтобы народ называл их великими и мудрыми, а Богу не понравилось это. Ему не нравилось то, что они говорили о Моисее плохое. Он сошел в облаке к ним и вызвал их троих из скинии и говорил им так: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк мой, то я открываю ему видение и во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем, что я ему поручаю. Устами к устам говорю я с ним, явно, а не в гаданиях. И образ мой он видит. Как же вы не боитесь так говорить о нем?» Облако отошло от скинии, и вот Мариам вся покрылась проказой. Аарон начал просить прощения у Моисея и упрашивать его помолиться за Мариам, чтобы не осталась она прокаженной и не умерла от этой ужасной болезни в пустыне. И возопил Моисей Господу: «Господи, исцели ее!» И Господь ответил: «Если бы наказал ее отец ее при всех, то не стыдились бы 7 дней?
пусть же выйдет за стан и пробудет там в течение 7 дней, а потом возвратится обратно в стан. Мариам вывели из стана, и она пробыла в заточении 7 дней, и народ ожидал ее возвращения, и только тогда, когда она вернулась, двинулись в путь. Так как наш урок говорил сегодня о зависти Аарона и Мариам, а перед этим мы говорили о 10 заповедях, на которых одна была о зависти или желании того, что тебе не принадлежит, то я решила прочитать вам стихотворение о зависти и постараюсь читать его медленно, чтобы вы могли хорошенько вникнуть в него. «Не смотри на того, чья трава зеленее, и из окон и город, и море виднее, а смотри на того, в чьей избе незавидной через тусклые стекла и небо не видно. Или вспомни о тех, кто в тюремном подвале, в мокром карцере света давно не видали, чьи глаза от кромешного мрака ослепли, а в сердцах пожелания смерти окрепли. И тогда твой, казавшийся жалким, домишко вдруг покажется виллой, где все есть с излишком. Не смотри на детей избалованных, нежных, что в постельках пуховых лежат белоснежных, засыпают под звук колыбельного пения, шепот ласковый мамин и взгляд умиления. Посмотри на детей, что с рождения не знали ничего, кроме голода, мук и печали, руки матери их никогда не ласкали, и под пение их колыбель не качали, в чьих поблекших, усталых, измученных лицах отразилась тяжелых утрат вереница, в чьих глазах небеспечное детство сияние, а столетняя строгость и боль умирания, и твои, что казались бедными дети, вдруг предстанут счастливее многих на свете. Ты увидишь все то, чего раньше не видел, и полюбишь все то, что порой ненавидел. Не смотри на богатых, здоровых, счастливых, не смотри на талантливых, умных, красивых, не смотри ни на знатных, ни на благородных, посмотри на несчастных, гонимых, безродных, не смотри на смеющихся и остроумных, посмотри на больных, одержимых, безумных, и тогда ты поймешь, что твой разум здоровый, и свидетельство людям о Господе слово так красиво, так важно и так драгоценно, что собою затмит все, что в мире всем ценно. Не смотри на непрочное счастье людское, чтобы сердце твое не лишилось покоя, чтобы зависть и злой ядовитое жало не вонзилось бы в душу смертельным кинжалом. Ты почаще взирай на отверженных, нищих, некрасивых, бездомных, забытых и лишних, и научишься в жизни терпеть и смиряться, благодарностью Богу за все исполняться. Да, дети, действительно счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и никому не завидует. Пусть у другого больше игрушек и книжек, чем у вас. Пусть кто-то живет в лучшей квартире, но зато у вас есть самое драгоценное — вера в Господа и желание познавать Его лучше и больше. Мне хочется, чтобы вы с детства поняли, что в мире важно, а что второстепенно. Господь Иисус Христос сам ответил на это. Он сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, а все другое приложится вам».

0: Субботним утром Джек не спешил выбираться из-под одеяла, размышляя о том, чем же в этой глуши можно заняться в выходные дни. Питер куда-то уехал на своем велосипеде. Девочка читала в гостиной. Судя по запахам, мадам Студень орудовала на кухне. «Неплохо было бы устроить перекур», — лениво подумал Джек. «Жаль, что я сейчас на мели. Нужно будет потихоньку спуститься вниз, пока они все заняты своими делами, и попробовать отыскать кошелек толстухи. Думаю, там всегда можно будет разжиться мелочью». Сумочка хозяйки дома висела вместе с ее необъятным пальто в темном углу, в самом конце узкой прихожей. Джеку пришлось пробираться через завалы резиновых сапог, сумок, игрушек и собачьих мисок. Пухлый кошелек живо напомнил Джеку его владелицу. «Джек!» – раздался голос сзади. Джек замер. Рука его все еще была в кармане. На другом конце прихожей господин Джарвис прикрыл за собой входную дверь и начал неторопливо снимать свою форменную куртку. «Что же теперь будет?» – спрашивал себя Джек, медленно опуская руку вниз. Но коротышка, весело насвистывая, как ни в чем не бывало, пересек прихожую, чтобы повесить свою куртку рядом с пальто жены. Джек был основательно сбит с толку, но в то же время и раздражен. Неужели же он так глуп, что не догадывается о моих намерениях? Или же он просто боится об этом заикнуться? «Я хочу сегодня поработать в саду, Джек», — сказал наконец почтальон. «И мне нужен помощник, который бы сжигал весь ненужный хлам и мусор. Не возьмешься ли ты за это?» Джеку очень хотелось отказаться, но огонь был самой большой страстью в его жизни. Он невольно кивнул и нисколько потом об этом не пожалел. Джек с таким увлечением сжигал груды хлама, накопившегося у двери черного хода, в теплице и садовом домике, что и не заметил, как день подошел к концу. «Как же здесь все запущено, если накопилось столько хлама?» – подумал он. Но когда, загудев, пламя взметнулось ввысь, он не мог оторвать от него зачарованного взгляда. Когда начали сгущаться сумерки, они все еще работали в саду. Джек не мог припомнить ни одного дня, который принес бы ему столько радостного удовлетворения. Ну а потом пришло воскресенье. За завтраком, жуя теплые булочки с медом, Джек заметил, что все остальные были очень нарядно одеты. «По воскресеньям мы ходим в церковь», — пояснила госпожа Джарвис. «Пойдешь с нами?» Джек так энергично затряс головой, что казалось, она вот-вот оторвется. Он очень не любил церкви. Воспитательница в одном из того множества детских домов, где он побывал, рассказывала ему однажды, что непослушных мальчиков Бог наказывает, и когда-нибудь он будет гореть в аду. Джек не боялся ада, потому что любил огонь, но к Богу относился настороженно.
1: «Мы ходим в маленькую зеленую церковь из листов жести, здесь, на нашей улице», — объяснила ему Дженни, дочь хозяев. «Там, правда, очень интересно».
2: «Гневный Бог может жить не только в огромных храмах, но и в церквях из жести», — подумал Джек, скривился и опять покачал головой. «Как это типично! Нацепив воскресный наряд и бежать в церковь!» – злился он, глядя им вслед. Нужно было где-то убить это бесконечно тянущееся воскресное утро. От скуки он решил исследовать деревню. Эта идея была не так уж и плоха. Он взял на заметку 3 стога сена, сторожку и старый сарай. Что-нибудь из этого можно будет поджечь, если жизнь станет уж очень монотонной. Куда бы Джек ни пошел, его взгляду неизменно открывалась одна и та же картина, погрузившаяся в тишину и покой деревни. На выросшего в городе Джека эта тишина наводила жуть и вскоре стала просто невыносимой. Он с облегчением перевел дух, услышав вдали веселый говор.
0: Сгорая от любопытства, он бегом завернул за угол и с разбегу влетел в толпу людей, которые, весело переговариваясь и смеясь, заняли всю дорогу. Слишком поздно Джек сообразил, что все эти люди были на богослужении в маленькой зеленой церкви, двери которой сейчас были распахнуты настежь. Джек медленно пробирался сквозь толпу и вдруг оказался рядом с госпожой Джарвис. Она беседовала с высокой дамой с длинной шеей, которая тут же одарила Джека угрожающим взглядом и промолвила:
2: «Ага, так это и есть ваша новая небольшая проблема, госпожа Джарвис?»
0: Медленно надвигаясь на Джека, она надменно продолжала:
2: «Тебе действительно очень повезло, мой мальчик, что ты можешь жить в нашей замечательной деревне. Надеюсь, ты будешь хорошо себя вести».
0: Ответ Джека был очень неприличным. Воспользовавшись наступившим после этого ошеломленным молчанием, он бросился бежать вниз по улице. Оказавшись под спасительной сенью пустого дома, Джек задумался над тем, что сделают с ним Джарвисы, когда вернутся домой. На память ему пришла поистине бурная сцена, когда его заставили извиниться перед тетей, его приемной матери, за сказанные в ее присутствии слова, подобные сегодняшним. Но при одной мысли о том, что этот невзрачный почтальон может заставить его что-то сделать, Джека разобрал смех. Сжав кулаки и приготовившись к жаркой схватке, он, расположившись в гостиной, стал ждать возвращения семьи. Но эта семья, казалось, была сделана совсем из другого теста, чем большинство людей. Джек решил, что все семейство сошло с ума, когда они без единого слова, едва переводя дух от смеха, ввалились в комнату.
3: «Ой, мамочка!» – судорожно глотала воздух Дженни. «Ну ты даешь! Ты бы видела ее лицо, когда ты сказала, что очень рада, что Джек наконец-то обрел дар речи!»
0: Госпожа Джарвис без сил опустилась на диван, вытирая выступившие слезы.
3: «Я думала, что она сейчас лопнет от злости!»
0: Питер закутался в покрывало и вместо шляпы нахлобучил на голову подушку.
4: «Но если его дар речи годен лишь на это, — заговорил он, подражая голосу длинношеей дамы, — то остается лишь пожелать, чтобы он утратил его вновь и уже навсегда».
0: «Ну, если серьезно, Джек, — добавил он, освобождаясь от покрывала, — то не стоит считать мадемуазель Диксон типичным представителем приходящих в нашу церковь людей. Она всего-навсего старая лицемерка, которая приходит на собрание лишь для того, чтобы всех критиковать. Она никак не может смириться с тем, что папа и мама берут детей на воспитание». Почтальон, казалось, вовсе не разделял веселого настроения всей семьи. Сейчас он печально стоял у окна. «Мы не должны судить ее так строго», – спокойно сказал он. «Это неправильно. Джек, называть кого-либо таким словом, а особенно даму. Но она сама вела себя нетактично, и я прекрасно могу понять, что творилось у тебя на душе». Джек отправился в свою комнату. То, что вся эта история окончилась совершенно непредвиденно этим легким укором, пробудило в нем неуверенность. Поднимаясь по лестнице, он услышал новый взрыв хохота из гостиной. Подавать этой глупой семье хоть малейший повод для веселья совсем не входило в его планы. Прошло несколько недель, и Джек почувствовал, что веселье, постоянно царившее в этом доме, начинало действовать ему на нервы. Никогда еще в жизни он не встречался с людьми, подобными этим. В этом доме не очень-то заботились о соблюдении тишины и порядка. И тем не менее, казалось, они никогда не злились друг на друга. И вся эта шумиха с Богом. Они даже поесть не могли, не поговорив сначала с ним, как будто и правда считали, что он сидит вместе с ними за столом. Казалось, они не замечали угрюмой молчаливости Джека. Они просто все время с ним разговаривали, не задавая ему при этом прямых вопросов. Этим они лишили его удовольствия презрительно отшить их. Джек начал задумываться над тем, не ошибся ли он в своей оценке почтальона. Может быть, этот тихоня вовсе не был таким глупым, каким он его считал. От глаз Джека не укрылось то выражение, с которым смотрел на него этот человек. Он с тревогой чувствовал, как взгляд этих добрых, мягких глаз проникает во все уголки его маленького, построенного из одной только ненависти мира. Но больше всех остальных его раздражал Питер. Но с чего бы этот сильный малый, далеко не последний в спорте и в учебе, забивал себе голову такими вещами, как религия? Джек еще не встречал человека покладистей, чем Питер. Немало времени у Джека уходило на придумывание всевозможных способов вывести Питера из себя. В этом он был мастер. За его плечами были долгие годы упорных тренировок. Он включал радио на всю громкость, когда знал, что Питер сидит в своей комнате за уроками. Часами запирался в ванной, когда видел, что тот хотел принять душ. Утром, перед самым уходом, когда они спешили, чтобы не опоздать на автобус, он прятал его спортивную одежду или кроссовки. Тетрадки, библиотечные книги, ручки, бедняги постоянно исчезали и находились при самых странных обстоятельствах. Само по себе все это было не так и страшно. Но если сложить все эти мелочи вместе, то они могли бы уже разозлить Питера. Каждый день Джек с нетерпением ожидал того момента, когда терпение Питера все-таки лопнет. Он знал, что Питер выйдет победителем из любой драки, но уж очень хотелось ему увидеть его разъяренным. Через 2 недели Джеку с глубоким разочарованием пришлось признать, что план его не удался. «Он должно быть так же глуп, как его папаша», — с горечью думал Джек. «Можно подумать, что он ничего не замечает. Нужно придумать что-нибудь похлеще». Возможность для этого предоставилась уже в следующую субботу. Питер должен был, как представитель их округа, участвовать в легкоатлетическом забеге графства Сассек. Вся семья собралась присутствовать на этих соревнованиях. Джек очень любил футбол. Всякую же беготню просто так, без мяча, считал напрасным занятием. «Джек», — сказала госпожа Джарвис, — «я оставила тебе обед на столе. Его можно съесть и холодным, не разогревая. Если же ты снова проголодаешься, то возьми себе что-нибудь из холодильника. Ты точно уверен, что не хочешь поехать с нами?» Джек, как всегда, лишь скорчил гримасу и повернулся к ней спиной. Через 2 минуты все семейство скрылось за поворотом. «Какие же они глупые! Оставить меня здесь одного!» – подумал Джек. «Они же наверняка знают о моем прошлом». В поисках идеи он прямиком отправился наверх, в комнату Питера. Но сама мысль о том, что они ему доверяют, удержала его от того, чтобы что-нибудь там сломать или испортить. Джек выскочил в сад. Там он увидел велосипед Питера. Он стоял у стены, возле двери черного хода. Велосипеда у Джека никогда не было, но он всегда о нем мечтал. «Ну что ж, сначала немного покатаемся, а там посмотрим», — сказал он себе. Спустя минуту он уже мчался вниз по улице. Чувство, овладевшее в следующие полчаса всем его существом, было поистине незабываемо. Его охватило неописуемое возбуждение. Быть в гордом одиночестве, в мире, состоявшем, казалось, лишь из скорости, ветра и свободы. Это дарило ему столько же удовольствия, как и зрелище бушующего пламени. На пути к дому в его голове пульсировала лишь одна мысль. «Хочу, чтобы у меня был велосипед. Почему у Питера должны быть его собственные родители, которые его очень любят, собственный дом, из которого его никто не выгонит, да еще и собственный велосипед, на котором он может кататься, когда только пожелает?» Исполненный злорадством, Джек разложил костер. Он истратил уйму дров из зимнего запаса семьи Джарвисов, чтобы огонь пылал пожарче. Сжечь велосипед оказалось задачей не из легких. Джек счел дело сделанным, лишь когда в огне исчез и насос. Когда, наконец, у гаража послышался стук двигателя старенькой машины Джарвисов, от велосипеда осталась лишь обугленная рама.
3: «Я сгоняю быстренько на велосипеде в деревню за бутылкой колы, мама!» — услышал Джек голос Питера. Потом, через несколько минут: «Мама, а где мой велосипед? Я точно помню, что поставил его у черного входа!»
0: Свой костер Джек развел в дальнем углу сада, у самой стены. Увидев шагающего к нему по изрытой кочками лужайка Питера, он пожалел лишь об одном, что он отрезал все пути к бегству.
3: «Где мой велосипед, Джек?» – спросил Питер.
0: В своем спортивном костюме он выглядел поистине огромным, а его мускулы были похожи на кротовые холмики на лужайке.
5: «Уж не хватил ли я через край?» – спросил себя Джек, когда Питер обнаружил покореженные останки сожженного велосипеда.
0: Его лицо стало белее мела. Он сделал шаг в сторону Джека.
5: «Ну, наконец-то!» – подумал Джек с внезапным торжеством. «Безразлично, что он со мной сделает. Мои усилия не пропали даром!»
0: Но Питер остановился, и руки его повисли, как плети.
5: «Я хочу тебе кое-что рассказать», — сказал он.
3: «У меня на следующей неделе день рождения, и папа собирал деньги на новый спортивный велосипед».

на остатки того, что могло бы быть его собственным велосипедом. Он ругал себя за свою глупость.

0: «Не хватай пса за уши». Книга притчи Соломоновых, 26:17. Стоял солнечный летний день. После обеда к Миллерам приехали гости, братья отца со своими семьями. Взрослые беседовали на прохладной веранде, а дети играли во дворе. Неожиданно раздался громкий плач. Все женщины озабоченно обернулись. Петя вел за руку плачущего Тиму. Взглянув на него, мама сразу поняла, что случилось. У Тимы из носа бежала кровь. Мама схватила салфетку и бросилась к мальчику. Взяв его за руку, она повела сына в дом. Петя пошел следом.
1: «Это сделал Иосиф», — сказал он недовольно. «Они с Давидом».
0: «Подожди, Петя», — остановила его мама. «Расскажешь чуть позже». Она посадила Тиму в кресло, намочила в холодной воде салфетку и положила ему на переносицу. «Теперь расскажи мне, что произошло», — обратилась она к Пете.
1: «Давид с Иосифом поссорились и стали драться. Тима хотел помочь Иосифу и бросился его защищать. В это время Иосиф резко поднял ногу и попал Тиме прямо в нос».
0: Мать поправила Тиме волосы и, немного подумав, сказала: «Надеюсь, ты теперь понял, как опасно вмешиваться в чужую ссору. Конечно, хорошо быть миротворцем, но когда ссорятся старшие или когда они начинают бороться, стараясь показать друг другу свою силу, никогда не нужно вмешиваться». Вечером, когда гости разъехались, Миллеры, как всегда, собрались в гостиной, чтобы вместе помолиться.
2: «В притчах Соломона есть поучение и предостережение на все случаи жизни», — начал папа, взяв в руки Библию. «Есть даже текст о том, что сегодня случилось с Тимой. Вот послушайте. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору».
1: «Хватает пса за уши?» – засмеялся Петя. «Что это значит?»
0: Вместо ответа папа спросил:
1: «Что будет, если ты подергаешь за уши чужую собаку?» «Она укусит».
2: «Правильно, поэтому хватать собаку за уши неразумно. Также неразумно вмешиваться в чужую ссору. Сегодня наш Тима убедился в этом».
0: Мальчики улыбнулись.
2: «Библия повествует нам об одном царе, который совершил такую же ошибку», — продолжил папа. «Это был иудейский царь Осия. Однажды ему сообщили, что к ним приближается фараон Нехао со своим войском. Иосия собрал воинов и выступил против египтян. Фараон Нехао не собирался сражаться с иудеями, он шел в другую страну, поэтому сказал Иосии, что не хочет воевать с ним: «Не протився Богу, который со мной, а то погибнешь», — предупреждал Нехао. Но иудейский царь не послушался и выступил против египтян со своей маленькой армией. Он был тяжело ранен и по возвращении в Иерусалим вскоре умер. Слишком поздно он понял, как неразумно вмешиваться в дела, которые его совсем не касаются. Папа пристально посмотрел на сыновей. «Хочу, чтобы вы хорошо запомнили сегодняшний урок. Если вы увидите, что кто-то ссорится, и захотите помирить их, можете попытаться это сделать, но никогда не вмешивайтесь в их ссору. Это никому не принесет пользы».
3: «Прочти нам еще раз стих про пса», — тихо попросил Тима.
0: Отец открыл книгу притчей и выразительно прочитал:
2: «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как и всегда, мы сегодняшний разбор начали с молитвы, ну и с этого простого «Слава Господу». Потому что, наверное, сегодня мало люди благодарят Бога, но я опять повторю ту старую мысль. Кажется, простые слова, но они с каждым нашим служением, с каждым нашим днем наполняются все больше и большей глубиной. Это благодарность Богу за то, что Он сохранил жизнь нашу, за то, что дал нам здоровье, дал нам возможность сегодня, что здесь быть и слушать Слово Господне. Ну и сегодня брат Сережа читал место Священного из Луки. Вы помните, как начинается это Евангелие, эту книгу? Я написал тебе, Феофил, помните? По тщательном исследовании. Оказывается, тщательное исследование тоже много что дает. И то, что он исследовал, он правду написал всю. И три евангелиста, конечно, ими тоже Бог руководил, открывал им, давал им все. Но Лука немножко другой подход взял, тщательно исследовал все. И для чего? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Что значит твердое? Другой эквивалент может быть глубокое. Не просто поверхностно что-то знать, а глубоко знать. Хотя иногда, когда кто-то копает глубоко, то другие говорят, у него что-то с головой ненормально. Что он там говорит? И такое может быть. И такое может быть. Кому-то доступно, кому-то недоступно. Но, тем не менее, Господь и в сегодняшний день дал нам возможность, чтобы еще раз прослушать Слово Господне, чтобы укрепиться, утвердиться в нем, ну, и исследовать его. Вот Лука исследовал, хотя для него, наверное, было труднее. Там из уст людей, из уст свидетелей устно передавалось. А у нас здесь написано уже. Уже написано. Вы помните эту пословицу? Что написано пером, то не вырубишь и топором. Но написано. Если сегодня пророк может ошибиться, может свои чувства высказать, то уже здесь вот все, что здесь написано, не подвергается никакому сомнению. За что слава и благодарение Господу. Поэтому пусть Господь благословит нас и на сегодняшний день, чтобы мы могли еще больше углубиться в это слово. Ну и, конечно, не просто знать, так сказать, голову наполнить знанием, но сегодня было пошло-то еще не первый раз, наверное. Я помню, брат Сережа, наверное, несколько разборов назад говорил на ту же самую тему, что не только надо слушать, но и что надо сделать? Исполнить, потому что и слушаешь, и не выполняешь. Это уже первое, что надо задуматься, а почему я знаю, но не выполняю? Вот если нам что-то люди советуют, мы не выполняем, вполне возможно быть и правильно делаем. Вот они советуют не то, что надо. Может, предлагают не то, что надо, можем сомневаться. А вот что Слово Божие советует сегодня, у нас не должно быть никакого сомнения, что это все то, что должно нами исполниться. Иначе у нас не будет твердого основания. Твердого основания нету. Заблуждений сегодня очень много. Все они очень тонкие. Иногда очень трудно разобрать. Кажется, все так. Вот там рашка от червоточинка. Вот оно оказывается что. Вот такие вот вроде мелочи кажутся. Но на самом деле они очень часто уводят далеко в сторону. Поэтому я сегодня буду продолжать ту же самую тему, но почему-то опять возвращаюсь не к 60 главе, а к 59. Вот читаю, читаю, и все, то не сказал, и то не сказал, и то не знал, то упустил. Но на сегодняшний день я опять-таки начну из 59 главы. И начну с 16 стиха. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». Вот удивлялся, почему-то на земле столько людей живет, и никто не заступается друг за друга. Никто не уступается за истину. Почему это так? Это было, ну, как сказать, удивился. Но ясно, Бог кто знал. Вот нас удивляет, мы не понимаем, почему. Но он-то знал, почему. Почему так получается? Потому что, почему, он говорит, удивился, когда был создан один Адам? Сколько он жил один, но не написано в Библии. Но Бог однажды заметил, что ему чего-то не хватает. Я на браке, когда сочитываю, часто повторяю эту мысль. Ведь Бог создал первый брак. Почему? Он увидел, что Адаму чего-то не хватает. Хотя мог бы обидеть, если Бог был на нас похож, он обиделся. Сказал бы: «Адам, что тебе не хватает? Я тебе наделил всем. Прихожу с тобой, беседую, рассуждаю, объясню тебе, чего тебе не хватает». Но Бог увидел, что ему не хватает существа, подобного ему. И он тогда создал Еву, чтобы дополнить то, что ему не хватало. И говорит: «Я ж вам дал то, что вам не хватает, чтобы вы имели поддержку друг от друга. Но почему на сегодняшний день столько прошло времени, столько я любви проявил, а вы никак не можете заступиться друг за друга?» И удивился, почему нет заступника? Но здесь он говорит так: «И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его». Ну ясно, какая мышца. Этой мышцей был Дух Святой, который был на нем, когда на Голгофе страдал. Помните, он говорит: «Духом Святым принес себя в жертву непорочного Бога». Без этой силы невозможно было устоять. Но вот так уж это Бог триединый. Я уже немного затрону эту тему. Ну, почему триединый? Нам сегодня это не понятно, как это три в одном. Но на самом деле три в одном. Если сегодня я старую мысль повторю, что я не раз говорю, может, для кого-то будет новой. Может, сегодня мы есть. Вот мы видны всем, правда? У нас есть мысли. Мысли есть. И сила у нас есть, а ее никто не видит. А ее никто не видит. Так у нас слова. Это мысли, облеченные в условные звуки. А у Бога его мысль, слово, это личность, равная ему. Вот почему у нас здесь не стыкуха получается? Мы говорим: три Бога. Какие три Бога? Один Бог. Но его разум есть, мысли есть. Есть. А его мысль – это личность, равная ему, это Сын Божий, Иисус Христос. Вы помните первую главу Иоанна? В начале было что? Слово, там с большой буквы написано. И слово было у кого? У Бога. И слово было кто? Бог. Это же личность. Это ж не сочетание определенных звуков, которые мы сегодня мысли свои передаем другим людям. Ведь мысли-то никто наши не знает. Мы их облекаем в звуки нашей речи. Кто-то на русском, кто-то на китайском. Но мысль-то одна и та же у всех. Я, помните, я когда писал эту книжку, написал, ну, мысль какая. Я хочу есть. Ну, на русском языке. На белорусском я хочу есть. То же самое, то же самое. На французском «je veux manger». Тоже я хочу есть. Но та же самая мысль, она выражена другими звуками совершенно. Мы понимаем. На финском языке, но там я голоден, «минаналка». Я ж не знаю финского языка, только немножко знаю что-то. Там знаю макара, колбаса, лейпа, хлеб. Вот это знаю, остальное не знаю. Что там у них? Ну, знаю, что другие немножко слова. Вот что я знаю. Но я понимаю, что мы, что одинаковые у всех, а выражаться она по-разному, но она одинаковая у всех. И потому, когда мы придем на небо, то там будут видны все мысли наши. Там не надо будет, какой будет язык там на небе, украинский или русский, или какой-то еще. Там язык мысли будет, очень глубокий язык будет. И гораздо глубже, чем будут мысли, чем мы сегодня имеем. Но я сегодня говорю о чем? Что, у Бога слово, это Бог, это личность, равная Ему. Ну и помните, и второе, и сила, что у нас есть. И вы помните другое место Священного Писания. Я думаю, что мы будем еще рассуждать над Евангелием от Луки, и там вы тоже найдете, что Дух Святой найдет на тебя сила Всевышнего осенит себя. Почему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Так написано. Ну, одно и то же. Но у нас сила, я даже не знаю, что это такое. Мы еще не проявление видим. Кто-то вот эту кафедру может сдвинуть, вот я ее шатаю. А у Бога сила, это тоже личность, но это же одно и то же. Поэтому Бог наш триединый. Потому что сегодня действительно в мусульманстве говорят о том, что вы каким-то трем богам служите, а Бог один. Ну, конечно, один. Но у Него есть слово, у Него есть сила. Ну, как это... Мы называем триединый Бог. Ну, наверное, в Библии нету триединый. Но, тем не менее, мы сегодня, ну, хоть немножечко понимаем, что это значит. Полностью понять, кто такой Бог, мы никогда не поняли и не поймем. Слишком велик, слишком могущественен. Ну, и даже я позапрошлый разбор повторил, что мы сегодня думаем, что Бог похож на человека. Но на самом деле написано, помните, в Иисусе Христе написано, Он принял образ раба и по виду стал как человек. Значит, он не был такой, как человек по виду, но по виду стал как человек, чтобы с нами пожить. Ну и, конечно, уже всю вечность он будет носить, наверное, образ подобный человеку. И когда я его видел на небе, то видел подобного нам, но, конечно, в такой великой славе, что не мог устоять перед ним, пал на лицо свое, как Христос сказал ему, встань, я не слушаю, что тебе говорить буду. Поэтому вот с этой точки зрения и я и говорю, напоминаю этот текст Писания, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Что ж это за правда Божия? В чем заключалась правда Божия? Что Он оправдал нас. Христос исполнил Его Слово. И это Его и поддержало. Люди Его не поддержали. Они считали, помните, я говорил о Нем как? Он вышел из себя. Пойдите, заберите Его, Он вышел из себя. Знаете, кого говорят, что не вышел из себя? Ну что-то ненормально с Ним. Заблудился или еще что-то, но вышел из себя. Но он не вышел из себя. И Отец Небесный наблюдал за ним, и он не обращал внимания на то, что люди о нем говорили. Религиозные люди, невозрожденные, они в нем не видели личности. Говорят, это обманщик, это такой, сякой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И распяли, убили, в гроб положили. Но Отец Небесный так не думал о нем. Он его никогда не считал преступником, никогда не считал грешником. И взял и воскресил его. А ведь его распяли, как последнего разбойника, между двумя разбойниками повесили. Самые позорные смерти предали. Для людей ничем его посчитали. Но его правда, потому что он исполнял боль Божию, она его и поддержала. Почему? Потому что за этой правдой стоял сам всемогущий вечный Бог. Слава Богу и благодарение за это. И в чем заключалась эта правда? Я еще раз прочитаю этот текст Писания. Послание к Римлянам, 3 глава, 22 стих. И с 3 главы, 25 стих прочитаю. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. И в чем заключалась еще правда Божия? Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вот в чем заключалась правда Божия. В искуплении, через Голгофскую жертву Иисуса Христа. И через прощение грехов наших. Вот чем была правда наша. Потому что если бы по сегодняшнему мнению по правде судить нас, то вы знаете, что туго нам пришлось бы всем. Если бы Бог по правде судил, наказал бы по справедливости, как мы сегодня говорим. Его правда заключалась немножко в другом. В прощении грехов, соделанных прежде. И потому, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, и Господь говорит о том, что жил ты во грехе, был мертв по грехам и преступлениям. Но если ты понял это, что дошло до твоего сердца, то Бог сразу же прощает все грехи, которые делал. Оправдывает человека, ставит его на путь спасения. И не считая, что то, что было очень сильным, было нельзя его уничтожить. Все уничтожается. Омывается кровью Христа, уничтожается смертью его. Так что слава Богу и благодарение. Все закрыто. Но так же Бог не может поступать, если мы после того, как покаялись, опять делаем то же самое. Вижу, тогда другая правда. Что сеял, то что? То будет жать. Тут уже нельзя вот теми категориями мыслить, которые были до этого. Тогда было другое время. Кто-то очень правильный вопрос задавал в прошлый раз об Корнилии. Кто задавал, не помню, есть он сегодня здесь или нет. А было другое время. Он был не спасенным человеком, по сути дела. А Бог очень часто неспасенным людям, если начинают молиться, отвечает им, чтобы они поняли, что Он есть. Вот одна из причин. Чтобы они поняли, что Он есть, обратились, поэтому и отвечают. Но когда мы уже начинаем грешить, уже нам отвечать не будет, если мы не покаялись, если мы не исповедовали свой грех. Вот понимаете разницу? А там был очень добрый человек Корнилий. Но это была доброта человеческая, доброта невозрожденного человека. Вот что часто нас и смущает. Говорит, такой хороший человек, но неужели он не будет спасенный? Иногда говорят так, да нам еще далеко до него. Это правда. Есть по натуре очень добрые люди. Но этой доброты и той святости человеческой не хватает, чтобы жить в вечности святой. Здесь нужно возрождение. Я просто объясню, что получается. Конечно, таким людям проще. Но при покаянии он рождается новым человеком. И все то, что у него было человеческая доброта, Бог начинает растить от Духа Святого ту самую порцию. Но уже от другого источника. Нет его Духа, нет его характера, а от Духа Святого. Потому что наша доброта какая? На человеческом уровне. У нас никогда не было такой доброты, чтобы нас проклинали, а мы что делали? Благословляли. Нам делали зло, а мы им делали добро. Скажите, было когда-нибудь такое? Не было. Не было. Мы могли даже не отвечать злом на зло, молчать просто, но делать добро не делали. Поэтому Бог растет до этого уровня, а потом уже начинается, возлюби врага твоего. Потому что в Ветхом Завете было совсем другое. Люби брата твоего и ненавидь кого? Вот это потенциал человеческий. И то очень трудно так делать было людям. Любить брата своего. Ну, знаете, что своего по плоти брата можно любить. Но по национальности не очень-то. Пусть он белорус, пусть он китаец, пусть я китаец. Но не то, что надо. Но как его любить, этого брата? А потому Бог вот именно и вел речь о том самом Корнилии. Вы помните, пришел ангел и сказал, молитва твоя услышана, но единственная цель, чтобы ты покаялся. Вот для чего она услышана. А то, что ты добрый, ты хороший, это все на своем месте. Но ты не спасенный Корнилий. То же самое Корнилий. Я, допустим, уверенностью могу сказать, где-то и мысль допустил нехорошую, где-то неправильно, может быть, своего воина наказал. Ну да, могло быть такое. Могло. Он же где-то воевал, где-то свое войско водил, может, кого-то невинного убил. Могло быть такое? Могло быть. На войне, говорят, справедливая война. Когда вышли войной, если ты его не убьешь, то он тебя убьет. Если ты его пожалеешь, то он тебя не пожалеет, потому убивали. Ну, а Корнилий не написано. В военных операциях он участвовал, не участвовал, не написано. Но, тем не менее, знаете, воин есть воин. Имел и мужество, имел и все. Ну, и может где-то и вспылил, может где-то добрый. Ну, добрый. Сегодня добрый, когда ко мне добрые. А когда мне на ногу наступили, я могу и вспылить. И все. Не хватит одного какого-то проявления неправильного, чтобы погибнуть. Поэтому Господь и говорил ему: Корнилий, тебе нужно покаяние. Пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, который дом находится при море. Он придет и скажет тебе слова, и спасешься ты и весь дом твой. Потому что здесь как раз вот эта правда Божия упрощение грехов заключалась. Говорит Господь: я справедливый. Наказать – наказал. Но в силу того, что вы родились во грехе, я готов вам простить. Только надо за это попросить прощения и признаться, что вы грешники. А когда человек говорит: а в чем мне каяться? Я никого не убил. Ни у кого ничего не уворовал, в государстве что-нибудь стянуло или что-то где-то плохо лежало. Ну что, что это за грех такой? Говорит: все так делают. Ну что, мне каяться не в чем. И так и останется в своих грехах этот человек. Так и останется в своих грехах. Хотя Христос умер за грехи всего мира, за грехи каждого человека. Но сколько сегодня людей идут в ад? Почему? Потому что не признали себя грешниками, не покаялись, и все. Кажется, это так просто все, но не просто на земле. Здесь презирают верующих. Ну, в наше время немножко не такое время, которое раньше было. Но, тем не менее, знаете, что не очень-то нас жалуют. Не очень-то. Потому что мы часто как бельмо на глазу. Я знаю, один из братьев жалуется, говорит: не могу работать даже на этой работе. Требую, чтобы я врал. Требую, чтобы врал и все, чтобы обманывал. Надо рассчитываться, я же не могу это делать. На работе так-то приписки разные. Ну, вы знаете что. Когда-то я на комбинате работал, это собрал Цапаев, что был, Георгий Константинович. Собрал однажды всех начальников цехов. И они расселись, где-то: вы чего так расселись? Ну-ка поближе, я вас что, искать глазами буду, что ли? Он был довольно такой строгий. Я во что, глазами искать буду? Одного прочесть, другого. Потом одного из начальников поднял, отчитал хорошо. Так он: ну мы ж работаем, мы ж план делаем. Он поглядел и говорит: план делаю я и бухгалтера мои, а не вы. Поняли? Поняли. План делаю я и мои бухгалтера, а не вы. Вы поняли? Поняли. Все поняли. Знаете, это система такая на земле есть. Мы в будущее время наверстаем что-то. Мы это покроем все, что теперь приписали. Да где там покроешь? Где там покроешь? Одно на другое наслаивается. Ну и так далее пошло. Поэтому я хорошо понимаю, что сегодня, если что-то делал или где-то приступил волю Господню, то не скроешься. Надо прийти к Господу, признаться: Господи, прости. А что, хоть какой я ни был святой, я не могу сказать, что я нигде не согрешил. Если Павел однажды сказал, вы помните, он говорил так, что для меня очень мало знать, как судите обо мне вы, или как судят обо мне другие люди. Да и сам не сужу о себе, хотя за собой ничего не замечаю, но чем не оправдываюсь? Хотя за собой ничего не замечаю, но чем не оправдываюсь? Судья же мне кто? Господь, говорит. Господь мне судья. Я все отдал ему, и не оправдываюсь, и не обвиняюсь, и не обижаюсь, и ничто. Судья же мне, говорит Господь. Кто его знает? Вот, и правда что-то есть, но не замечаю. Но вот этим я не собираюсь оправдывать, потому что могу ошибиться, могу ошибиться. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы в нашей жизни понимали эти вещи все. Он возложил на себя правду, как броню. Если человек... Что такое правда? Я опять повторяю то, что не раз говорил. Правда – это поступки, совершенные по Слову Божию. Если человек не нарушил Слово Господне, это как броня для него. Дьявол тогда не имеет доступа к нему. Он ходит вокруг него. Он пытается это пройти, но не имеет права, не имеет власти над ним. Но когда человек делает то, что не надо делать, может, имеет над ним власть. Вы помните место Священного Писания? У Иоанна написано, кто делает грех, тот от кого? От дьявола. Но как это? Я сделал грех, я от дьявола. Я же дитя Божие, как я от дьявола? А когда делаю грех, то от дьявола, то он заставил меня делать. Я не просто погиб вообще-то, но я же выполняю волю. Но от кого тогда-то? От Бога пришло или от дьявола? Допустим, я вспылил где-то. Что, это дух вспылил или от дьявола? От дьявола, конечно, от дьявола. Я помню однажды, когда один из братьев, не называю, где это было, это церковь где-то, наверное, километру 105 или 110 Баранович расположена. И там где-то какой-то конфликт произошел, разборка была. И один из братьев поднялся и стал кричать очень сильно. А люди тоже стали шуметь. А брат говорит, тише, тише, тише, брат исполнился духом. Брат исполнился духом, тише. Каким духом исполнился? Ну, ясно ж, каким. Ну. Может быть, он и не жил в то время. Может быть, снаружи это действие было. Но тем не менее, каким духом кричал? Ну, если человек кричит, или ворчит, или ругается, ну, то же дух, ну, то же не Дух Святой. Ну, о чем говорить? Может быть, крещенный Духом Святым, вот и что. Но когда начал кричать, то уже что дьявол делает? Его работу делает. Его работу делает. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас были поступки как броня. И если мы где-то не согрешили, или может, даже не заметили, то что бы дьявол нам не нашептывал, мы не будем принимать, мы же не виноваты. Но когда где-то что-то зацепку имеет, тут же начинает давить на нас. Ага, ты вот то делал, ты то. Но ты же делал. Делал. Но Бог тебе и не простил. Бог мог простить, настолько сильно будет давить, и будет доказывать, что не простил. Кто его знает, а может, и не простил тогда. И уже вот эта броня где-то пробита, где-то щель есть, где-то есть минус в нашей жизни, почему он так часто добивает нас, как броню. И шлем спасения на голову свою. Вы помните, я говорил вам про голову. Шлем спасения на голову. Обычно голова чем атакуется наша? Мыслями, правда. Но я не знаю вообще, то раз в голове или где-то просто аппарат, который воспринимает все. Но нас считается, что в голове разум. Мозг там, он преобразует это все и так далее, достигает до сердца. Если что-то нарушено в мозгу, значит, мы можем не видеть, не слышать, но что-то нарушен аппарат. Нарушен этот аппарат. Я это понимаю. Но, говорит, шлем на голову. И я просто напомню один из текстов Писания, потому что шлем на голову – это, по сути дела, знание Писания очень твердое. Своего рода шлем, защита. Вот стоит нам только забыть один текст Писания. Какой текст Писания? Я вам напомню. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как только забыли это все, это ж пробоина в этом месте. Что бы с нами ни произошло, Бог забыл, Бог оставил, Бог не любит, это будет во вред мне. И вот это же пробоина. Вот один текст, ну даже можно много забыть что. Я просто один взял. Все содействует ко благу. И уже, если об этом забыли или не знали, все, шлема на голове нет. Пробоины за пробоины, атака за атакой, непрестанное давление на разум. Все. И человек тогда разбивается, расклеивается окончательно. Шлема на голове нету. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали Писание. Или, допустим, ну еще один текст, традиционный. Уже в последнее время он для меня стал традиционным. Это третья глава книги «Плач Иеремии». «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на что? На грехи. И на чьи грехи? Свои. Как только то забыли, все. Если не будем разбираться в самих себе, а будем разбираться в других, горе нам тогда будет. А вот когда в себе разберемся, что меня смущает на сегодняшний день, я это выброшу, все тогда. А что мне разбираться с тем, кто меня обижает? Что мне разбираться с тем, кто что-то сделает? Но хочется разобраться и с ним. А надо разобраться с собой, поставить первый вопрос. Почему, Господь, ты в мою жизнь допустил это? А потому что видел минусы и проблемы в твоей жизни. И допустил, чтобы показать тебе, какой ты есть, какая ты есть, какой я есть в моей жизни. Вы можете не знать, какой я есть. Но когда я переживаю что-то, я знаю, что я переживаю. Я должен знать, и какой я есть на сегодня. Вы можете не знать, какой я есть. Я могу не знать, какие вы есть, но вы должны знать, какие вы есть. Если мы узнаем, какие мы есть, это уже шлем на голове нашей. Мы тогда не будем делать опрометчивых поступков. Не будем разбираться с тем, с чем не надо разбираться. Не будем лезть не в свое дело. Я напомню один из текстов Писания. Я в последнее время эту проповедь говорил не один раз. Это послание Фессалоникийцам. Не помню, какая точно глава. Я не запоминаю эти главы. Но там есть такое место Священного Писания. Ущербно стараться, чтобы жить тихо. Ущербно стараться, чтобы жить тихо. Вот если мы этого не знаем, не будем жить тихо, значит, шлема на голове нету. Понимаете меня, что я говорю? А надо стараться ущербно, от чего сердце стараться? Почему стараться? Потому что это же не так просто жить тихо сегодня в семье, когда бунтуется сын, бунтуется дочь, бунтуется жена, бунтуется муж постоянно. Вы попробуйте жить тихо, стараться в такой обстановке. Хочется, наоборот, сдачи дать. Я помню однажды тоже, когда-то тоже мне захотелось дать сдачи. И цитирую такие слова. Я помню, что со школьной скамьи. А ее день же этим часом чуть не взял у нас тамбов. Але мы им по мордасам и пустили без зубов. Думаю, надо мне по зубам дать. И пустить без зубов. А что ты сделаешь? Как ты дашь так? Вот бывает же такое. Почему? Надо стараться жить тихо. Тихо жить. А иначе, ну что может быть тогда? Но там дальше следует. Делать свое дело. Делать свое дело, которое ты можешь делать. И не лезть в то дело, которое тебе никто не поручал. Если я буду лезть в то дело, которое мне не поручали, что мне Бог не доверял, скажите, будет тогда тихо или не будет тихо? Никакого тихо не будет. Не будет тихо. И какое тихо, когда я лезу не туда, куда надо, в те сферы, которые мне недоступны, а пытаюсь командовать чем? Я знаю, где я могу командовать, а где я не могу командовать. Ну и делать свое дело собственными руками, а не чужими. Вот это тоже много что значит. Вот это шлем на голове нашей. Как только мы это не понимаем, будут проблемы одна за другой идти в нашу жизнь. А когда будет делать дело свое дело, собственными руками, ну, и есть такое пословица, чужими руками жар загребать. Есть такая пословица? Есть. есть. Но вот часто хочется чужими руками что-то сделать, но не всегда же получится. И не всегда кому-то будет нравиться, если он узнает, что я хочу чужими руками что-то сделать. Я помню, в одной церкви был, за рубежом был, правда, и там, значит, собрались против пастора, очень много собрались. Потом брату, одного из братьев, он умел такое близкое общение с ним, и они стали его наставлять. Он подумал, слушайте, говорит, так вы что хотите, моими руками его убрать? Да, дальше в чем дело? Говорит, нет, братья, так не пойдет. Хотите, делайте сами. Вы моими руками хотите убирать? Так, говорит, не получится, я на это не пойду. Вот, вот вам, пожалуйста, что может быть. Да и в нашей жизни тоже, может, когда были у мира, что-то было вот такое похожее. Себя выставлять не хочется, а добиться цели хочется. Если там провал будет, они получат, а я буду в сторонке стоять. Я же не выходил никуда, настроение было, ничего не было, все нормально у меня было. Но вы помните, кто был виноват, что урыхи тяйно убили? Давид или аммонитяне? Или филистимляне? Аммонитяне вроде, я не помню. Аммонитяне были. Ты убил его своими руками или мечом аммонитян? Ты убил его мечом аммонитян. И поэтому они язычники, они люди, не способные разбираться. Они воины, они воевали. А ты-то знал, Давид, что ты делаешь? И пошло очень большое и серьезное наказание для его дома. Вы помните, что было там? Вовеки не отступит меч от дома твоего. Потому что наказание. Хотя Бог его не отверг. Он пережил очень многое. Остался царем. И Бог ему сказал, когда будет тысячелетнее царство, то Давид у меня будет чем? Ну, на земле будет управлять вместе со мной. Царство Давиду отдам. Хотя сам как глава будет, но что-то будет. Но на земле наказание приходится нести. Приходится нести наказание. Никуда не денешься. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас был шлем на голове нашей. И облегся в рызу мщения, как в одежду. И покрыл себя ревностью, как плащом. Я просто, раз бы сказал, не мог понять. Но теперь немножко понимаю, может быть, и не совсем. Вы знаете, что ревность как плащом. Я читаю один из текстов писать. Это единственный текст, который можно сегодня взять, чтобы что-то вынести. Книга Судей, 3 глава, 16 стих. А от сделала себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и приписала его под плащом своим к правому бедру. Под одеждой оружие спрятать нельзя так, чтобы его не видели. А под плащом что? А под плащом можно. И вот когда Господь ревнует о нас, Он ревнует о нас великой ревностью, вы знаете что? До ревности любит Дух, живущий в нас. И часто, когда он почему-то молчит определенное время, мы удивляемся и говорим так, ну, что вы меня учите? Я уже столько лет живу вот так и так, и Бог меня не наказывает. Вроде бы он согласен со мной, вроде бы неправильно понимаете. Почему? У Бога есть оружие, ревность, чтобы поставить нас на место. Но оно у него под плащом спрятано. Мы его не видим. В определенный момент достает и раз из ревности. И дал хорошенько. Но эта ревность не в ярости. Я читаю дальше. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противнику своим яростью. Врагам своим местью воздаст должное. Вы знаете, что у Бога и мера и в ярости есть мера, и во гневе есть мера. У дьявола и у человека часто этой меры нету. Но я помню еще один текст Писания. Я напомню его. В Псалме 6, кажется, Псалом написано так. «Не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Вот в любви наказывай. Поэтому Божья ревность к нам из любви проявляется. И если даже мы не совсем понимаем, за что. Если даже не совсем понимаем, почему он молчит. Но он возревнует обязательно. Если здесь, а вот убил человека, то Бог не собирается нас убивать. Но у него есть оружие для нас, которое мы не видим. Оно как под плащом спрятано. Но когда придет время, он его обнаружит. И из ревности накажет поставить нас на свое место. Вы помните, еще один текст Писания, я тоже его не раз напоминал, который говорит так. «Тех, кого я люблю, тех обличаю, и что делаю? И наказываю». И так, будь ревностен, и что сделай? Покайся. И если покаешься, поменяется. Может, не сегодня, может, завтра. Вот Господь меры какой-то наказал, но поменяется. А если не покаешься, то что тогда? Тогда вопрос стоит открыт. Вопросительный знак в отношении спасения стоит. Если человек не кается и не собирается каяться, в отношении его спасения ставится большой вопросительный знак. Идет как волна убой написано. Помните, есть такое священное написание? Идет как волна убой. Поэтому Бог дал нам сегодня время и по мере возмездия. Но если Бог и нас наказывает, возмездие дает, то по любви это делает. И в Исаии написано: «Мерою ты наказывал его». Но у него есть мера даже тогда, когда он врагам своим воздает яростью. Но не жестоко. Вот эта ярость и жестокость, кажется, оно настолько слито вместе, но на самом деле то нет. Хотя у Бога есть ярость тоже, и гнев большой есть. Но тем не менее, это чистая ярость. Я вспоминаю один из текстов Писания. В книге Бытия, в 48 главе, было пророчество о Левии и о Симеоне. Симеон и Левий – братья. Орудие жестокости мечи их. Они в гневе своем убили мужа, перерезали жилы тельца, и там дальше написано: «Проклят гнев их, ибо жесток, ярость их, ибо свирепа». Оказывается, ярость может быть не свирепой, а гнев не должен быть жестоким. Почему Господь так говорит о Левии и Симеоне? «Проклят гнев их». Ибо какой? Жесток, ярость их, ибо свирепа. Раздели их в Якове, расщей их в Израиле. Вы знаете, как Бог часто делает работу? Когда мы делаем не то, что надо, Он часто расщевает нас. Я помню, когда-то, не в обиду кому-то будет сказано, была у нас одна группа, Эдельвейс называлась. Такое название не взяли. С одной стороны, тут цветок, а с другой стороны, знаете, Эдельвейс, это немецкая дивизия была. Помните, Высоцкий пел? Сейчас помню. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобой, и теперь он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс, их надо сбросить с перевала. Вот взяли такой Эдельвейс вот это. Помню, когда они начали здесь играть, когда они играли здесь, особенно когда был приемный день. Вы знаете что? Мне стыдно было, что такое играют. И однажды, когда молитва, Господь сказал: «Я их расщею всех». Он их не поубивал, они все живы. Но сегодня этой группы нету. Расщеяны вообще по своим местам, по разным местам.

завтра мы не были. Перевалили кто на одну сторону, кто на другую, кто на третью. Сегодня все живы, но уже не делают то, что делали раньше. Я помню, когда-то так заиграли, просто выскочили, говорит, вот это да, вот это как, вот это классная музыка. Думаю, какая классная, там хоть ты уши затыкай. Но классно было для них, классно было. Ну, это классно было для них, классно, сегодня стало уже не классно совсем. Поэтому я обращаю внимание, говорю, рассею их. Ну, там у них гнева не было, наверное, в этой молодежи нашей. Не было гнева, было другое немножко увлечение. Но, тем не менее, рассею. И рассеял, наверное, за года полтора, а может, даже два прошло, рассеял. По этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. Знаете, острова – это уже не материк. Это где-то затирались, где-то кто-то о них мало знает, что, но Господь знает, что и им, говорит, воздам должное. Воздам должное и им. Воздаст должное в церкви, такой большой, как наша, где не то делает, то, что надо. Ну, я имею в виду, Бог найдет, что... И в маленькой церкви тоже то самое сделает. Все будет ставить на свои места. Потому что по-другому уж нельзя. Это есть его определение. Это вечное слово Господне. В то время это слово относилось к Израилю. Но сегодня оно же и к нам относится. Бог-то тот же самый. Характер их не поменялся. Требования не поменялись. Смотрите, было время закона. Найдите перечисление всех грехов, которые Бог ненавидел. И сегодня в Новом Завете то же самое перечисляется. Что было грехом, то и было грехом. То и осталось грехом. Поменялось время, поменялся закон. Подход немножко другой ко спасению. А грех остался грехом. И все то, что там было не принято им, то и сегодня нам напоминает. И вы этого не принимаете. Помните, написано, крови нельзя было употреблять во время Ветхого Завета. В Новом Завете вы найдете то же самое в Деянии апостолов? Найдете, то же самое найдете. Кроме жира там. Ну, там в Новом Завете, в Ветхом Завете жир нельзя употреблять, тук нельзя было употреблять, надо было сжигать. Ну, в наше время уже Бог не писал, что нам жира есть не надо. А вот то, что надо, написал все-таки. А что касается греха, один к одному. Через что там под проклятие попадали, а то и сегодня, если люди делают не то, что надо, попадают под то самое проклятие. Попадают и все. Поэтому пусть Господь благословит нас. Что Он воздаст должное всем, но никогда не будет переступать меру.

Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха и слово лукавых дешевизна, и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе: возможно, когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожье, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут сжечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь, к стене поставят. Но от Бога я ни за что не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все смогу. Своей души не пожалею. Но здесь давай на чистоту. Остановись. Копни поглубже и максимально приглянись. Мотивы, увлечения, нужды. Чем ты заполнил свою жизнь? Зачем нам представлять, что будет и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачеты не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречения моменты все незаметны для людей. Условия для нас получше, и мы порой почти глухие, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем? Сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыта преисподня, чтоб даже избранных сломать? Проверь себя. Не отречешься, когда наступит на мозоль? Спроси себя, над чем смеешься? Как реагируешь на боль? Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битвы за верность Господу Христу. Что нам за будущее браться? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс? Когда не брезгуем соблазном, щепотка лжи, блуда, суда, и в обольщении опасном кричим: «Я бомер за Христа!» Но надо ли наставить к стенке? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать разбаты кровью, не жди и дула виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

«Ну, живей! Дети, мы идем собирать первоцвет», — говорила Элизабет. Нянюшка Барнс только что привела Кэтрин, Рэйчел и их маленького брата Джона в комнату. Она знала, что от нее требовалось, и трое детей уже были одеты для прогулки в лес. На улице к ним присоединился Деннис Риджен, садовник, сопровождавший их, чтобы давать советы и помогать при необходимости. Элизабет считала восхитительным после Лондона иметь возможность бродить с детьми по лесу, показывая им цветы и другие предметы и явления природы, которые окружали их. Детям тоже это нравилось, что вдвойне доставляло Элизабет удовольствие. Сегодня они искали первоцвет, и недолгие поиски вскоре дали результаты. В чтении Библии Элизабет черпала свою глубокую веру. Она сама читала ее, как только выдавалось свободное время, и читала своим детям, так что они росли, осознавая значение этой великой книги. Слуги в Плашете тоже обязаны были посещать и слушать ее регулярное чтение Библии. 26 сентября 1806 года срочной почтовой каретой в Плашет приехала ее сестра Риченда. Она привезла печальное известие, что их отец тяжело заболел в Элхам-Холле и нет надежды на его выздоровление. После долгой и утомительной поездки они около полуночи приехали в Элхам-Холл. Элизабет была счастлива, что застала отца в живых. Всю ночь она просидела у постели отца и разговаривала с ним. Он засыпал на долгие промежутки времени, но, проснувшись, беседовал с ней о своей жизни и семье. Он говорил, что любовь его детей всегда была для него великой поддержкой. Он радовался, что у его детей есть возвышенные цели к жизни, и надеялся, что они никогда не поддадутся искушению изменить им. На следующее утро Джордж Гарни умер. Ему было 59 лет. Элизабет была опечалена, но слова отца произвели на нее большое впечатление. Более чем когда-либо она была полна решимости прожить свою жизнь достойно и не жалеть для этого усилий, что бы ни говорили окружающие. Была в Элизабет сила, побуждавшая ее поступать импульсивно, с большой целеустремленностью. На похоронах отца она шла с семьей на кладбище, как вдруг опустилась на колени и стала молиться. Семья была в замешательстве, но Элизабет поднялась и спокойно продолжала свой путь. На протяжении долгого времени ей хотелось проповедовать на собраниях квакеров. С тех пор она всегда так поступала. Было очень необычным для женщины, жившей в начале XIX века, выполнять свои решения таким образом. Было очевидным не только для самой Элизабет, но и для тех, кто знал ее, что она очень необычная женщина с решимостью, способной преодолеть все препятствия. В сентябре 1811 года Элизабет приехала в Элхам-Холл для того, чтобы побывать на собрании британского и зарубежного общества Библии в Норридже, на котором выступал с речью епископ. После этого ее брат Джозеф Гарни пригласил 34 члена общества на обед в Элхам. Все выглядело величественно, когда они сели обедать в большом столовом зале. Необычным было то, что квакеры обедали со священниками англиканской церкви, баптистами и прочими. «Будьте добры, попросите тишины», обратилась Элизабет к Ричарду Филлипсу, квакеру, с которым была знакома. Это было в конце обеда, и Ричард не знал, что могло произойти, но сделал то, о чем попросила Элизабет. Все голоса стихли, и в зале воцарилась мертвая тишина. К изумлению собравшихся,
Елизабет опустилась перед ними на колени и стала молить Господа о ниспослании благословения. Затем она произнесла длинную проповедь о значении религии и правды на земле. Внимание всех гостей было направлено на говорившую. Многие из них испытали особый религиозный подъем после того, как выслушали Елизабет. Когда она закончила, ее слушатели продолжили свою трапезу, обсуждая случившееся. Она говорила с ними как человек, вдохновляемый Словом Божьим, и это произвело на них впечатление. Удивительно, что женщина проповедовала таким образом. Но все из них одобрили это, включая ее собственных братьев и сестер. Джон и Даниэль главным образом думали, что неправильно женщинам стремиться проповедовать. Истинная правда, что постоянные разъезды Элизабет несколько обременяли остальных. Приезжая в Элхам-Холл, она часто оставляла там своих детей, пока шли собрания квакеров. Вначале их радушно принимали, но подрастая, ее дети становились шумными и невоспитанными. Ее сестре Луизе не нравилась их неаккуратность, и она сердилась при любом проявлении грубости. «Нам опять подбросят этих детишек?» — язвительно спрашивала она, когда Элизабет неожиданно приезжала к ним. Элизабет не хватало времени на собственных детей, но при всякой возможности она старалась почитать им истории из Библии, выучить молитвы и гимны и убеждала, что хотя она часто отсутствует, всегда думает о них. Ей было больно, когда она поняла, что сестры думают, будто она не заботится о своих детях. В 1812 году, когда Элизабет исполнилось 32 года, у нее в семье было 8 детей. Этот год не был удачным ни для бизнеса, ни для условий жизни в стране. Война с Наполеоном привела к сильному упадку в торговле, и перспективы в коммерческой деятельности Джозефа были плохими. Многие не могли найти работу, товары были в дефиците, а цены росли. Элизабет сознавала, что многие крестьяне, живущие возле Плашета, борются за выживание. Как обычно, она старалась организовать для них помощь, раздавая еду и одежду. Делала она это, призывая местных квакерш принять участие в распределении помощи беднякам. Вскоре среди местных бедняков распространилась слава об Элизабет как о леди, у которой всегда можно найти помощь. Она заботилась также об образовании детей и основала в районе школу для девочек. Она никогда не забывала методы, используемые Джозефом Ланкастером, с которым познакомилась за несколько лет до этого. И теперь в своей школе для девочек она воплотила идеи Ланкастера в жизнь. Школа располагалась в одной комнате дома, примыкавшего к особняку. Элизабет платила учителю. Тем не менее, приходила в школу, чтобы самой почитать девочкам и посмотреть на их работу. Девочки, которые хорошо работали, получали в подарок Библию. Торговля чаем Джозефа Фрая теряла доходы, как и многие другие заведения в этот период. Жизнь в Плашате была дорогая. И стремясь сэкономить деньги, они решили вернуться на зиму в Мидлерс-Корт. Растущие цены и последствия плохой торговли отражались на всех. Система крупной фабричной промышленности водилась таким образом, что ремесленники, работавшие на дому, оказывались без работы. Те, кто приезжал в город, могли найти работу на фабрике, но рабочий день был длинный, условия плохие, а плата очень низкая. Итак, когда Джозеф и Элизабет возвратились с семьей в Лондон, то обнаружили ужасные условия существования бедняков вокруг Мидлерс-Корта, а также назревавшее сильное недовольство. Даже хлеб был очень дорогой, и гнев бедняков проявлялся в том,
что они на улицах нападали на тех, кто был богаче. Отчасти обвиняли короля, и толпы людей при виде его кареты глумились над ней и пытались забросать ее грязью и камнями. Когда они жили в Плашате, Елизабет считала своим долгом навещать бедняков, которые жили в лачугах по соседству, приносить им суп и материю для одежды. Она знала, как необходимо беднякам тепло и еда. В Лондоне нищета тысяч людей проявлялась особенно явно. Многие из них для того, чтобы выжить, занимались кражей со взломом и карманным воровством. Тех, кого ловили, жестоко наказывали, приговаривая к тюремным заключениям на большие сроки, а также телесным наказаниям, ссылкам или предавали смертной казни. Женщин, преступивших закон и пойманных, наказывали так же сурово, как и мужчин. В один из холодных дней января 1813 года Елизабет нанес визит франко-американский квакер Стефан Грелет. Он был богатым французским аристократом, обосновавшимся в Соединенных Штатах, где и вступил в общество друзей. Он уже насмотрелся страданий бедняков в Соединенных Штатах, а также Франции. Теперь, находясь в Англии, он был озабочен растущей преступностью в Лондоне и был намерен посещать молитвенный дом на Сент-Мартис-Лейн, чтобы помочь людям, вынужденным стать преступниками ради того, чтобы выжить. Стефан Грелет надеялся, что много таких людей придут послушать его. Придя в молитвенный дом в 7 часов вечера, он был просто изумлен, увидев, что зал битком набит и в большинстве своем молодыми людьми. Стефан беседовал с ними, а также молился за них. Они обещали, что будут вести более добропорядочную жизнь и помнить то, что он им рассказывал о Господе. Новость о грандиозной встрече карманников и воров со Стефаном, квакерским проповедником, и о том, что они слушали его с вниманием и восторгом, распространилась по всему Лондону. Глава городского магистрата пришел, чтобы встретиться с ним и поблагодарить его за то, что он сделал. «Если я соберу всех преступников, каких найду в Лондоне, и уговорю их собраться вместе, поговорите ли вы с ними и попытаетесь ли убедить, чтобы они вели более добропорядочную жизнь? Я хотел бы узнать, что произошло с этими людьми перед тем, как их посадили в тюрьму», — сказал Грелет. «Поэтому получу ли я разрешение посещать тюрьмы?» Такое разрешение было получено, и после посещения многих тюрем Стефан отправился в мрачное здание Ньюгейта, где все еще публично вешали преступников. Он пришел в ужас, обнаружив в тюрьме много малолетних мальчишек, сидевших вместе со взрослыми преступниками. «Эти мальчишки никогда не смогут стать честными гражданами», сказал Грелет другу, который пошел с ним. «Мы должны убедить, чтобы в будущем было запрещено содержать их вместе». Когда Грелет направился в камеры в тюремном дворе, где содержались женщины-заключенные, его остановил тюремный надзиратель. «Ходить туда небезопасно». «Как я понял, эти заключенные женщины», — сказал Грелет. «Почему же это может оказаться небезопасным для посетителей? Вы забываете, что многие из них доведены до отчаяния и поэтому опасны. Мы вынуждены быть осторожными с ними», — настаивал тюремный надзиратель. Грелет и его друг не отступились и вошли в камеры, которые были заняты женщинами. Он был поражен грязью и страшными условиями, которые увидел там. Большинство женщин лежали в гамаках, но многие спали на грязной соломе на полу. Отвратительное состояние камер и одежды узниц ужаснули обоих посетителей. Женщины были удивлены, увидев двух мужчин,
которые неожиданно появились и стали задавать им вопросы. Но никаких осложнений не было. «Наверху есть еще заключенные», — сказала одна из женщин. Тогда Грилет и его друг поднялись по лестнице и обнаружили больных женщин. Они были сильно потрясены, увидев так много бледных, болезненного вида женщин, которые лежали либо на жестком каменном полу, либо на куче грязной соломы. Особенно огорчило Грилета то, что некоторые из этих женщин, одетых в ветхую грязную одежду, сидели с маленькими детьми на руках. Стефен Грилет покинул Ньюгейтскую тюрьму, убежденным, что необходимо что-нибудь сделать, чтобы помочь сотням несчастных женщин-заключенных, которых он там увидел. Он вспомнил о своем друге Элизабет Фрай. Он знал, что она живет в Лондоне и что она уже приобрела репутацию человека, помогающего беднякам. Он решил пойти к ней и попросить ее совета и помощи. «Я знаю, вы озабочены отчаянным положением бедняков в этом городе. Без сомнения, среди них есть отъявленные преступники, но многие из них стояли перед выбором умереть от голода или воровать», — сказал ей Грилет. «Повсюду я старалась читать этим людям Библию, чтобы они приложили все усилия и вели более добропорядочную жизнь», — сказала Элизабет. «Но того, что может сделать один человек, недостаточно. Я вернулся из Ньюгейтской тюрьмы, где женщины живут в условиях худших, чем животные в клетках», — сказал Грилет. «Они ничего не знают о Библии, и их существование беспросветно. Их одежда отвратительна и изношена, и они спят посреди грязи и убожества. Что самое ужасное, вместе с ними младенцы и маленькие дети». «Вы имеете в виду, что никто не заботится об этих детях?» — спросила Элизабет, сразу ощутив беспокойство. «Нет», — сказал Грилет, — «я видел много детей без теплой одежды. Они плакали от холода, и некоторые из них были больны». «Разве начальника тюрьмы не интересует судьба этих женщин и детей? Он просто боится приближаться к ним и не хочет ничего знать о них», — сказал Грилет. «Это женщины и дети, не имеющие надежды. Тогда необходимо дать им надежду. Я пойду к начальнику тюрьмы и заставлю его позаботиться о человеческих созданиях, вынужденных находиться в этом ужасном месте», — сказала Элизабет. «Я уверена, моя заловка Анна Бастон поможет. Мы пойдем в Ньюгейт, возьмем одежду для женщин и поговорим с ними». «Боюсь, что это невозможно», — сказал он. «Я сам с большим трудом получил разрешение посетить камеры женщин в Ньюгейте». Элизабет преследовала нарисованная Грилетом картина ужасного положения в Ньюгейте. Она связалась с Анной Бастон, которая сразу же согласилась пойти с ней в тюрьму. Затем она попросила нескольких квакерских девушек сшить сколько смогут простых теплых платьев. Элизабет купила материал. Девушки принялись за работу, и к концу следующего дня у нее были узлы с одеждой для детей. В сопровождении Анны Элизабет отправилась, взяв с собой одежду и Библию. Из 18 тюрем Лондона того времени Ньюгейтская считалась наихудшей. Ни одной леди не пришло бы в голову навестить подобное место. Но это не волновало Элизабет. Она вошла в мрачные, страшные тюремные ворота и попросила провести ее к начальнику тюрьмы. «Я хочу, чтобы меня провели повидать женщин этой тюрьмы», — сказала она ему. Он пришел в ужас от одной этой мысли и сидел, глядя с явным недоверием на двух леди, стоявших перед ним. «И я не думаю, что вы сознаете, какому риску подвергаетесь, если войдете туда», —
сказал он. «Даже мои надзиратели заходят туда как можно реже и никогда в одиночку». «Спасибо за предупреждение, но мы не боимся», — сказала Элизабет. «Они увидят, что вы леди, и могут совершить жестокое нападение на вас», — продолжал начальник тюрьмы. «Я не могу позволить вам подвергнуться оскорблению и даже смерти». «Пожалуйста, позвольте нам войти». «Беспокойтесь не о нашем благополучии, а об условиях для этих бедных женщин и их детей», — настаивала она. Элизабет согласилась оставить свои часы на тот случай, чтобы их не украли. Наконец, начальник тюрьмы разрешил надзирателям открыть огромные тюремные двери. Затем Элизабет и Анну провели в помещение для женщин. Как только они вошли во двор, несколько узниц увидели их и протянули свои худые руки сквозь решетку, с криком выпрашивая деньги. Женщины, стоявшие сзади, услышав, что появились посетители, пытались протолкнуться вперед и протянуть свои руки сквозь решетку. Это было ужасное зрелище, так как женщины кричали и дрались друг с другом, пугая посетителей. Элизабет остановилась для того, чтобы сказать и объяснить женщинам, что она здесь для того, чтобы помочь им. Надзиратель провел их в так называемую больницу, где больные женщины и их дети лежали на жестком полу без всякого тепла или удобств. Женщины и дети, грязные и дрожащие от холода, пристально смотрели на Элизабет и Анну. «Что приходится есть и пить этим женщинам и их детям?» — спросила Элизабет у надзирателя. «Кусок хлеба и немного воды», — ответил он. «Это все, что они получают изо дня в день?» Надзиратель кивнул. Элизабета вернулась, чтобы приласкать детей и поговорить с женщинами. Она видела, многие дети так больны, что никогда не смогут поправиться. Так как Элизабет разговаривала добрым, мягким голосом, женщины собрались вокруг нее, чтобы послушать. Она рассказала, что она тоже мать, а затем подняла одного из малышей и крепко прижала его к себе. «У меня есть для вас кое-что хорошее и теплое», — сказала она. Затем вместе с Анной она принялась за работу, раскрывая все узлы и раздавая одежду, которую они принесли для детей. Потом она повернулась к надзирателю. «Будьте добры, проследите, чтобы всю эту грязную солому убрали и заменили чистой», — сказала она. Надзиратель, нервничая от того, что в любой момент он и посетители могли подвергнуться нападению, охотно согласился, чтобы принесли чистую солому. Но он не видел надобности заботиться о спасении этих людей. Элизабет беседовала с женщинами в спокойной, дружеской манере. Она старалась подбодрить их и вселить в них надежду, а они заметили, как исчезает их подозрительность, и начинали считать ее другом. Когда вся одежда была раздана, а солому заменили свежей, Элизабет вновь обратилась к женщинам. Она объяснила, что хочет помочь им, но и они должны постараться стать лучше. Перед уходом она пообещала, что вскоре вернется и снова их навестит. Какое счастье ощутила Элизабет от того, что она и Анна могли свободно уйти из тюрьмы, тогда как сотни женщин содержались там в заключении за довольно незначительные преступления. Воспоминания о грязи, зловонии и безысходности людей в тюрьме заставили ее содрогнуться при одной только мысли о возвращении туда. Ее одежда была пропитана зловонием грязного тюремного воздуха. И, вернувшись в корт, она сразу же приняла ванну и переоделась в чистую одежду. По правде говоря, Элизабет сразу спланировала подготовку к следующему посещению.
На этот раз она договорилась с друзьями собрать одежду для женщин, а также приготовить как можно больше супа, чтобы взять в тюрьму. Она не была удовлетворена заменой соломы на новую. Так что она тоже взяла в тюрьму много хорошей чистой соломы. С этими припасами она вернулась в Ньюгейт и вновь сумела добиться, чтобы ее пропустили в тюремные камеры женщин. Она раздала одежду и убедилась, что все получили миску горячего супа. Она пообещала женщинам, что никогда не забудет о них и будет делать все возможное, чтобы облегчить их жизнь. Когда она уходила, многие женщины, провожая ее, плакали.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

С войны возвращались бойцы в холодных товарных вагонах. На станциях ждали отцы, их матери, дети и жены. Но не все возвращались домой, а многих лишь память осталась. И часто там слышалось: «Мой не вернулся домой, не дождалась». Было много объятий и слез при этом счастливом свидании, но порою ответ на вопрос вызывал глухие рыдания. Там чья-то стояла мать в упавшем на плечи платочке, и в лицах приезжих узнать пыталась родного сыночка. Ей кто-то на стул указал. Там в одеялах замотан сидел, несмотря ей в глаза, очень близкий, знакомый кто-то. «Неужели меня не узнал? Я мама твоя, посмотри же!» «Я слеп», — он тихонько сказал. «Подойди ко мне, мама, поближе. Встань, сынок, обними же мать. О, как долго тебя ждала я! Я без ног не могу стоять, а без рук разве обнимают? О, мой сын, как же ты пострадал! Ты, видать, не на счастье был создан. Руки, ноги, глаза потерял. Я их не потерял, я отдал. Здесь в понятиях разница есть. Потерять можно все и напрасно. А в отдаче есть доблесть и честь. И жертва отдачи прекрасна. Так жизнь свою отдал Христос. На служение пожертвовал людям. И стоит перед нами вопрос: что с собою мы делать будем? Отдадим свою жизнь Христу, на служение пожертвуем брату и отдаче явим красоту, а не жалкой потери, утрату. Не напрасно прожитую жизнь, не напрасно умершее тело, но сердца, устремленные ввысь, совершившие Божие дело. Аминь.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

0: Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны, дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.
1: Псалом 93. Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое, вдову и пришельца убивают и сирот умерщвляют, и говорят, не увидит Господь и не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их и злодейством их, истребит их Господь Бог наш. Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыня спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы — народ, паства Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, «Это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей. Я читаю Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест его, правда и суд — основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Я читаю 97-й псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Я читаю 98-й псалом. Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля.
0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, которые Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Я читаю 99-й псалом. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Я читаю 100-й псалом. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь». Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из города Господня всех, делающих беззаконие».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Мысли являются основой характера. Человек представляет собой то, о чем он размышляет. И ты станешь таким, какими будут твои мысли. Если ты позволишь своим мыслям беспечно и беззаботно бродить повсюду, то вскоре станешь ленивой, равнодушной и беспечной личностью. Если все твои помыслы самым серьезным образом направлены на свое дело, то ты станешь энергичным и предприимчивым деловым человеком. Если человек позволяет своим мыслям беспечно блуждать и в отношении духовных вещей, то вскоре станет духовным трутнем. Библия говорит, чтобы мы припоясали чресла ума нашего. 1 Петра 1:13. И искали прежде всего горнего. Колоссянам 3:1. Английская Библия говорит: «Направьте ваши склонности к горнему». Если наш разум и мысли постоянно заняты земными делами, то мы не можем быть духовными. Духовная ленность порождает инертность и безделье, которые, в свою очередь, обкрадывают душу, лишая ее духовной силы и жизни. Она разрушает святое благоговение и нежное чувство Божьего присутствия. Она заглушает духовные чувства и мешает их восприятию, так что душа не ощущает прикосновения Святого Духа. Желания и стремления, достигающие духовных вещей, разрушаются беспечностью, ленью и мечтательностью. Апостол Павел говорит: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4:8. В этом местописании мы находим сумму учения апостола. Если ты веришь в существование добродетелей, если ты их ценишь и удивляешься им, то размышляй о них. Хорошо в течение дня часто проверять свои мысли. Направлены ли наши мысли на то, что истинно, честно, достославно, любезно, что только добродетели похвала? Так должно быть. Хотелось бы на несколько мгновений обратить твое и мое внимание на то, как мы проверяем и испытываем себя. Если ты весь день позволял своим чувствам и мыслям быть полностью порабощенными земным, приходящим и легкомысленно пустым, то вечером тебе будет тяжело при чтении Слова Божьего сконцентрироваться на духовной теме. Мне рассказывали люди, что они прочитывали целую главу Библии и не понимали смысла прочитанного, так как мысли их были захвачены совсем другими вещами, вследствие чего не знали даже, о чем читали. Это очень пренебрежительное отношение к Богу. Такой человек должен покраснеть от стыда перед Богом. Многим даже в молитве тяжело собрать свои мысли, бродящие повсюду. В собрании они не могут сфокусировать свои мысли на проповеди. Любая мелочь их отвлекает, даже открывавшаяся дверь. Их чувства бродят повсюду, даже во время пения, и они едва знают, о чем поют. Такие люди не могут быть духовными. О, как губительны для христианского характера позволение бродить мыслям и чувствам в лени и беспечности! Такие люди получают мало удовлетворения от служения Богу. Когда мы читаем псалмы, то замечаем, что помыслы и убеждения их авторов, их размышления о Боге связаны со всем Его творением. Если псалмопевец видит лань, подтянувшуюся на своих маленьких копытцах на скалу, то он мечтает, чтобы его ноги были такими же, как у лани, чтобы подняться на недосягаемые духовные высоты. Когда он видит облака,
то представляет их себе как весы Божии. Гром — голос Божий, молния — стрела. И если дул сильный ветер, то он представлял, что это Господь проносится мимо него на своих крыльях. Град, снег и мороз представлялись псалмопевцу посланием Бога для определенной цели. Если он взирал на небеса, то они проповедовали славу Божию, а твердь вещала о делах рук его. Вспоминая свои юношеские годы, когда он пас овец своего отца на зеленых пастбищах и водил их к водам тихим, царь Давид восклицает: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Если мы, друзья, желаем, чтобы мир Божий наполнил нашу душу, то мы должны направить свои помыслы и чувства к небесам. Если твоя душа кружится только над естественными заботами, то не удивляйся, что тускло видишь образ Бога. Если ты хочешь видеть величественную красоту и возвышенную доброту Бога, то должен направить свои помыслы к небесам. Если блуждающие мысли обременяют тебя, то наше желание — помочь тебе. Первое необходимое условие — это интерес и участие. У тебя будет мало успеха, если свои помыслы ты обратишь к предмету, к которому у тебя нет никакого интереса. Проси у Бога в молитве, чтобы Он даровал тебе глубокое беспокойство о твоем духовном благополучии. Тогда у тебя не будет затруднений проявлять тщательное внимание к тем вещам, которые послужат к твоей духовной пользе, а также благополучию. Будь тверд, решителен и серьезен. Если твои мысли привыкли блуждать, то тебе трудно будет возвращать их назад под свой контроль и властвовать над ними. Но если у тебя есть воля, то ты достигнешь цели. Если ты замечаешь, что твои мысли уплывают, то возврати их назад и твердо и решительно направь их на чтение. Попроси Бога помочь тебе. Приложи усилия, и ты достигнешь успеха. Развивай и укрепляй силу концентрации. Это означает постоянное направление мыслей на одну точку. Если ты поешь, то пусть поет все сердце, душа и разум. Если ты читаешь и молишься, то делай то же самое. Если ты исполняешь обязанности своего призвания, то направляй свои мысли к Богу, и тебе будет намного легче сохранять твои помыслы в Его Слове. Здесь будут к месту хорошие слова. «Каждый час, каждый день пусть на моих устах плывет Твое сладкое имя в молитве». Если ты не проведешь ни одного часа без краткой, страстной молитвы, пусть даже ты работаешь или выполняешь другие свои обязанности, то ты почувствуешь необходимость и будешь иметь возможность приблизиться к Богу в уединенной молитве. Не отчаивайся, ты можешь побеждать. Если успех невелик, то не огорчайся. Путь к окончательной славной победе состоит из небольших достижений. О горнем вы, друзья, лишь помышляйте. Все мысли ваши направляйте ввысь. Тогда и плоды сердца будут чисты. Во свете Божьем будет ваша жизнь.

Остановись, постой, спешить не надо. Ты посмотри на пройденный маршрут. Порой путь, каким идем, так сладок. Но вот куда тропинки те ведут? Задай вопрос сегодня сам себе. Доволен ли своим ты положением? Или, может, что-то нужно изменить, чтобы быть сосудом нужным в применении? Остановись, постой, не торопись, а расспроси о пути древнем, как бороться. Ведь мы порою говорим «сильны», но вдруг тревога, сердце содрогнется. Ты расскажи Иисусу, что не так, где грех еще коварно побеждает, не стыдно каяться в своих грехах, но хуже, если мы их прикрываем. Не стыдно, слышишь, плакать от того, что Бог простил и чувствуешь свободно, ведь в этот миг душе так хорошо, ты можешь оценить любовь Господню.

Там те, кто раньше ушли от нас, со Христом в облаках они встретят нас. Я готов, ты готов, надо знать сейчас –

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Эти слова Господь сказал своему народу, когда он был в плену. Было очень тяжелое время, люди переживали, люди ожидали, люди не знали, что будет дальше с ними. Господь провел через смирение, через трудности, через пленение Божий народ. И сегодня, как и мы иногда, ожесточаемся, ну, вроде на людей, да, но на Бога, потому что от Бога это, от меня это все было. Я знаю намерение о вас. Это мое намерение. Не так, может быть, идет, как нам бы хотелось. Хотел поговорить сегодня о намерениях. Намерении, которые, прежде всего, Бог имеет о нас. Намерение во благо. Нам не всегда кажется во благо то, что Бог делает. Мы бы очень хотели поправить Бога. Мы бы очень хотели подсказать Ему. Потому что по нашему намерению, то есть по нашему представлению, Господь что-то не так делает, как мы нарисовали себе. Бытие в 48 главе, стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец». В этом слове Господь напоминает или говорит, что как Иосиф огорчился, потому что намерение не понял, намерение своего отца. Так и мы иногда не понимаем намерение нашего отца. Почему Господь так делает? Конечно, самый правильный вариант – это довериться Богу, но доверие Богу требует от нас кровопролития, сораспятия. Это отдать себя в руки Богу – это потерять свое. За свое очень сильно держимся. Это наши планы, это наше намерение. Господь не ошибся через Иакова, когда он простер руки свои, чтобы благословить первым благословением. Ефрема благословил первым благословением. И сказано, что с намерением это он сделал. С намерением положил он так руки свои. Согласны или не согласны, но так, говорит Господь, это по воле Божьей. Вам представляется иногда, когда вы едете на машине, но не в качестве водителя, а в качестве пассажира. Вы сидите рядом с водителем, и он поворачивает, крутит, особенно когда там за рулем ваша жена сидит. Кажется, что не туда она направляет, не так скорость, расстояние, дистанцию не держит. Вы переживаете, и вы пытаетесь помочь чем-то, подсказываете, повышаете голос, может быть, молитесь, я не знаю, что вы делаете. Но когда рядом с вами водитель неправильно по вашему представлению ведет машину, вам хочется поправить его. Мы сели в машину однажды, в которую Господь нам предоставил. И он говорит: «Доверься мне». Довериться на словах – это одно, но на деле довериться – это согласиться с Богом, умереть для себя, для своих желаний, для своих страстей и чувств. Нам так хочется поправить Бога. Его невозможно поправить, потому что мы не до конца понимаем суть этого действия, направления и намерения. Нам кажется, что надо остановиться, а Господь идет дальше. Нам кажется, нужно идти дальше, а Господь остановился. Удивительно, что происходит сегодня в этом году среди народа, среди церквей. Идет такой пересев, такая шелуха сегодня летит от тех людей, которые были самонадеянны и держались чего угодно, только не самого Господа, искренним сердцем. И здесь сказано, что Израиль с намерением положил руки свои на Ефрема, благословил его первым благословением, и это было огорчением для Иосифа. Он говорит: «Не так, отец мой, не так». То есть он говорит: «Отец, ты неправильно делаешь, ты уже плохо видишь. Отец, я знаю, что, может быть, ты плохо видишь». Но он хорошо видел, он имел духовное зрение. И если Отец наш сегодня делает что-то не так, кажется нам, мы еще не доверились Богу. Мы еще не спокойны, не можем полностью положиться, довериться до той степени, чтобы сказать, как некогда сказал один брат с Прибалтики, когда его приговорили к смертной казни через расстрел в 6 часов утра, а его будет за полчаса до расстрела, и говорят ему: «Ты почему спишь? Тебя расстреляют через полчаса». А он настолько доверился Богу и говорит: «Не вы мне жизнь дали, и не вы будете у меня ее забирать». И лег на другой бок и доспал еще полчаса. Вы знаете, доспать полчаса, мне кажется, человеку, которого прочитали приговор, он бы всю ночь не спал. А человек спокойно досыпает еще 30 минут, потому что его жизнь в руках Бога. Он Богу доверил себя. Этот человек был Иоханн Бухальц. Бог употребил в Прибалтике, в пробуждении народа Божьего, особый человек, которого Бог благословил в жизни, довериться Богу. И его не расстреляли. И Бог сказал ему, так и повел. Друзья мои, доверяться Богу – это не детское такое восприятие. Ну да, мы говорим, что дети доверяются взрослым, но довериться Богу нам очень сложно, потому что есть один противник, о котором я скажу чуть позже, который против этого доверия. Вот этот противник действует сегодня и воюет в членах наших. Мы доверяемся Богу, когда поломаны уже руки и ноги, и мы не способны уже бежать, ходить, двигаться духовно, я имею в виду, когда мы не способны сопротивляться. Иаков сопротивлялся до тех пор, пока Господь не коснулся его через ангела, коснулся его бедра, и он стал хромать. И тогда Господь дал ему новое имя – Израиль. Когда Господь касается нашего стегна, нашего бедра, и мы уже начинаем хромать, вот тогда уже бежать некуда. А у него были планы. Он переправил через речку один стан, потом второй, дети, там, жены его и родственники. А он на третьем этапе уже так придумал, будучи таким искусно понимающим стратегию борьбы, войны, он остался за рекою. Но когда Господь коснулся его бедра, он понял, что бежать-то уже некуда. Куда хромому бежать? Бог лишает нас этой опоры, этого мышления неправильного, когда Он касается нас, и Он знает, когда касаться. Он получил духовное зрение, потерял физическое, говорит: «Я знаю, Сын мой, я знаю». Как важно доверяться Богу, друзья мои. С одной стороны, легко сказать, а по жизни – вы все испытали милость Божью, которую Он проявил к вам, и в вашей жизни проходил этот штрих Его, этот почерк, когда Господь помогал вам, но вы тоже сражались, вы сопротивлялись, вы звонили, вы молились, как некогда Господь сказал Моисею: «Что ты вопьешь ко мне? Молиться надо! Молитесь за меня!» Друзья мои, молиться надо! Молиться надо, но если Господь открыл тебе этот путь, иди по нему. Ты молитву хочешь сделать сопротивлением Его воли, в данном случае Его намерения. Господь обращается к Моисею, чтобы он не пугался, чтобы он не боялся, когда сзади фараон, впереди Черное море, он как бы в ловушке, в коробочке зажат. Моисей, Божий народ, страшно. И он начал вопиять к Богу: «Господи, помоги! Боже, выйди навстречу! Что ты вопьешь ко мне?» Время молитвы закончилось. Действуй, делай, поступай так, как я тебе сказал. И, конечно, когда мы доверяем Богу, друзья мои, мы понимаем, что нам нужно слушаться Господа. Что Он вам скажет, то сделайте. Пришли в тупик, в Кане Галилейской, вина нет. Нет радости, веселья, казалось бы, в духовном смысле слова. Ну что делать? Давайте будем искусственно создавать что-то. Нет, что Он вам скажет, то сделайте. Что Он вам скажет, то сделайте. Друзья мои, мы делаем иногда, что скажет человек. Советники, которые сами иногда ошибаются и не знают, что нам говорить или делать, слушайте Господа. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. Знаешь ли ты, что Он говорит о тебе сейчас тоже точно так же, что не только Христос, Сын Божий, но и ты родился от Него. Он первородный среди братьев, написано. Но мы дети Божьи, мы во Христе, мы в Нем находимся. И Он родил нас, и Он называет нас своими детьми, детьми Божьими. И если эти слова относятся ко Христу, в данном случае они относятся и к тебе. Ты Сын мой возлюбленный. Бог называет тебя Сыном возлюбленным. Друзья мои, кто это может воспринять? Скажите аминь. Быть Сыном Божьим сегодня не потому, что не от хотения плоти, не от того, что родились от Господа, написано в Слове Божьем, пережили рождение свыше. Это невозможно спланировать. Это невозможно назначить. Вот такого-то числа ты будешь рожден свыше. Это происходит внезапно. Я рассказывал, одни соседи в Симферополе, телефонов раньше не было, позвонить в скорую помощь, жену его в роддом ночью, говорит соседям, извините, что мы вас потревожили, но я ей говорю, ну потерпи до утра, 2 часа ночи, почему я буду будить соседей? Потерпи до утра, и там будет, родишь утром уже. Многие сестры рожали, и знаете, что такое? Можно ли терпеть еще 2-3 часа или 5 часов? Как-то удержать себя. Приходит момент, когда женщина рождает, терпит скорбь, боль, переживания. Бог дает рождение. И духовное рождение, как бы мы не хотели давать своим детям, но мы не можем. Мы не можем дать им покаяние. Почему апостол Павел говорит, что молитесь за противников, которые противятся истине. С кротостью наставляйте. С кротостью наставляйте противников, не даст ли им Бог покаяние? Бог дает покаяние, Бог дает рождение свыше. Не мы можем стать членами церкви, мы можем называться, но быть детьми Божьими – это важно. Он дал нам власть называться и быть детьми Божьими. Если мы родились от Бога, если мы пережили эту встречу с Ним, если мы уже другие – мы не застрахованы от ошибок, как брат напомнил сегодня, от падений, от многих перекосов в жизни, но мы же дети ваших детей, родных детей, сыновей, дочерей. Вы не выгоняете с вашего дома, с вашей квартиры только потому, что где-то они нашкодили плохо для вашего имени, что-то сделали не так, если они попали в какое-то место нехорошее. Вы же ваших детей не лишаете стола, обеда, ужина. Вы не лишаете места в вашем доме. Вы не говорите, что уходи с моего дома. Почему же так легко люди, христиане, верующие люди, распоряжаются намерением Бога, когда Он имеет о тебе и о твоем брате? Кто ты, осуждающий чужого раба? Не наше право осуждать ни одного человека. Господь, говорит, передо мною он стоит или падает, я держу его. Но нам очень хочется поправить, очень хочется поставить на место, по нашей справедливости поступить. Да, я думаю, что вы понимаете, что сам Господь был лишен справедливости, и он лишен был правосудия. Он не мог оправдаться, когда нужно было. Мы хотим, чтобы Господь поступил по справедливости в отношении того человека, а если я эту справедливость приложу к твоей жизни? По милости Господь сегодня ведет нас, спасает, поддерживает нас, помочь нам подняться. И так с намерением положил Он так руки свои. В твоей жизни Бог ложит руки на твое дело, но оно тебе не устраивает. Ты хочешь, чтобы это дело пошло по-другому, оно остановилось. Ты хочешь, чтобы нажать на газ, а Господь нажал на тормоз, который рядом с тобой, когда ты учишься на водителя, и там есть инструктор в нашей стране, тем более, там останавливала машину, когда видел он опасность. Бог видит опасность и останавливает тебя, а ты говоришь, нет, Господи, давай быстрее. Нет, друзья мои, не спешите. Иов говорит в 42 главе, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Твое намерение, Господи, не может быть остановлено. Мы бы хотели, Господи, еще один год, и еще один час, и еще какое-то время. Мы отдаем Богу, мы говорим, да будет воля Божья. Мы говорим, Господи, как хочешь ты, а не я. И Господь совершает, Господь выводит, Господь не отвечает сразу. Он с нами не советуется, друзья мои. Намерения Его не могут быть остановлены. Но мы слышали, что Его намерения во благо для нас, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Мы думаем о будущности, быть может, только на земле. Там речь шла о будущности на земле, но Господь говорит не только на этой земле, но и в вечности. Господь говорит о вечности. Намерение Божье в том, чтобы мы к Нему шли, Ему подчиняли себя, свою волю, свое желание. И тогда только после этого мы сможем противостать дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, покоритесь Богу и убежит. Один раз только скажи, когда ты приблизишься к Богу, даже без слов Он убежит от вас. Приблизьтесь и убежит от вас, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2:11. Это когда враг пытается нанести нам удар. Почему? Обратите внимание, вникните в это слово. Там были неправильные отношения к тем людям, которые согрешили. Господь наказал, но они были неправильно настроены против этих людей. И Господь говорит через апостола Павла, чтобы нам не сделал ущерб сатана. Когда израильский народ возвратился с Вавилона, написано, что когда они узнали, что враги пытаются остановить их действия, чтобы они не строили храм, не строили стены, и написано в Неемии в 4 главе 15 стих, «И разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу, когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их». Мы должны знать намерение врага человеческих душ, друзья мои. Нам не безызвестны его умыслы. Когда мы не знаем намерение врага, его хитрости, его маневры, нам не безызвестны его умыслы. Именно глаза, глаза дьявола, они против нас. Посмотрите на глаза христианина, на глаза Иисуса. Друзья мои, в 75-м году я видел глаза Иисуса до сегодняшнего дня, как будто они перед моими глазами, эти глаза. Потому что Господь, когда с вами говорит, вы знаете. Когда вы смотрите в глаза Иисуса, вы знаете, что это Иисус. Вы знаете, что это Господь, который дает надежду, который поднимает, у кого намерение во благо для вас, а не на зло. И когда вы смотрите в глаза сатане, у вас ужас. Я однажды видел эти глаза, друзья мои. Кажется, холодеют ноги и руки, потому что сатана, он действует через людей тоже, через глаза людей. Почему написано в песне песней? «Твои глаза голубинные, церкви Божьей, говорит Господь, и мед у тебя под языком». То есть твой язык не убивает, твой язык врачует, твои глаза голубинные. То есть в таком сравнении, что они вдохновляют. Он любит тебя, Господь любит тебя. Сколько бы мне не говорили сегодня или напоминали, о, надо о грехе, мы говорим о грехе. Но человек, который любит Бога, он не будет грешить. Он будет удаляться от греха. Бог поднимет его. Тебя поднял Господь. Ты же знаешь, сколько ты делал, может быть, то или другое. Но Бог-то тебя поднял. Он терпел тебя сколько лет и поднял тебя. И сегодня доверься Господу. Он любит тебя. Намерение во благо для тебя. Господь хочет дать тебе надежду. Доверься Богу. Твои намерения положи в сторону. Не говори, я сделаю то или другое, я поеду в тот город, поторгую, я там получу прибыль, поживу там один год-два. По своей надменности вы тщеславитесь. Всякое тщеславие есть зло. Вот эти намерения наши нужно отложить и довериться Богу настолько, чтобы сказать, Господи, если будем живы и будет воля Твоя, то сделаем то или другое. Не ставьте свои намерения впереди Господа. Он сказал, невозможное человеком возможное Богу, для вас тоже. Нет ничего невозможного, когда Господь за вас. Бог поднимает, созидает, отстраивает снова разбитые браки, разбитые отношения. Бог делает это. Доверимся Богу.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Ирни и Лой в воскресенье редко находился в доме Амстронгов. Он со своим школьным товарищем проводил эти дни в большинстве случаев на охоте или на рыбалке, или они просто сидели перед камином в так называемом доме из блоков у Алекса Бурнса, курили и разговаривали. Как и Ирни, Алекс никогда не был женат, и оба все снова и снова заверяли друг друга, что эта свободная жизнь им нравится гораздо больше. «А ну-ка, дай на тебя посмотреть», — сказал Алекс, положив ноги выше, устраивая их поудобнее и потянулся. «С тех пор, как ты у Амстронгов работаешь, твои ребра уже не торчат, как у цыганской лошади. Его жена, наверное, хорошо готовит». «Да, надо признаться, это так. Варит она хорошо, а работает еще лучше. Хотя она не отличается силой и невелика ростом, но ловкая и быстрая, как белка. Она за день больше работает, чем Салли и Гангкок. Мне вообще у них очень нравится. Только вот Беннет Амстронг бывает ужасно строг. При нем не увильнешь от работы. Я тебе скажу, как человек человеку. Его маленький сынишка при нем не смеет улыбнуться. Малышу всего 4 года, но на прошлой неделе он взял его с собой на посадку деревьев. Ты не поверишь, он заставил мальчишку беспрерывно таскать воду. Я, наконец, подумал, это же позор. Я ничего не имею против хорошей работы, если она необходима, даже если он еще молод. Но этот ребенок от тяжелой работы скоро станет горбатым или получит больное сердце. К тому же он его слишком часто колотит. Я даже видел, как он бил его ни за что, ни про что. Один раз, правда, было за что. Тогда я был в этом виноват. Он рылся в моем чемодане, и меня это взбесило. Но после этого случая я парнишку по-настоящему полюбил. Я его больше никогда не выдам его отцу. У Беннета много денег, но поверишь ли, чтобы он когда-нибудь купил малышу хоть одну конфетку? Никогда. Мальчик только и слышит: «Давай работай, поторопись!» Или: «Если ты не будешь слушаться, я позову черного фонца Булета, и он заберет тебя». Меня буквально бесит, когда я это слышу. Недавно бедный ребенок с криком убежал в дом, когда этот фонца со своей упряжкой 6 лошадей проезжал вдоль по улице. Как раз поравнявшись с мальчиком, он схватился за кнут и свирепо завращал глазами. При этом он посмотрел в сторону Иосифа. Бедный ребенок. Отец сдерживает его этим в постоянном напряжении. У меня каждый раз волосы дыбом становятся. Я ничего не имею против, чтобы над ребенком немного пошутить, но то, что он делает, это уже грех. Я не христианин, а вот Амстронг каждое воскресенье ходит в церковь. Каждый субботний вечер он регулярно читает Библию. Но, по моему мнению, он просто изображает перед своей общиной то, чего в нем нет. Одно я знаю точно, что жена его – настоящая христианка. «Так-так», — произнес Алекс своим глухим басом. «Я этого Амстронга вообще-то не знаю, так видел несколько раз. Но, насколько мне известно, он богат, а я беден. Он в моей помощи не нуждается, и я надеюсь, у него тоже никогда ничего не попрошу. Я слышал, что у него есть еще сестра. Ее зовут Гепси». «Как?» Ирни Лой нагнулся вперед. Из своего старого пальто, которое она носила, когда была еще школьницей, Анни смастерила Иосифу теплое зимнее пальтишко. Работа, конечно, была нелегкой, потому что шила она на руках. Но горячий утюг, влажный кусок ткани да большая необходимость в теплой одежде делали чудо. Пока Анни старательно трудилась, она раздумывала. Досталась бы ей швейная машинка, если бы Пете не подох или нет. Однако, несмотря на потерю коня, Беннет неделю спустя заявился домой в новом костюме и новой черной шляпе. Анни проглотила комок, который застрял у нее в горле, но похвалила его хороший вкус в выборе вещей, облюбовала ткань и отметила, что костюм на нем хорошо сидит. «Я бы тоже хотела иметь новое платье», — сказала она робко, глядя в пол.
1: «У тебя было столько платьев, когда мы поженились, что ты одета еще на 5 лет вперед с головы до ног», — заметил он.
0: При этом он сделал на последнее слово особое ударение.
1: 5 лет?»
0: Беннет пошел к шкафу и повесил вновь купленный костюм между коричневым однобортным и серым двубортным. Костюм действительно был хорош.
1: «Иосиф», — сказал он, снимая ботинки, — «ты сейчас бегаешь во двор и закроешь ворота с задней стороны. Наверное, Ирни забыл их закрыть. Я ему уже 2 раза объяснял, что при такой погоде ворота надо запирать. Если он об этом еще раз забудет, я при следующей выплате ему жалование возьму это в расчет».
0: «Беги скорей и сделай, что отец сказал», — шепнула Анни на ухо сыну, надевая на него сшитое ею теплое пальтишко. Иосиф пошел. Когда они позже сидели за ужином, вдруг разразился сильный, почти штормовой ветер. Беннет пронизал Иосифа острым взглядом.
1: «Ты же ворота затворил или нет?»
0: «Затворил, отец», — ответил Иосиф. Когда Беннет через час вернулся в дом, он был в ярости.
1: «Пойди-ка ко мне, Иосиф, ты заслужил хорошенькую дозу ремня, прежде чем ты пойдешь спать».
0: Иосиф не мог вспомнить ничего такого за прошедший день, за что мог бы он быть наказан. Ему уже было больше 4 лет, и он был в состоянии перебрать в памяти все мельчайшие события дня. Он испуганно смотрел на своего отца.
1: «За что, отец? За что я заслужил ремня?» «За то, что ты мне наврал».
0: «Наврал?»
1: «Да, наврал».
0: «Когда я тебя обманывал, отец?» Его отец теперь стоял перед ним вплотную так, что от его дыхания шевелились волосы на голове Иосифа.
1: «Во время ужина ты мне наврал. Ты сказал, что закрыл ворота, но это неправда».
0: «Нет, я их закрывал».
1: «Что? Ты еще будешь возражать своему отцу?»
0: Иосиф получил удар по зубам.
1: «Я...»
0: Пытался слабо возразить Иосиф, и крупные слезы выступили у него на глазах. Отец крепкой хваткой сдавил его плечо.
1: «Я бы не хотел, чтобы ты соврал мне еще раз. Ты не закрывал ворота. Я только что был во дворе, пол весь мокрый от дождя. Как бы это могло случиться, если бы ты запер ворота? Становись сюда, и я воздам тебе по твоим делам».
0: Много раз Иосиф уже был бит ни за что, но на этот раз он получил такую порку, какую он еще не получал. Анни дрожала всем телом, и при каждом новом ударе, который попадал на ее сына, она вся съеживалась, будто били ее.
1: «Беннет, я надевала на него пальто, и я знаю, что он выходил во двор, чтобы закрыть ворота». «Может, во двор он и выходил, но ворота он не запер».
0: Иосиф от перенесенного стучал зубами, когда отец в заключении еще порядком встряхнул его. В это мгновение в дверях появился Ирни Элой. Он провел рукой по своей черной бороде и остановился.
2: «Господин Амстронг, я совсем случайно могу подтвердить, что ваш сын ворота закрывал. Это ветер их снова открыл».
0: По выражению лица Беннета было видно, как росла в нем ярость. С открытым пренебрежением смотрел он на Ирни. Он не бронил ни одного слова извинения и не сделал больше никакого замечания. Беннет Амстронг-младший глотнул 2 раза, откашлялся и вышел из комнаты. «Пойдем со мной наверх в мою комнату, Иосиф». Ирни Элой осторожно взял его за руку.
2: «Пойдем со мной, я покажу тебе все ножи и другие вещи, которые находятся в моем чемодане».
0: Несколько месяцев спустя, после этого случая, Иосифу пришлось получить очередной печальный опыт, который произвел на него незабываемое впечатление. В этот вечер, как и всегда, мама приготовила ему постель, и они вместе помолились. «А теперь, Иосиф, — сказала она ласково, — ты пойдешь, я думаю, спать наверх. У нас сегодня прибудет кто-то, для кого нам понадобится твоя кроватка».
1: «Моя кроватка?»
2: «Да, дорогой мой».
1: «Для кого?»
2: «Это ты увидишь завтра утром».
1: «Но, мама, пусть он лучше спит наверху. Там так темно».
2: «Я знаю, мой милый, но тебе ведь уже 4,5 года. Я отведу тебя наверх и уложу».
1: «Ах, мама, мне здесь рядом с тобой больше нравится. Разве это не ты не знаешь?»
2: «Знаю, сынок, знаю, но сегодня ночью ты должен спать наверху. Ирни тоже там спит, прямо напротив. Пойдем».
1: Иосиф очень старался не расстраиваться и сдерживать слезы, но они текли сами собой. Губы его дрожали, и он вдруг громко расплакался. «Что это здесь за театр?» И отец Иосифа тяжелыми шагами пересек комнату.
2: «Он боится идти наверх, Бинет».
1: «Боится? Чего? Пойдем со мной, и я покажу тебе, чего ты боишься». Он потащил Иосифа наверх. «И теперь ты перестанешь реветь и пойдешь спать».
2: Так Иосиф остался в большой комнате один. Он отыскал свою постель. Она показалась ему на ощупь какой-то влажной. Иосиф весь дрожал от холода и страха. Был субботний вечер. Ирни Элой уехал в город и, конечно, вернется поздно. Иосиф по-детски наивно и просто молился и просил Бога, чтобы он помог ему не бояться и поскорее заснуть. Когда Иосиф снова проснулся, никто не знал. Но когда первые лучи солнца прорвались в комнату, он уже стоял возле кровати матери и, осторожно притронувшись рукой к ее теплой щеке, тихо произнес:
1: «Мне не нравится наверху, мама».
2: «Не нравится?»
1: «Нет, и я не хочу больше никогда спать наверху. Никогда».
2: «Ну, Иосиф, посмотри, кто там в твоей кроватке в уголке лежит».
1: «Что там лежит, мама?»
2: «Вчера вечером у тебя появилась маленькая сестренка, Иосиф. Она теперь будет всегда с нами. Наконец-то у тебя будет с кем играть».
1: «Но она мне не нужна. Я хочу сам спать в моей кроватке. Я не хочу спать без тебя там наверху».
2: «Бедненький ты мой». Анни притянула сына к себе, крепко обняла и погладила. Ей вспомнилось, как неохотно она сама, когда ей было 7 лет, шла вечером наверх, хотя была не одна, а сестрой. Поэтому желание ее сына было так близко и понятно ее материнскому сердцу.
1: «А теперь, сынок, ты пойдешь с тетей, и она тебя оденет. А может быть, ты и сам справишься. В конце концов, тебе уже 4,5, и ты хороший большой мальчик. Попробуй одеться сам, дорогой. Тетя Гепси несколько недель будет нам помогать в нашей домашней работе, и если ты будешь сам за собой ухаживать, даже завязывать ботинки, то это будет очень хорошо».
2: Иосиф уже имел случай не раз познакомиться со своей тетей и тут же заключил, что ему, пожалуй, лучше одеваться самому. Он как раз натягивал через голову свою синюю фланелевую рубашку, и когда в дверях появилась тетя, он без сомнения уже был одет. Иосиф эту тетю уже не раз видел, и она произвела на него неизгладимое впечатление, потому что как-то очень отличалась от всех знакомых ему женщин. Она была высокой и тощей, пряди ее седых волос были с висков строго зачесаны назад и стянуты в тугой узел. Но что особенно привлекало внимание Иосифа, на ее лице была бородавка величиной со спелую ежевичину. Она пристроилась на левом крыле ее носа. Тетю с ног до головы прикрывал длинный широкий фартук, из-под которого торчали лишь ее черные лакированные туфли. Ее плечи были постоянно прикрыты серой шерстяной шалью, на которой многие кисти отсутствовали. Также недоставало ей и нескольких зубов. Она направила на Иосифа пронизывающий взгляд своих серых глаз, которые здесь, в помещении, даже казались зеленоватыми, подняла вверх свой костлявый палец и объявила всем доброжелательным голосом: «Иосиф, это прекрасно, что ты сам одеваешься, потому что у меня на это не будет никакого времени, и я хочу тебе еще кое-что сказать. Меня зовут Гепси, Миртли Амстронг. Почему мои родители меня постоянно только Гепси звали, я тебе тоже сказать не могу. Я твоего отца уже неоднократно просила называть меня Миртли, но он говорит, что он меня лишь помнит как Гепси. Я хочу, чтобы ты все это время, пока я буду здесь, называл меня тетя Миртли. Ты меня понял?»
0: Иосиф смотрел на ее большой костлявый палец и на мгновение забыл, что он как раз хотел застегнуть свою рубашку, забыл, где он находится, и что он этой ночью должен спать наверху. Иосиф не знал, что ему нужно сделать. Что же она от него хочет?
2: «Скажи, да, тетя Миртли, я попробую», — посоветовала ему мама.
1: «Да, тетя Миртли», —
0: повторил Иосиф тихо и часто-часто заморгал глазами.
2: «Значит, это и есть та гостья, о которой ему вчера вечером сообщила мама».
0: Ребенок вдруг жалобно заплакал, и взгляд Иосифа забегал между тетей Гепси и кроваткой в углу комнаты.
2: «Мама!» – зашептал он и спрятал свое лицо в подушку возле нее. «Я не хочу, чтобы ты ее брала себе!»
1: «Ты хочешь сказать твою маленькую сестренку?»
2: «Я ее не люблю!»
0: Голос его дрожал.
2: «Я хочу снова спать в своей кроватке. Я не хочу лежать там наверху один в темноте. И эту женщину там я тоже не люблю. Я не хочу, чтобы она завязывала мне ботинки».
0: «Ну, Иосиф», — ласково возразила ему мама и обняла его за плечи. «Она сейчас ушла на кухню. Надень свои ботинки и подними одну за другой свои ножки мне сюда повыше. Я тебе их завяжу. Будь теперь хорошим мальчиком и всегда со своей тетей разговаривай вежливо. Она не останется здесь надолго. Она старшая сестра твоего отца, Иосиф, и мы должны по возможности относиться к ней с почтением». «Твой отец попросил ее приехать, и мы должны с этим считаться. Она поджарит тебе яичко и приготовит бутерброд. Прежде чем ты начнешь кушать, наклони голову и произнеси молитву благодарности, и не забудь говорить слова «пожалуйста» и «спасибо». Если она тебя о чем-нибудь спросит, чего ты не знаешь, иди ко мне и спроси. А теперь надень свою кофточку, я тебе ее застегну». «Я уверена, Иосиф, что твоя маленькая сестренка поможет тебе стать счастливее. Ее зовут Виргиния».
1: «Я целый день буду грустной, мама».
0: «Почему же?»
1: «Мне так хочется снова вернуться в свою кроватку. Кровать наверху слишком большая и холодная, а я, когда просыпаюсь, не могу видеть тебя».
0: «Ну, Иосиф, ты же знаешь, что Бог тебя всегда видит».
1: «И в темноте, мама».
0: «Да, и в темноте, мой дорогой. У него всегда с собой свет». Иосиф продел одну ногу в штанину. «Однажды ты это будешь лучше понимать, мой любимый. Бог сам есть свет, и для него вообще не существует никакой тьмы».

уважаемые радиослушатели! Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

«Люби ближнего твоего». Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стих. «Люби ближнего твоего». Возможно, он купается в роскоши, а ты проживаешь в нищете, и твоя лачуга стоит рядом с прекрасными стенами его особняка. Каждый день ты видишь его владения, его богатые одежды и его роскошные пиры. Бог даровал ему все это. Не завидуй его богатству и не допускай черных помыслов в сердце свое. Довольствуйся своей долей, если не можешь поправить дела свои. Но не смотри на ближнего твоего, желая ему твоей участи. Люби его, и тогда в твоем сердце не будет к нему зависти. Но, может быть, ты богат, а соседи твои бедные. Не избегай их и не относись к ним с презрением. Помни, что ты должен любить их. Мир говорит, что они тебе не равня, но в чем заключается это неравенство? Они ничем не отличаются от тебя, ибо Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Твоя одежда лучше, но во всем остальном ты такой же, как они. Все ближние твои люди, а кто ты, как не человек? Люби ближнего твоего, даже если он ходит в лохмотьях или взирает на мир из самых глубин бедности. Но ты можешь возразить: «Я не могу любить своих ближних, потому что за все, что я для них делал, они платили мне неблагодарностью и презрением». Но именно в этом случае есть место подвигу любви. Разве ты предпочитаешь легкую славу славе, добытой в борьбе за любовь? Кто решается на большее, тот и получает больше. И если твой путь любви тернист, ступай по нему смело, любя всех твоих ближних, невзирая на лица. Разжигай огонь в их сердцах, и если они не благодарят тебя, не старайся угождать им, но угождай твоему Господу. И помни, что даже если они отвергают твою любовь, твой Господин никогда ее не отвергнет, и деяния твои угодны Ему, так же, как они могли бы быть угодны им. Люби ближнего твоего, ибо так ты следуешь по стопам Христа. Чарльз Спирджин.

овца и пастырь. Сияло солнышко, лучами согревая, а в небесах виднелась птичек стая. Вокруг леса и горы в вышине, а где-то паслися овцы в долине. Их было 100, прекрасных 100 овец. Пастух за них, заботясь, как отец, любил, жалел, на пажить выводил, потерянную стадо приводил. Ну вот одна за горы устремилась, от всех она, как видно, отделилась. Зачем мне, пастырь, тихие долины? Вон там за горами виднеются равнины, а здесь меня никто не замечает, внимания на меня не обращает. Тот пастырь стар, и пажить надоело. Вон там я лучше место приглядела. Я слышала, там пастырь молодой, он грамотный и вежливый такой. Он всех овец в ячейки залучает и сам особо место предлагает. Все молодые, старых нет овец. Пришла теперь свобода, наконец. «Прощай, старик», — овца ему сказала. «Теперь я пажить новую избрала». «Эх, дорогая, как тебя мне жалко! И неужели меня тебе не жалко? О, сколько на руках тебя носил, и на плечах я в стадо приносил, и от волков не раз любя хранил, на злачных пажитях тебя кормил. Когда ты спала, я тогда не спал, от диких волков в стае разгонял, а ты теперь безжалостно идешь. Знай, милая, ты лучших не найдешь. Сама пойдешь через горы, перевалы, твои овечьи силы очень малы. Прощай, старик, я знаю, все я знаю, да и тебя прекрасно понимаю. Здесь все закон, мне ж нужно благодать, вот и пойду я лучшее искать. Пошла овца, все взглядом провожали, а пастыря глаза от слез устали. Он вслед кричал: «Вернись, моя родная, ты для меня овечка дорогая!» Овца ушла и пажити искала, от дальнего пути она устала. А из-за гор был слышен волчий вой. И вспомнила она слова: «Постой, вернись!» Ей пастырь верно говорил и умолял, и плакал, и просил. Куда идти? Овечка заблудилась и плакала, и каялась, молилась. Но было поздно. Стая серых вдруг явилась, окружив ее вокруг. И миг один, всего одно мгновение, и не пришло уже для нее спасение. Попала в зубы яростному волку. Когда тебе не нравится собрание, и псалмы, и проповеди, назидание, и пастырь плох, и овцы все плохие, и пажити ненужные такие, тогда смирись и к Богу обратись. Ему в смиренье кротко помолись, проси прощения. Я свое смири, покайся и гордыню удали. Нет лучше пажити, что ты имеешь, когда в молитве к Богу пламенеешь».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11 глава, 28-29 стих. «Придите ко мне». Эта фраза, как приглашение, звучала из уст нескольких человек в Ветхом Завете. Иосиф сказал своим братьям: «Возьмите отца вашего и семейство ваше и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли». Бытие 45:18. Тот, кто был отвергнут братьями, приглашал их прийти к нему, чтобы насладиться лучшим в египетской земле. Какая благость! Моисей, сойдя с горы Синай, практически в тот же день, когда был сделан золотой телец, сказал: «Кто Господен ко мне?» или «Придите ко мне». Это было время принятия решений, и всем, кто благоговел перед Господом, надлежало собраться к Моисею. В Новом Завете, по крайней мере, дважды сказано о том, что Господь Иисус приглашает прийти к Нему. Он больше Иосифа, Он желает благословить свой народ, Он больше Моисея, и Он призывает свой народ собраться к Нему. В Матфея 11 главе наш Господь приглашает всех утружденных и обремененных прийти к Нему. В Нем можно найти покой для души. Вы устали? Идите к Нему. Для всех, кто приходит, есть повеление взять на себя Его иго. Это подразумевает покорность и послушание, то, что Он совершенным образом явил в своей жизни. Как верующие, мы должны научиться этому. В жизни бывают разочарования. Давайте научимся подчиняться Его доброй и совершенной воле. Вы испытываете искушение пойти по пути, который противоречит воле Божьей. Давайте научимся повиноваться так, как повиновался Он.
2: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Диалог, который вы сейчас услышите, скорее всего, воображаемый диалог. А может быть, нет. Вам решать. Это разговор между пожилыми супругами.
2: Будешь ли ты любить меня, когда я еще больше постарею?
3: Нет, не буду.
2: Но ты ведь обещал.
3: Ничего подобного я не обещал, и потому не обязан исполнять обещание. Я обещал любить девушку, на которой я женился. Она была молоденькой. Кстати, в моих глазах ты до сих пор осталась такой. Почему же тогда я должен любить старуху?
2: Увы, мой дорогой муж, я уже не такая молоденькая, как была, когда ты женился на мне.
3: Да, но если годы оставили свои следы на тебе, то же самое случилось и со мной. Честно сказать, я не заметил, чтобы твой дух состарился. И для меня ты еще дороже и еще красивее. Когда мне приходится видеть много женщин, собранных вместе, я стараюсь отыскать среди них самую красивую. И всегда получается так, что самая красивая – это ты.
2: Ну и ну.
3: Я всегда любил только красивых женщин, и теперь я слишком стар, чтобы как-то менять свои вкусы. Поэтому я так сильно люблю тебя, как никого другого.
2: Твои речи напоминают мне речи безрассудного влюбленного. Таким ты был всегда.
3: Угу.
2: И поскольку я причина твоего безрассудства, было бы большой ошибкой пытаться сделать тебя мудрее. Дай Бог, чтобы до конца своих дней ты сохранил это безрассудство.
3: Дорогая, я не забываю, что годы сделали свое дело. Ты мать, и наш сын стройный, сильный мужчина. Наша дочь сейчас старше, чем была ты, когда вышла за меня замуж. Когда мы познакомились, ты не носила очков. В твоих волнистых каштановых волосах не было седины. Твои темные глаза смотрели на меня из-под шелковистых бровей.
2: А что ты видишь во мне сейчас?
3: Ну, я заметил внешние перемены, и они не радуют меня ни в тебе, ни во мне самом, потому что сердце мое молодо, и мне не хочется думать о том, что силы уже не те. Я пока не чувствую боли или усталости, но не могу отрицать, что годы оставили свои следы и на тебе, и на мне.
2: И что же ты думаешь, когда замечаешь эти следы времени?
3: Ну, дорогая, я думаю, что ты становишься все красивее и красивее, да и в тысячу раз дороже, чем была раньше. Я, правду сказать, никогда не задумывался над тем, что сейчас ты намного старше, чем была в день нашей свадьбы.
2: И за это я налеплю тебе пельмени.
3: Mm.
2: Они такие же вкусные, как были тогда, когда мы только поженились.
3: Да и слава Богу, что у меня все такой же хороший аппетит, как был в те дни.
1: В нашем совместном разборе жизни Авраама и его семьи мы подошли к записи о смерти Авраама. В 25 главе книги «Бытие» мы читаем о его смерти. Всего лишь несколько стихов посвящено этому событию, но они очень о многом говорят. Послушайте. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам умер, прожив полноценную, насыщенную жизнь. И мы не находим никаких намеков на то, что у него были какие-либо сожаления, огорчения или страх перед смертью. Он умер в старости доброй, насыщенной жизнью. И в этом ключ к тому, насколько вы удовлетворены прожитой вами жизнью. Если вы действительно удовлетворены прожитым, тогда вы в состоянии будете встретить неизбежный конец без страха и без сожалений. Возможно, вы приближаетесь к возрастному рубежу, очень близкому к 70, что, согласно Библии, является пределом человеческой жизни. А может быть, вы уже перешагнули через него. И знаете, что каждый новый день – это не что иное, как благодать Божья. В таком случае, как вы оцениваете свою жизнь? Испытываете ли вы чувство удовлетворения? Была ли ваша жизнь наполнена смыслом? Чувствуется ли в ней завершенность? А может быть, вы испытываете сожаление? Может быть, вам хотелось бы изменить кое-что? Вы знаете, я еще довольно молод, и, сказать честно, не особенно задумывался над проблемами преклонного возраста. Но для меня совершенно очевидно, что не стоит откладывать это в долгий ящик, потому что в Библии сказано: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Я понял, что мне следует задуматься над тем, как я живу и как угождать Господу во всем, что я делаю, до того, как может оказаться, что уже слишком поздно, и, оглянувшись назад, мне придется сказать: «Нет мне удовольствия в моей жизни, я не удовлетворен». Несмотря на то, что в стихе, который я только что прочитал из 12 главы книги Экклезиаста, сказано «И помни Создателя твоего в дни юности твоей», на самом же деле в этом отрывке речь идет о преклонном возрасте. Первые 7 стихов в 12 главе книги Экклезиаста – это красочное образное описание преклонного возраста. Послушайте. «И помни, Создателя, в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Перед нашими глазами рисуется картина пожилого человека, который в горечи и ожесточении отмежевался от людей. И тучи вместо свежести приносят одну грозу за другой. Поэтому Соломон предупреждает: «Не допускайте, чтобы это стало характерным для вас в вашем преклонном возрасте». В стихах с 3 по 6 он продолжает описание и говорит о том, как в преклонном возрасте человек постепенно теряет физические силы. Я читаю. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силой, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного и будет вставать человек по крику петуха, и высоты будут им страшны. Старея, человек начинает бояться того, чего никогда не боялся, когда был моложе». И потом Соломон продолжает: «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Довольно гнетущая картина преклонного возраста, не так ли? Но вовсе не обязательно, чтобы это было так. Не обязательно, чтобы на нашем нагробном камне были слова «суета сует», «все суета». Это подходящая эпитафия для того, кто не хотел помнить Господа в дни своей юности и на протяжении всей своей жизни. Жизнь такого человека наполнена горечью, это суета-сует. Но с Божьей помощью вы можете прожить жизнь иначе, и на вашем нагробном камне могут быть написаны слова, которые были сказаны об Аврааме: «Человек, насыщенный жизнью». Право выбора остается за вами. Через несколько минут мы коснемся нескольких принципов, которые всем нам могут помочь так прожить жизнь, чтобы и в преклонном возрасте мы могли ощущать, что наша жизнь полноценна, в ней есть смысл. Итак, дорогие друзья, право выбора за нами. И в преклонном возрасте мы можем избрать одно из двух. Или полноценную жизнь, приносящую пользу людям и славу Богу, или жалкое существование в ожидании смерти, которое нельзя назвать иначе, чем «суета-сует, все суета». Сейчас мы поговорим о трех принципах, следование которым непременно приведет к удовлетворению. Первый принцип мы находим в 11 главе книги Екклезиаста, в первом стихе. Там сказано: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Мудрые слова мудрого человека. Но о чем они говорят? «Будь щедрым, не скупись, потому что розданное тобой к тебе же возвратится. Постарайся многих одарить тем, что имеешь, потому что настанут дни, когда сам ты будешь нуждаться в помощи». И это касается того немногого, что мы можем иметь. Но здесь подразумевается не только материальные средства, но наше время и мы сами. Не бойтесь отдать себя. Живите в постоянном соприкосновении с основным потоком жизни. А задумывались ли вы над тем, что забота о других заглушает собственную боль? Представьте себе женщину, больную раком, в окружении чужих малолетних детей. Что они здесь делают? Может быть, пришли навестить тетю? Нет, не похоже. Во дворе не видно других взрослых. В чем же тогда дело? Родители привели их погостить, чтобы больная посмотрела за детьми. Какая бесчувственность и жестокость, можете сказать вы? Ведь эта женщина сама нуждается в присмотре. Совершенно верно. Но как она сама свидетельствует, боли отступают, или она просто забывает о них, когда рядом с ней эти маленькие беспокойные люди. Они не знают, что ей осталось жить считанные месяцы. Они не понимают, что она смертельно больна. К ней приходят они показать ушибленное коленко и занозу в пальце. Она очень интересно рассказывает сказки, и эти моменты запечатлятся в детской памяти на всю жизнь. Но возможен и другой вариант. Мужчина помоложе спросил своего сотрудника, уходящего на пенсию: «Чем ты намерен заняться, когда перестанешь работать?» «Во-первых, я куплю гамак и подвешу его в саду», — ответил тот. «Великолепно! А потом что?» — поинтересовался сотрудник. «Буду качаться в нем в свое удовольствие». Однако правды некуда девать. Именно те дни, в которые мы пытаемся отмежеваться от людей и напряжения, приносят с собой пустоту и разочарование. Когда мы закрываем за собой дверь и усаживаемся в тишине, наполненной эгоизмом, мы внутренне иссыхаем и превращаемся в самых несчастных людей на свете. Поэтому отпускайте хлеб свой по водам. А теперь второй принцип. Доверяйте Богу, Он не ошибается. Этот принцип мы находим в 5 и в 6 стихах 11 главы книги Екклезиаста. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». История знает много случаев, когда последние годы жизни людей были намного плодотворнее, чем все предыдущие. Вы не знаете путей ветра. Вы не знаете всего плана Божьего для вашей жизни. Поэтому, как сказано в 6 стихе, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Так что доверяйте Богу. То, что вы сеете и насаждаете сейчас, Бог позже возвратит для своей славы. И третий принцип. Радуйтесь каждому новому дню. В 7 стихе этой главы мы читаем: «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце». Это значит, что как бы ни складывалась наша жизнь, хорошо быть живым. Хорошо быть в состоянии видеть солнце, даже тогда, когда наше зрение слабеет. Как написано в следующем стихе, то есть 8, «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их». Это значит радоваться каждому новому дню. А если вы не находите причины для радости, спросите у Господа. Наихудшее, что мы можем сделать со всем тем, чего достигли в жизни и чему научились, это выдолбить пещеру, заползти в нее и лежать там в ожидании смерти. Каждый новый день наполнен возможностями послужить Богу и прославить Его. Наш совет – запишите эти принципы и старайтесь вспомнить о них, по крайней мере, дважды в день. Они помогут вам радоваться каждому дню и жить полноценной жизнью. Сейчас я снова перечислю их. Будьте щедрыми. Не бойтесь пустить по водам то, что имеете. Доверяйте Богу. Посеянное сейчас обязательно возрастет и принесет плод. И, наконец, радуйтесь каждому новому дню. Он приносит с собой новые возможности. Да поможет нам Господь жить так, чтобы когда мы подойдем к концу жизни, мы могли испытать чувство удовлетворения. Но самое главное, чтобы наша жизнь была угодна Богу и удовлетворяла Его.

дорогой друг, не уставай, а если устал, ободрись любовью Господа. Не уставай делать добро, если ты христианин. Моя хорошая знакомая часто повторяла: «Я устала делать добро людям». А я напомнила ей: «Солнце не устает нам светить». Она ответила: «Но я же не солнце, всех не могу обогреть». Это верно, но фруктовые деревья не устают давать нам каждый год плоды. Вся природа наполнена благостью к людям. Не устают реки, леса, цветы, певчие птицы, хлебные поля, пчелы и многое другое. А главное, Господь не устает нас благословлять. Имеем ли мы право уставать, коль неустанна Божья благодать? Дорогой друг, верься нежной любви благодати, потому что она — начало всякого стяжания. Пока ты не видишь ее любви, как и младенцы, сосущие молоко, они не знают о материнской заботе. Будь терпелив, представь себя ее воле, и тогда увидишь ее благодеяние. Благодать не только сопутствует тебе в трудах и опасностях, но и содействует и в самых легких по внешнему впечатлению делах, и во всем оказывает свою помощь.

О, Спаситель, я больше не в силах нести эту боль и страдания эти. Умоляю, пошли мне твоих свыше сил, потому что моих уже нету. Ты, Спаситель, одно только слово скажи, как сказал ты и морю, и ветру. Свою милость, пожалуйста, вновь окажи.

Томилася плоть, а земні врачі так безсильні. Умоляю, услыш меня, добрый Господь. Ты единственный врач, ты всесильный. Если хочешь, ты руку свою приложи. Если хочешь, скажи только слово. Только очень, я очень прошу, поспеши. Слезы лик застилают мне снова. Иисус мой, я рук твоих жажду тепла. Я так жажду их прикосновений. Вмиг утихнет вся боль. Ночь мне станет светла. О, приди же без промедления. Я растаю в слезах, когда ты подойдешь. Мое сердце заплачет, сожмется. Иисус, сын Давидов, помилуй ты дочь моих шепчущих губ вновь сорвется. А в окно ко мне также все светит луна. Что-то тихое звездочки шепчут, будто жалим меня, что лежу я одна. Но бессильные страдания облегчат. И рыданиями вновь оглушаю я ночь. Буду плакать, пока сил найдется. О, немедли, Иисус, поспеши мне помочь. Умолять буду, сколько придется. Вдруг ответом на слезы пришла ко мне мысль. Почему ж я молюсь снять страдания? Может, в жизни моей на все это есть смысл? О, несу я свое раскаяние, милосердный, прости меня. Я не права, что прошу я о плоти рыдая. Верю, это твой план, и твоя в том рука. Верю, воля твоя таковая. О, мой Господи, Господи, Боже, прости эгоистку меня, умоляю, дай без робота кратко мне перенести все, что в жизни моей я встречаю. И лишь только в одном ты мне не откажи, не спошли мне с небес твою силу. Эту милость, пожалуйста, мне окажи. Я об этом прошу, как просила. Потому что силёнки моей уже нет, спотыкаясь, близкая к падению. Но что это? Сквозь слезы мне видится свет. Свет небесный, несущий спасение. В этом свете, о чудо, я вижу тебя, и ты плачешь, Спаситель, со мною. Знаю, знаю, Иисус, ты так любишь меня, и твой взгляд говорит, я с тобою. Я с тобою, дитя, и я буду с тобой, и вся жизнь твоя, верь, предо мною. Уж немного осталось терпеть, и собой защищу, в тени крыл моих скрою. Мой любимый, благой, милосердный Господь, в
все слова мои просто напрасны. Растворяясь в тиши среди ночи и звезд, понимаю, с тобой все прекрасно. Ты находишься рядом, мне так хорошо. Умолкают и плоть мой, и разум. И общение с тобой благодатью пришло, с облегчением и радостью сразу. И всем сердцем смиренным, и всею душой отдаюсь я тебе, торжествуя, сознавая, что только в тебе и с тобой будет сила во мне. Аллилуйя!

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Глава 9 Евангелия от Луки. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступивши к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, взглянув на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя». А другие — за Илью. Иные же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя само погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истину, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После этих слов дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака голос, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был голос этот, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг кто-то из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взгляни на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взял дитя, поставил его перед собою и сказал им: «Кто примет это дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При этом Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он захотел идти в Иерусалим. И послал пред лицом своим вестников, и они пошли и вошли в самарянское селение, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, глава 10. После того избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратиться. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, вышедши на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в оный день будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как само себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и увидел его, и прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов? Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слушающие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род этот лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Это надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь?» Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего больше сделать. Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот день, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтоб он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: „Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем больше вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет им служить. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы знал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу эту говоришь, или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем своим имением поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: „Не скоро придет господин мой“, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверх тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».

не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн, о нем было истина. Иоанна 10:41. Вы недовольны, может быть, собой? Вы не являетесь гением, не обладаете выдающимися способностями и не имеете особых дарований. Посредственность — вот мой удел, думаете вы. Дни бесцветны и однообразны. Несмотря на все это, ваша жизнь может иметь великое значение. Иоанн не сотворил никакого чуда, но Иисус сказал о нем, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна. Главной задачей Иоанна было свидетельствовать о свете. И, может быть, это станет и вашей задачей. Иоанн удовлетворился быть глазом вопиющего в пустыне, лишь бы этот глаз привлекал людей ко Христу. Согласитесь быть глазом, звуком, который слышен, но не виден, зеркалом, которое исчезает от ослепительного блеска солнца, отражающегося в нем. Исполняйте свое назначение с сознанием, что Он видит вас каждый момент, и у Него своя, отличная от людей мера важности событий и дел. Мы слабо представляем себе, как много делается сеятелями правды. Они ведь направляют мысли людей ко Христу. Они будут вспоминать люди, как о тех, кто дал первый толчок в правильном направлении. Я буду вполне доволен, если над моей могилой не возведут пышного мавзолея, но простые люди, собравшись вокруг ее, скажут: «Он был добрый человек, чудес он никаких не сотворил, но он говорил слова о Христе, через которые я обратился к Господу и принял его своим личным спасителем. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20:26. Хочется быть первыми во всем, во всяком начинании, всяком деле, быть впереди, в строю передовом, свою грудью ленту рвать у цели. Сам Бог вложил желание это в нас, полезное, хорошее стремление. Но чтобы огонь напрасно не погас, Он дал ему святое направление. Кто хочет первым быть, передовым, стань всем слугой. Отдай себя собрату, стань скромным, необидчивым, простым. Не жди возмездия, не служи за плату. Пускай никто не знает о тебе, пусть имя не в неоновом свечении, и сам ты не мечтаешь о себе, а просто исполняешь назначение. Ты верный раб, служитель у дверей, с возвышенным стремлением жить победно. Господь сказал в премудрости своей, что первым быть, ты должен стать последним.

Прости, Господь, что вновь прошу прощения. Прости, Господь, что веры не встает. Прости, что жду благословения, а вот душа моя к Тебе не льнет. Прости, что часто я не лань к потоку, бегу, чтобы напиться от Него. Прости, что говорю, люблю я Бога, сама ж бегу к болотам далеко. Прости, я не умею доверяться, молюсь и сомневаюсь, вновь молюсь, не знаю часто слова умоляться. Прости, что не стремлюсь к Тебе, Иисус. Ленюсь, бывает, я склонять колени, приобретаю благодать, теряю вновь. В душе не побеждаю часто лени, не разделяю с братом сердца боль. Сучок в глазу у брата замечаю, свое ж бревно я вынуть не хочу. И ближнего я часто не прощаю, и мир для сердца не в Тебя ищу. Я словом брата рядом убиваю, я гневаюсь, ношу в душе я зло, Тебя на землю и волы меняю. Зерно посеянное в сердце не взросло. Прости, Господь, что крест бывает тяжек, сворачиваю на широкий путь, когда тоска бывает, сердце ляжет, к ногам Твоим я не спешу прильнуть. Прости, Иисус, благодаренья нету, ропщу я чаще, чем благодарю. Я в темноте не вижу неба света, бывает, просто тлею, не горю. Прости, мой Бог, я часто не на камне строение свое строю, на песке. Бывает, в жизни строю планы, от Бога ж мысли где-то вдалеке. О, как любви мне, Боже, не хватает! Обиду в сердце не могу забыть. Прости, что в жизни так бывает, врага я не умею полюбить. Сокровища я часто собираю не в том небесном городе святом, и много о земном я так мечтаю, от Бога отрекаюсь во простом. Прости, Господь, что слово Твое свято пырится часто на столе лежа, пренебрегаю я Твоим советом, его не исполняю, вновь греша. Грешу и каюсь, каюсь и грешу, и снова гвозди в крест Христа убиваю. Прости, мой Бог, прощения я прошу, Ты за меня, Иисус, опять страдаешь. Я через века опять вижу Голгофу, смотрю в глаза Твои, о мой Христос. Прости, Господь, что снова грех мой кровный взял на себя Ты, за меня понес. О, если, Господи, огонь Твой нужен, чтобы сгорело все нечистое в средине, пусть будет так. Вкусить же райский ужин я так мечтаю, находясь в земной долине. Я не хочу являть себе Адама, и жизнь напрасно не хочу я прожить. Хочу Тебе служить,

0: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.
1: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

Уважаемые наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы слушайте продолжение истории о жизни Элизабет Фрай.

«Этих людей необходимо обеспечить теплом, или они погибнут», — сказала Элизабет. «Да, конечно, им необходима помощь в такую холодную погоду. Но не забывай, что у тебя тоже скоро будет еще один ребенок, и мне кажется, ты переутомляешься». Элизабет только что вернулась с собрания с леди, которые согласились приготовить много супа для того, чтобы раздать местным беднякам. По возвращении домой она увидела мужа, ожидавшего ее. Он собирался выразить неудовольствие по поводу постоянных посетителей, умоляющих дать еду и одежду. Он был раздражен и тем, что дети из соседнего района приходили в их парк при доме, чтобы играть и попрошайничать. И хотя он видел, какой уставшей выглядела его жена, Джозеф не смог сдержаться, чтобы вдоволь не поворчать. После пребывания в Лондоне и посещения Элизабет Ньюгейта они вернулись в свое имение в Плашете. Зима в начале 1814 года была очень холодной, и урожай был плохой. Элизабет вскоре организовала помощь беднякам и была постоянно занята, распределяя горячую похлебку и одежду. Ей приходилось так много работать, что она переутомилась и заболела. Кроме работы с бедняками, была еще школа, которую она открыла. И хотя ею руководил учитель, Элизабет была там частым гостем, проводя чтение Библии и ободряя девочек. Ей также нравилось бродить среди хижин и в цыганском таборе, который располагался по соседству. Она могла поговорить с этими людьми, выслушать их истории и иногда дать им Библию. Они охотно принимали советы о том, как заботиться о своих детях. Элизабет вынуждена была отдохнуть некоторое время, когда в июне этого года родила Луизу, девятого ребенка. Это принесло радость, но позже, в этом же году, их посетило и великое горе, когда ее четырехлетняя дочь Бетси заболела лихорадкой и умерла. Дела Джозефа Фрая не процветали, и вновь они посчитали, что жизнь в Плашете слишком дорога. И так, примерно в январе 1815 года, они вновь вернулись в Мидзеркорт, а взаимоотношения между семьями Гарни и Фрай испортились. Однако это мало повлияло на работу Элизабет, так как в течение всего 1815 года она продолжала путешествовать каретой, часто с одним из своих детей, отправляясь в длительные и утомительные и опасные путешествия, чтобы побывать на квакерских собраниях. Возвращение солдат с войны с Францией, нехватка рабочих мест и нищета – вот несколько причин, возрастающей в этот период преступности, которую правительство пыталось снизить при помощи жестоких наказаний, а также ссылки преступников в Австралию. Элизабет уже знала, что происходит в тюрьмах, и пыталась там помочь. Сейчас она вновь обратила свое внимание на бытовые условия заключенных Ньюгейта. В 1816 году на Рождество Элизабет отправилась в Ньюгейт с письменным разрешением встретиться и побеседовать с женщинами-заключенными. У надзирателя не было желания находиться среди этих преступниц, которых он считал опасными, поэтому он неохотно отпер тюремные двери. Условия оказались такими же ужасными, как и 3 года тому назад, когда она была там. Женщины ссорились друг с другом и скандалили. Болезненного вида дети все еще жили в этом жутком месте. Женщины окружили ее, споря, ругаясь, проклиная. Но когда она заговорила, они успокоились. В своем квакерском чепчике и простой одежде она села и стала спокойно рассказывать им о том, что необходимо сделать. «Я мать, у меня много детей. И мне причиняет страдание видеть на Рождество так много ваших детей, замерзших и больных. Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы помочь им? Нам нечего им дать.
выкрикнула одна из женщин. «Их будущее безнадежно!» — кричала другая. «Вы никогда не должны терять надежду», — сказала Элизабет. «Ваши дети не должны вырасти преступниками». Женщины со слезами на глазах слушали эту спокойную 36-летнюю леди. Они верили ей и хотели помочь, но не понимали, что можно было сделать в таком месте, как Ньюгейтская тюрьма. «Если я добьюсь разрешения открыть школу для ваших детей здесь, в тюрьме, согласитесь ли вы?» «Мы согласны!» — выкрикнула одна, а остальные присоединились к ней. Вдохновленная отношением женщин, Элизабет отправилась к начальнику Ньюгейтской тюрьмы, а также шерифам Лондона. Она объяснила настоятельную необходимость школы в Ньюгейтской тюрьме, но обнаружила, что хотя ее предложение было выслушано с уважением, они не были уверены, что это возможно. Когда Элизабет спросила, почему они так думают, они объяснили, что дети передерутся между собою, что учить их просто невозможно. Элизабет ушла, но пообещала возвращаться снова и снова, до тех пор, пока они не убедятся в ее правоте. Когда вернулась снова, ей сказали, что в тюрьме просто нет комнаты, хоть немного подходящей для класса. Так что, хотя они очень сожалели, но считали, что об идее тюремной школы следует забыть. «Что же, вся проблема состоит в том, что нет комнаты для класса?» — спросила Элизабет. «Да, действительно в этом», — ответил начальник тюрьмы. «В таком случае, если по счастливой случайности я сумею обнаружить камеру, которая пуста, могу ли я занять ее под класс?» «Да, можете, но поскольку проверку уже провели, у вас нет никаких шансов», — сказал начальник тюрьмы, давая понять, что с этим делом покончено. Но он недооценил Элизабет Фрай. Она вернулась в Ньюгейтскую тюрьму и снова беседовала с женщинами и объяснила, что сложность с открытием школы заключается в том, что в тюрьме нет комнаты. «Есть одна комната, которая обычно была камерой, но сейчас используется как кладовая», — сказала одна женщина. Элизабет очень обрадовалась. Она сразу же пошла взглянуть на эту камеру. Она была небольшой, но могла сразу же стать классом, как только ее вымоют и побелят. Не теряя даром времени, она поспешила к начальнику тюрьмы, чтобы рассказать ему об этой камере и напомнить о его обещании. Начальнику тюрьмы ничего не оставалось делать, кроме как позволить Элизабет занять камеру под класс. «Я понимаю ваши добрые намерения, и вы можете попытаться», — сказал он, «но думаю, это бесполезная затея с такими детьми, как эти». На следующий день Элизабет снова была в Ньюгейте. Рассказала, что у них есть школа, и теперь она хочет, чтобы они выбрали учителя. Там была молодая женщина Мэри, которая получила хорошее образование и которой по ошибке было предъявлено обвинение в краже часов. Она отбывала срок наказания в Ньюгейте. После голосования Мэри была избрана новым школьным учителем. В школе было 30 детей. Несколько из них отбывали срок заключения, но большинство были детьми женщин-заключенных. Это было начало. Но Элизабет заботилась и о женщинах в тюрьме. Целый день взаперти и без всякого дела, естественно, они всегда были в дурном настроении, и ссора готова была вспыхнуть по малейшему поводу. Элизабет хотела, чтобы им дали полезную работу. Она предложила своим подругам-квакершам организовать ассоциацию за улучшение условий для женщин, заключенных в Ньюгейте. И те люди, которые состояли в ассоциации, ежедневно ходили в тюрьму для того, чтобы навестить заключенных. Она пробовала заинтересовать своим планом и других, но они остались равнодушны.
Тогда Джозеф Фрай и Элизабет пригласили начальника тюрьмы Ньюгейта и двух других чиновников тюрьмы к себе домой. В конце концов, Элизабет завела разговор на тему о работе, которую могли бы выполнять женщины в тюрьме, и сказала, что она бы с радостью ее организовала. «Это хорошая мысль, но боюсь, что это невозможно», — сказал начальник тюрьмы. «Эти женщины не поддержат подобный план. Если вы, доктор Коттон и мистер Бирджес, придете на собрание, которое я смогу провести с женщинами в следующее воскресенье, вы сможете убедиться сами. Собрания, подобные этому, никогда прежде не проводились, но к тому времени авторитет Элизабет был таков, что трое мужчин согласились присутствовать. Итак, в следующее воскресенье 70 женщин-заключенных были собраны перед начальником тюрьмы и другими чиновниками. Элизабет Фрай, леди из ее ассоциации и надзирателями. «Мы все понимаем, что ваша жизнь в тюрьме несчастна», — сказала она. «Я хотела бы предложить, чтобы мы изменили систему таким образом, чтобы у вас появилась какая-то работа, возможность учиться и вникать в религию». Заключенные, которые выглядели уже опрятнее и были одеты в платья, принесенные дамами Элизабет в тюрьму, были полностью согласны с ее предложением. Начальник тюрьмы был изумлен как их видом, так и их поведением. «Этот новый план заслуживает того, чтобы попробовать его. Но если мы увидим, что вы ведете себя не так, как подобает, и не повинуетесь правилам, мы сразу же все прекратим», — строго сказал он. «Второй попытки не будет». Итак, было достигнуто соглашение, что ассоциация женщин может посещать тюрьму, назначить сестру-хозяйку и договориться о подходящей работе. Было решено, что заключенные могут делать лоскутные одеяла, которые согласилась покупать местная фирма «Ричард Диксон». Таким образом, появилась возможность платить женщинам за работу. Со временем ассортимент их продукции расширился. Прежде чем они смогли приступить к работе, пустую камеру тщательно помыли, побелили и оборудовали под мастерскую. Элизабет объяснила женщинам, что когда они будут в мастерской, то должны соблюдать 12 правил. Женщины были разделены на группы, во главе со старшей, избранной среди них. И здесь же находилась экономка для уверенности, что все в порядке. «Помните, старшие должны контролировать, чтобы все правила соблюдались», — говорила она им. «А я сейчас собираюсь прочитать правила по одному, и вы сможете проголосовать за каждое из них». К большому ее удовольствию женщины подняли руки, приняв каждое правило. Затем были зачитаны имена старших, и собрание заключенных завершилось чтением Библии и молитвой. 10 апреля 1818 года в 9 часов прозвенел звонок, и женщины пришли на открытие мастерской. Одетые в синие передники, они выглядели чистыми, опрятными и очень хорошо себя вели. Элизабет была удовлетворена тем, как они работали, а новость о ее достижении вскоре распространилась за пределы Ньюгейта. Слух об этом дошел до лорд-мэра Лондона. «Неужели правда, что Элизабет Фрай смогла изменить этих женщин?» — спросил он однажды на собрании членов городского управления. После этого было много разговоров о замечательной работе Элизабет Фрай в Ньюгейте, и лорд-мэр очень заинтересовался. «Я хотел бы убедиться сам», — сказал он. «Мы должны увидеть обычный их день». Итак, было решено, что лорд-мэр, группа шерифов и членов городского управления посетят Ньюгейт. Они едва поверили своим глазам, когда увидели, что произошло. Там, где когда-то были грязь, крик, сброд дерущихся без всякой надежды на будущее,
они обнаружили группы женщин, слушающих чтение Библии, а в мастерской еще группы, занятые шитьем. Элизабет Фрай становилась знаменитым реформатором тюрем. Значительные улучшения, которые она внедрила в Ньюгейтской тюрьме, стали известны правительству, тюремным властям и другим реформаторам. Новость о ее работе распространилась среди людей по всей стране через комитеты общества женщин-заключенных, которые она основала, и ее передовые реформы были внедрены во многих других тюрьмах. Теперь, чтобы поддержать свою репутацию, Элизабет приходилось постоянно встречаться со многими людьми. Она посетила палату общин, чтобы встретиться с членами парламента и обсудить, что можно изменить в условиях содержания в тюрьмах. Сэр Роберт Пил, министр внутренних дел, впоследствии ставший премьер-министром, выслушал ее точку зрения и попробовал ввести новые законы, чтобы улучшить положение женщин в тюрьмах. Ее попросили представить отчет о тюрьмах для Комитета Палаты общин. Элизабет хотела, чтобы кормили заключенных лучше, и условия жизни тоже были лучше. К тому же она была против телесных наказаний и одиночного заключения. Ее работа широко освещалась в газетах того времени. Но дел все же еще предстояло много. Многие женщины пребывали в Ньюгейт в изорванной одежде, и Элизабет старалась дать одежду как поощрение для тех, кто хорошо себя вел в тюрьме. Она верила в дисциплину, но больше в систему наград, больше в систему поощрений и работы, чем в наказание. В течение всего этого времени Элизабет была священником общества друзей. Она регулярно участвовала на собраниях квакеров, в то же самое время упорно работая над реформой тюрем. В частности, выслушав предложение Элизабет, Роберт Пил сумел изменить несколько уголовных законов. До сих пор вора могли приговорить и повесить за кражу вещи, стоящие несколько шиллингов. Браконьера могли сослать в Австралию. Роберт Пил значительно сократил количество преступлений, которые наказывались повешением. В то же время он был озабочен всей несовершенной системой, существовавшей для поимки преступников и соблюдения закона и порядка. Поэтому он создал полицию с хорошо обученными полицейскими. Удача не всегда сопутствовала Элизабет в ее борьбе за заключенных. В 1818 году одна девушка, Гарриет Скетлан, была приговорена к смерти за подлог. Гарриет понравилась Элизабет, и она решительно протестовала против наказания ее смертью. Она ходила на прием к лорду министру внутренних дел, сменившему Роберта Пила. И когда ей не удалось добиться отмены приговора, она пошла просить помощи у герцога Глостера. Он посочувствовал, но не смог изменить решение министра внутренних дел, и бедную девушку повесили. В том же году Элизабет стало известно о беспорядках и бунте, которые учинили некоторые женщины, заключенные в Ньюгейте. Выяснив причины, она узнала, что женщин ссылают в Новый Южный Уэльс, в Австралии, и их очень страшит пребывание на корабле для каторжников. Она направилась прямо к женщинам, готовясь поговорить с ними. Большинство из них были в слезах и отчаянии. «Я скорее умру, чем отправлюсь на этом проклятом корабле», — заявила одна из женщин. «Они обращаются с нами хуже, чем с животными», — сказала другая. «На нас наденут кандалы и повезут на корабль в фургоне». «И никого это не волнует», — кричали они. «Да, да, я позабочусь и посмотрю, что тут можно сделать», пообещала Элизабет. Она нашла еще одно основание для борьбы — человеческие права женщин-заключенных, которых ссылают в Австралию. «Эти женщины — зачинщицы бунта», — сказал Ньюмен, начальник тюрьмы.
Поэтому они должны быть закованы и находиться под охраной надзирателей. То, что с ними произошло, несправедливо, настаивала Элизабет. Она возражала начальнику тюрьмы в спокойном, но решительном тоне. Они совершили преступление, были признаны виновными и приговорены к ссылке, объяснял начальник тюрьмы. При этом он удивлялся, каких еще изменений хотелось этой квакерше на этот раз. «Я знаю, что вы не можете изменить их приговоры, но мы не должны забывать, что они тоже люди. При отъезде из Ньюгейта они не должны быть закованы и не должны находиться в открытом фургоне на всеобщем обозрении». «Что же в таком случае вы предлагаете?» — спросил начальник тюрьмы, думая, что ответа может не последовать. Но он ошибался. «Я поеду с ними», — сказала Элизабет. «Они должны быть в наемных экипажах. С ними могут быть охранники, если вы боитесь, что они попытаются бежать. Но ни одна из них не должна быть закована». Начальник тюрьмы не поддержал этот план. Женщины всегда дрались и бунтовали в ночь перед тем, как отправиться в ссылку. Не могут же они измениться сейчас? Если женщины не будут закованы, они могут ранить друг друга и поломать фургон. Вы не понимаете, что эти женщины всегда причиняют много хлопот в подобных случаях. Они разбивают дребезги и крушат все, что могут, сказал начальник тюрьмы, надеясь, что наконец-то Элизабет согласится с ним. «Тогда сделайте, как я предлагаю, и, возможно, хлопот больше не будет», — сказала Элизабет. «Вы должны изменить порядок, когда они вынуждены до самой лодки ехать в открытом фургоне, осыпаемые насмешками зевак, которые стоят по обочинам. Ваше предложение неприемлемо. Женщины-заключенные только причинят хлопоты и попытаются сбежать. Я могу повторить только то, что какое бы наказание ни заслужили эти женщины, мы должны относиться к ним с добротой и человечностью», — сказала Элизабет. «Пошлите их в наемных каретах с надзирателями, а я последую за ними в своем экипаже и провожу их на корабль». Начальник тюрьмы больше не смог спорить. У него были серьезные сомнения по поводу ее предложения, но он решил попытаться. Таким образом, на следующее утро женщины-заключенные, приговоренные к ссылке в Австралию, были спокойно размещены в наемных экипажах с конвоем надзирателей. Не было насмешливых криков, грубых прохожих, околачивающихся по улицам. С немым любопытством они следили за проезжающими мимо наемными каретами. В Дефорте они должны были сесть на корабль «Мария», предназначенный для каторжников. Женщины прибывали и из других тюрем. Некоторые приезжали морем в рыбачьих лодках. Многие были больные, озябшие и находились в отчаянии от страха. Другие приезжали в открытых фургонах, скованные одной цепью. Женщины, прибывшие из Ньюгейта, выглядели лучше, чем остальные. Элизабет, возившая с собой Библию, встретила своих леди из комитета и отправилась на борт корабля для того, чтобы проверить условия размещения женщин. На этот раз 128 заключенных столпились на нижних палубах. В конце концов, случилось то, чего и ожидал капитан корабля. Но Элизабет и ее леди вскоре все уладили. Они разделили женщин на группы и приняли меры, чтобы у них было достаточно места прилечь во время поездки, которая обещала быть очень долгой. Как только женщины-каторжники были устроены, леди из комитета раздали им лоскутки материи. Их можно было использовать для изготовления лоскутных одеял, которые каторжники могли бы продать по приезде в Австралию. Мария стояла на якоре 2 недели, и у леди была возможность много раз посетить корабль,
для того, чтобы убедиться, что они обеспечили материалом, одеждой и другими предметами всех женщин. Все женщины-заключенные знали, что Элизабет и ее леди заботились о них. Как раз перед тем, как Мария должна была отплыть, Элизабет пришла на корабль для того, чтобы попрощаться с ними. Всех женщин вывели на палубу для того, чтобы послушать обращение Элизабет к ним. Потом она открыла Библию и стала читать мягким, четким голосом. Женщины слушали с большим вниманием все, что она говорила. И многие матросы, включая и те, которые были высоко вверху, среди мачт и парусов, прекратили работу, чтобы послушать Элизабет. Однажды, приняв участие в мероприятиях по улучшению условий жизни женщин-заключенных, отправляемых в Австралию, Элизабет стала их другом и помощницей до конца своей жизни. В течение последующих 20 лет ее часто видели вместе с леди из комитета, поднимающимися на борт подобных кораблей. За эти годы она посетила и обследовала более сотни судов для перевозки каторжан. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Передача «Это интересно». Жезл и посох. Жезл представляет собой дубинку, как правило, длиной до 1 метра, с утолщением на конце. Посох несколько длиннее и имеет изогнутую или Т-образную рукоятку. Упоминание в Псалме 22 позволяет предположить, что первый применялся как дубинка для защиты, а второй – как палка для опоры. Посох используется также и для того, чтобы вести или направлять овец. Жезл и в другом месте упоминается как оружие. Второе царство 23:21. Наконец, дубинка служит для защиты пастуха и стада в случае опасности. Ее применяют как защитное оружие и как средство устрашения против возможных нападений. Когда я однажды в Кении фотографировал слонов, меня сопровождал молодой пастух, имевший при себе дубинку. Мы взобрались на одну возвышенность и увидели в густом кустарнике под ногами стадо слонов. Чтобы выгнать их на открытую местность, мы решили отколоть каменную глыбу и сбросить ее вниз. Пока мы дергали и толкали огромную глыбу, неожиданно показалась кобра, спрятавшаяся в одной из расселин за глыбой, и хотела на нас напасть. Внимательный пастух в один миг ударил своей дубинкой и на месте убил эту змею. Он ни на минуту не оставил свое оружие, даже тогда, когда мы были заняты каменной глыбой. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В тот момент я увидел значение этого стиха в совсем новом свете. Дубинка в руках пастуха спасла нам в тот день жизнь. Я хорошо помню трогательный вид старых пастухов в Африке и на Ближнем Востоке, когда они, при закате солнца, опираясь на свой посох, стояли и тихо, удовлетворенно созерцали свои стада. Даже для пастуха посох означает какое-то утешение. Во время утомительных переходов и долгого утомительного бодрствования над стадом он постоянно опирается на посох, чтобы отдохнуть. Это для него крайне необходимый инструмент и значительная помощь в работе. Посох играет важную роль в трех сферах овцеводства. Во-первых, пастух пользуется им, чтобы нежно поднять новорожденного ягненка и подвести его к матери, если они были разлучены. Этим он препятствует овцематке изгнать своего детеныша, если она почует запах рук человека. Я наблюдал, как умело двигались пастухи с посохом между тысячами овцематок, которые родили в одно время. С помощью посоха они умело, но осторожно поднимали ягнят и ставили их рядом с овцематками. Можно часами взволнованно наблюдать эту трогательную картину. Посох используется также и для того, чтобы вести овец. Я не раз видел, как пастух при помощи посоха осторожно выводил своих овец на новый путь, через ворота или на трудные опасные дороги. Он никогда не бьет животное посохом. Напротив, он осторожно прижимает им бок животного и направляет его туда, куда ему следует идти. Таким образом, овца хорошо понимает, что сбилась с правильного пути. Так как овцы — своенравные творения, они часто попадают во всевозможные ситуации. Я видел, как мои овцы из жадности набить рот травой спускались с крутой скалы и, поскользнувшись, падали в море. Только при помощи длинного посоха я мог выловить их из воды и поставить на землю. Однажды в зимний день мне пришлось потратить несколько часов, чтобы выловить одну овцематку, несколько раз падавшую туда по одной и той же причине. И еще одно почти ежедневное происшествие. Желая набить рот зеленой травой, овцы часто забегают в заросли шиповника или ежевики
Не пройдет много времени, как колючки до того прицепятся к шерсти, что они уже не могут освободиться сами. Только посох может освободить их от этой напасти. На некоторых лучших овцеводческих фермах мира, особенно на западе Соединенных Штатов и на юге Европы, плоскогорье, где находится пастбище, называют «меса», испанским словом, означающим «стол». Как ни странно, но на одном из африканских наречий это пастбище также называется «меса». Этимология этого слова, вероятно, восходит к первым португальским открывателям, которые осваивали восточно-африканское побережье. Этим словом действительно называют высокие со сглаженными вершинами горы Африки. Белые лилии, североамериканское ядовитое растение, были гораздо менее заметными цветами. Они выглядели очень красиво, однако представляли для овец смертельную опасность. Полакомиться листьями белых лилий или хотя бы погрызть их означало для овец и особенно для ягнят верную смерть. Животных поражает паралич, они деревенеют и околевают. Когда Давид писал этот псалом, он думал о приготовлении пастбища для овец. И я представляю, как он медленно обходит летнее пастбище. Его зоркий глаз выискивает малейший признак ядовитых растений, чтобы вырвать их, прежде чем их найдут овцы. Ему, конечно же, пришлось удалить большое количество таких растений, если он хотел уберечь от них свое стадо. Здесь очевидно сравнение с жизнью христианина. Мы, как овцы, а особенно ягнята, хотим испробовать все, что нам встречается на пути. Летом внимательного пастуха ожидает еще одна работа — зорко следить за хищными зверями. Он высматривает следы волков, пум и медведей. Часто случается, что хищники подстерегают овец за скалами и, наблюдая за каждым их движением, выжидают удобный момент, чтобы напасть или обратить их в паническое бегство. Если им это удается, то одна овца обязательно станет жертвой острых когтей и зубов хищника. Хочу назвать еще некоторых насекомых, которые мучат стадо и усложняют жизнь овец. Например, слепни, оводы, мясные мухи, овечий рунец, гласины, черные мухи, мошки и многие другие маленькие крылатые паразиты. В это время года они все размножаются. Если они нападают на животных, то золотые летние месяцы могут стать для последних мучением. Они даже могут довести овец до сумасшествия. Есть прекрасное описание труда пастуха, которое записано в Псалме 22. «Господь, пастырь мой, ни в чем я нуждаться не буду. С Ним я спокоен на пастбище злачном. К водам тихим Он водит меня, оживляет душу мою, путями правыми водит меня, верный имени Своему. Случись идти мне долиной темной, как смерть, не устрашусь и тогда я зла, ибо Ты со мной. Твой жезл и Твой посох уверенность в меня вселяют. Ты стол для меня накрываешь, у врагов моих на виду. Возливаешь елей на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. Доброта и милость Твоя да сопутствует мне во всей жизни моей. И пока живу, ходить я буду в дом Господень».

Может быть, твое сердце давно уже свыклось с грехом и забыло совсем, что такое печаль и тревога. Может быть, те, кто рядом, не видят, не знают о том, но что скрыто от них, того ты не скроешь от Бога. Может быть, ты не раз своих близких уже предавал, тех, кто любит тебя, и смеялся ты злобно над ними, тех, кто руки в молитве к Отцу простирал и в слезах повторял перед Ним сотни раз твое имя. Ну а может быть, ты много лет уж идешь за Христом? Впрочем, нет, не идешь, а плетешься устало, уныло. А Он смотрит с небес и так хочет напомнить о том, как ты стал на колени пред Ним в первый раз. И простил Он. Но потом вихрем света сего закружила тебя суета. Между миром и церковью стал ты делить свою жизнь, и отвел ты свой взор от светлейшего взгляда Христа. И в беспечность отдал сокровенные мысли души. Быстро годы летят. То, что в будущем было вчера, стало прошлым сегодня. Его не вернуть никогда. Не вернуть грешных дел, грубых слов, что тебя отдалили от Бога и приблизили к омуту зла. Так чего же ты ждешь? Почему не бежишь к алтарю преклонить свою гордость пред тем, кто так этого ждет? Каждой капельке крови святой, что пролилась за нашу вину, есть спасение и радость, что в бедное сердце войдет.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы будем продолжать наши размышления на тему о благодати. В предлагаемой беседе мы не только продолжим, но и закончим эту тему. В наших предыдущих радиобеседах мы говорили о двух чудесных проявлениях Божьей благодати в нашей жизни – благодарность и щедрость. Они являются прямым продуктом благодати Божьей, которая действует в нашей жизни. Мы сказали вчера, что невозможно находиться в благодати Божьей и быть неблагодарным. Щедрость также является немедленным результатом благодати Божьей в нашей жизни. Сегодня я желаю закончить учение Священного Писания на тему благодати простым, но очень важным тезисом. Благодать Божья достаточна, я повторяю, благодать Божья вполне достаточна. Давайте воспользуемся иллюстрациями, взятыми из опыта и свидетельства апостола Павла. Он пишет на эту тему, исходя из своего личного опыта. Находясь под давлением и в нужде, он провозглашает истину о достаточности Божьей благодати. Во втором послании к Коринфянам, 12 главе, в стихах от 7 до 10, апостол Павел говорит о величайшем откровении, которое он получил от Бога. Но он попутно здесь говорит, что поскольку он мог бы стать гордым по причине данного ему откровения, Бог дал ему жало в плоть, то есть какую-то особенную силу зла, которая его время от времени беспокоила. Он называет эту силу ангелом сатаны. Итак, апостол Павел, имевший многие Божьи откровения, имел в своей жизни также ангела сатаны в то же самое время. А теперь послушаем, что говорит об этом сам апостол Павел. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, стихи от 7 до 10. Читаю. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Урок, который следует из прочитанного. Когда благодать Божья действует в нашей жизни, мы не ограничены только к своим способностям и возможностям. Фактически Божья благодать начинается там, где кончаются наши возможности. Так долго, как мы сами справляемся с ситуацией, своими силами, своей мудростью, мы не нуждаемся в Божьей благодати. Но когда наша сила приходит к концу, наши способности и наша мудрость также, Божья благодать начинает действовать. То, что говорит апостол Павел, сводится к следующему. Если ты желаешь благодати Божьей в обильной мере, иди в трудные места в воле Божьей. Чем тяжелее место, куда ты идешь, тем большая степень существует для невозможности, тем большая мера благодати Божьей доступна тебе. Я желаю опять читать выше прочитанные слова, так как мы желаем взять их в свое сердце. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Эй, поняли ли мы тебя правильно, апостол Павел? Ты говоришь, что благодушествуешь во всех этих вещах?
Но ведь в этом нет смысла. Как можешь ты благодушествовать во всем этом? И апостол Павел отвечает: «Я научился лекции. Все эти вещи делают меня слабым. Они меня ведут к концу моих способностей. И тогда, когда я слаб, я силен». Как мы видим, Божья благодать не прокладывает себе дорогу через нашу силу. Так долго, как долго мы сильны. Это удерживает Божью благодать в тылу. Но когда мы слабы, но находимся в воле Божьей, мы должны убегать от всех наших собственных способностей. И тогда Божья благодать совершает свое наводнение. Чем тяжелее нужда, тем большая мера Божьей благодати. Я желаю проиллюстрировать это положение небольшим примером из служения Иисуса Христа, который всегда меня поражает. Мы знаем два случая, когда Иисус Христос кормил громадные толпы народа сверхъестественным образом. В одном случае было 5000 людей. Они были накормлены 5 хлебами и 2 рыбками. После накормления собрали еще 12 корзин кусков. В другом случае Христос накормил 4000 людей 7 хлебами и несколькими рыбками. А после этого, как все насытились, собрали еще 7 корзин кусков. И корзины теперь были меньшими, чем в первый раз. На что я хотел обратить ваше внимание? На то, что во втором случае сам вызов был меньшим, чем в первом случае. Здесь было меньше людей, ресурсы были большими. Там было 7 хлебов и 2 рыбки. И после накормления людей осталось не 12, как в первом случае, а 7 коробов остатков пищи. Но когда ситуация была более невозможной, когда толпа была больше, то есть 5000 людей, когда ресурсы пищи были меньшими, 5 хлебов и 2 рыбки, они после накормления насобирали еще 12 коробов или 12 корзин. 12 больших корзин. Теперь вы видите разницу. Чем большая степень невозможности, тем больше благодать Божья. Таким образом, никогда в трудной ситуации не говори: «Эта ситуация тяжела, это нечто невозможное, ничего нельзя сделать». Будем учиться в подобных случаях у апостола Павла. Благодарение Богу! Ситуация совершенно невозможна, и я счастлив. Эта ситуация открывает реальное место для благодати Божьей. Бог проявит себя в этой ситуации. Так говорил примерно апостол Павел. Мы должны постоянно помнить, что Божья благодать поднимает нас всегда выше наших естественных способностей. Есть еще одно положение в Новом Завете, которое мы рассмотрим коротко. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Апостол Петр пишет христианам следующее, читаю: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». В этом тексте есть слово «дар», греческое слово «харизма». Оно, то есть харизма, образовано от греческого слова «благодать» – «харис». Харизма, то есть дар, в данном случае, есть Божья благодать, выраженная в специфической форме. Апостол Петр говорит, что каждый верующий имеет свое личное, специальное проявление Божьей благодати. Дальше он говорит о служении один другому, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Другими словами, Божья благодать входит в нашу жизнь, она проявляется частично через те дары, которые Бог дает нам, то есть специальные способности. И когда мы упражняемся в них, мы действуем как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Слово «многоразличной», «многоразличной благодати» значит «многосторонней». Не существует никакого ограничения различным аспектам Божьей благодати.
И какой бы аспект благодати Божьей мы не получили, мы служим этим аспектом данной нам благодати другим. Я желаю представить теперь короткое определение понятия «благодать». Благодать – это Божье богатство за счет Иисуса Христа. Это Божье богатство. Бог – это богатство. Он никогда не станет банкротом. У Него премного всякой благодати. Источник Его неисчерпаем. Заключая эту серию радиопередач на тему благодати, я желаю еще раз поставить ударение на то, что Божья благодать богата. Я желаю процитировать послание к Ефесянам, 1 главу, 7 стих, читаю, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Обратите внимание на эту заключительную фразу «богатство благодати Его». В послании к Ефесянам, 2 главе, 7 стихе, апостол возвращается к той же теме, но добавляет к этому еще одно слово. Вот что он говорит. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Слава Господу за преизобильное богатство Его благодати. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе. Иоанна 7 глава с 37 по 39 стих. «Придите ко мне». В прошлый раз мы говорили о том, что эта фраза звучала из уст Иосифа, Моисея и нашего благословенного Господа. Есть еще один случай, когда Господь Иисус произносит ее. В Иоанна 7 главе мы находим, что это было на иудейском празднике Кущи. Это были дни радости, когда народ вспоминал о том, что Бог сделал для него в пустыне. Пророчески праздник указывал на благословение тысячелетнего царства. На восьмой день праздника к тем, кто испытывал жажду, прозвучало приглашение Господа Иисуса прийти к Нему и уверовать в Него, в результате чего потекли бы реки воды живой. В своих писаниях апостол Иоанн часто упоминает о воде, говоря о Слове Бога или Святом Духе, а иногда и о том и другом вместе. Сначала мы должны прийти к Господу за спасением. Получили ли вы от Него воду жизни, которую Он предлагает даром? Затем, став верующими, мы приходим к Нему как те, кто испытывает жажду, которую способен утолить только Бог. Обратите внимание, что религиозные церемонии не могут этого сделать. Господь знал, что некоторые все еще жаждали после семи дней праздника. Мы должны прийти к Нему. Как когда-то вода вытекала из пораженной скалы, так и сегодня нам дан Святой Дух, потому что Христос был однажды поражен и затем прославлен. Когда человек приходит к Христу, Святой Дух не только наполняет сердце, но и побуждает его течь в благословение на тех, кто вокруг. Пусть у всех нас будут эти реки благословения.

Знаменитый американский писатель, рассказывая об одной девушке, говорит, что она была необузданной. Она была своевольной и привыкшей делать все так, как ей хотелось. Но однажды с ней произошел несчастный случай, который оставил калекой ее на всю жизнь. Ее возмущенная душа никак не могла подчиниться такой доле. И однажды, когда она находилась в состоянии ропота и непокорности, ее посетил один миссионер. Он рассказал ей притчу об овраге. Было время, что в определенном месте не было оврагов, но лишь широкая открытая степь. Однажды, прогуливаясь по своим обширным лугам, покрытым травой, господин спросил у степи: «Где же твои цветы?» Степь отвечала: «Господин, у меня нет семян». Тогда он приказал птицам, и те нанесли семян различных цветов и щедро рассыпали их повсюду, вдоль и поперек. И в скором времени степь зацвела тюльпанами, розами и множеством других цветов — голубых, желтых, красных. И пришел вновь господин, и был весьма доволен, но все же самых любимых его цветов не оказалось. Тогда он спросил у степи: «А где же клематис, душистый жасмин, нежные фиалки и все папоротники и цветущие кустарники?» И снова беседовал он с птичками, и они нанесли еще больше различных семян и разбросали их по степи. Но когда вновь пришел господин, он не нашел своих любимых цветов и сказал: «А где же мои возлюбленные цветы, которые для меня дороже всех других?» Степь печально отвечала: «О, господин, я не в силах сохранить цветы. Суровые степные ветры бушуют, солнце безжалостно жжет мне в грудь, и цветы блекнут, засыхают и уносятся ветром». Тогда заговорил господин с молнией, и внезапным ударом молния рассекла грудь степи до самого сердца. Степь задрожала, застонала от боли, и многие дни горько плакала над своей зияющей черной раной. Но река влила свои воды в расселину и с волнами своими понесла в ее глубь потоки чернозема, и опять прилетели птички с семенами, которыми они засыпали образовавшийся овраг. И после долгого времени суровые утесы оделись мягким мхом и ползучими растениями, а по углам грильяндами украсились потаенные местечки. Большой вяз с пушистой макушкой поднял голову свою к солнцу, и у самой подошвы его собрались кедры, березы, и повсюду зацвели душистые фиалки, одуванчики и папоротники. И овраг превратился в чудный сад, куда приходил господин для отдыха и наслаждения. Миссионер прочел больной девушке следующие слова: «Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Многие из этих цветов растут только во врагах». «Какие же именно цветы растут во врагах?» — тихо спросила девушка. Миссионер ответил: «Долготерпение, благость, милосердие». Но несмотря на то, что остальные — любовь, радость, мир — цветут в открытом поле, они никогда не бывают такими пышными и благоухающими, как во враге. Девушка долго лежала неподвижно и безмолвно. И, наконец, она задумчиво проговорила: «В моем овраге нет цветов, а лишь голые черные скалы». «Милая моя, — сказал миссионер, — настанет время, когда зацветут цветы, и Господин найдет их, да и мы также их увидим». «Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал, на том месте, куда Он поставил. Только там будет Он тебе посох и щит, там лишь плод принесешь, Его волю творя. И захочет послать Он тебе благодать, то не будет искать по широкой земле. Он на месте твоем тебя будет искать, на том месте, что Он приготовил тебе. Оставайся,
мужайся и твердо держись на том месте, куда Он поставил тебя. Если крест твой удел, не сходи со креста, если пламенный огонь, не страшися огня. Не вздыхай, не гляди с огорчением кругом, если место сокрыто и скромно твое. На том месте, что сам Господь Бог тебе дал, хочет Он, чтоб прославил ты имя Его. А когда что упустишь на месте своем, хоть не видит, не знает об этом никто, знай, кому-нибудь скорбь или ущерб принесешь на служителей верных, любимых Его. О, подумай, то место, что дал тебе Бог, уж не могут другие занять, только ты. Это воля Господня, чтоб ты там стоял, и на это нужны Ему силы твои. Каждый день принимай же из Божьей руки вновь то место, что милость Господня дала. И найдутся ли другие желания в душе, умертви их обещанной силой Христа. Пожалеет победу послать Он тебе, исполнение молитвам твоим даровать. Совершит Он все это на месте лишь том, где подвижник Его будет твердо стоять. О, страшись разбивать послушание венец и царю твоему отвечать не хочу. Лишь на месте, куда Он поставил тебя, ты всецело приблизиться сможешь к Нему. Да, на месте, что сам Господь Бог тебе дал, возликуй и любовь Его там восхвали, чтобы видели все Его воля в тебе, жизнь и славу и радостный мир принесла. Ведь когда Он придет, то не будет искать по далеким местам Он тебя на земле. Он искать тебя будет, наверное, лишь там, на том месте, что Сам приготовил тебе. И тогда, о блаженство, тебя Он найдет на том месте, где было служение твое. И в другое Он место тебя вознесет, в бесконечное, чудное царство свое. О, бесконечное сердце, бьющееся о железные прутья обстоятельств, в своей жажде вырваться на более широкое поле деятельности, предостав Богу распоряжаться твоей жизнью. Проявление терпения и упования в бесцветной рутине обыденной жизни будет лучшей школой для тебя. Тебе нужна выдержка, которая послужит подготовкой к мужественному и выносливому преодолению тяжелых напряжений при вступлении на путь более широких возможностей, которые Бог может открыть пред тобой.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Тетя Гепси пришла в дом Амстронгов не потому, что она искала себе занятий. Плата, которую брат ей предложил, конечно, не стоила той большой работы, что ей придется выполнять, думала она про себя. И он ее заранее предупредил, что он мог бы взять, как это было уже сказано, на помощь молодую девушку. Но она, скорее всего, не сможет печь такой хлеб, который бы ему понравился. И вообще, это святая обязанность его сестры ему помочь, даже если он и не сможет платить ей больше, чем 40 центов в день. И таким образом она, в конце концов, дала свое согласие. Но участвовать в дойке наотрез отказалась. «Беннет», — сказала она, — «если я буду еще и работать у тебя во дворе и доить, то я приеду лишь в том случае, если ты будешь платить мне не менее чем 60 центов в день. У меня уже более 5 недель невралгия правой руки и предплечья. Может, это и неврит, я это тебе точно сказать не могу, но что-то из двух это точно, и поэтому при всех обстоятельствах мне нужно быть в тепле. Будет ли у тебя достаточно дров для отопления, если я соглашусь с тобой?» «У меня столько дров, сколько женщины для себя одной не потребуется», — заверил он ее. «Но мой слуга недоволен, если в кухне во время еды слишком жарко. Он горячей крови человек». «Вот что?» — возразила Гепси резким, готовым к нападению тону. «Твой слуга и я в таком случае не идем в сравнение. Пусть это тебе будет ясно с самого начала, Беннет. Если я приеду, то в доме должно быть тепло. И чтобы это именно так и было, это будет для меня моя забота». «Хорошо, хорошо, Гепси. Пододень 3-4 рубашки, надень твои высокие на шнуровке ботинки и возьми с собой одну из твоих больших шерстяных шалей». «Значит ли это, что мне надо ехать с тобой сейчас же?» «Да, сейчас же». Таким образом, Гепси оказалась этим утром в кухне своего брата и стояла немного утомленная, немного рассерженная, немного нервная, немного расстроенная. Две вещи с самого начала не понравились ей и заслуживали, по ее вниманию, всяческого порицания. Это великовозрастный неуклюжий слуга с черной бородой и усами и желтая кошка. Гепси Амстронг питала особую неприязнь ко всем кошкам, а еще и к желтым в особенности. С таким же отвращением она относилась к мужчинам с бородой. Усы Ирни и Лоя свисали прямо в чашку с кофе. Во время первого же завтрака Гепси тайно для себя решила, что всю посуду, которой пользуется слуга, она будет не только отдельно мыть, но и вытирать отдельным полотенцем. Кроме того, она сразу же пометила его чашку, повязав на его ручку красную нитку, так, что она могла быть совсем уверена, что никогда не ошибется и не будет пить из его чашки. Ирни Лой находился на ферме только потому, что он здесь работал, только по необходимости. Он не признавал никакой религии, но он и Беннет терпели друг друга. Он всегда был в какой-то нерешительности, когда его хозяин склонял голову для тихой молитвы. Он молча, без возражения, исполнял, что ему поручалось, и почти никогда не задавал вопросов. Но когда Ирни Лой в первый раз встретился с сестрой Беннета Амстронга Гепси, в нем вся внутренность восстала против нее, как и в ней против него. Их антипатия происходила из противоположности их натур. Хотя никто из них не сказал друг другу ни слова, они оба отчетливо чувствовали это. Гепси склоняла свою голову в молитве 2 раза дольше, чем Беннет, и оба мужчины считали неудобным для себя начинать кушать, прежде чем она подаст об этом знак. Ир не слышал, как Беннет внятно втягивал в себя воздух, а Беннет слышал, как еще внятнее это делал Ирни. Во время всей трапезы в воздухе висело невеселое напряжение, потому что никто из них троих не знал, о чем говорить. Пока Бинет раздумывал о своих важных секретах, Ирни, почти не поднимая глаз, ел свою овсянку. Гепси, как всегда, выглядела угрюмой и недовольной. Если бы она была чуть-чуть поприветливее, то обязательно нашелся бы мужчина, который назвал бы ее своим идеалом женщины. Но поскольку она никогда не была такой, никто ее и не избрал. Ирни Лой, прежде чем намазать себе бутерброд, вытер пот со лба. Гепси же крепче затянула на себе шерстяную шаль. Она была уверена, что он изображает, что ему жарко, лишь для того, чтобы ее позлить. Разве мог кто-либо сказать, что в кухне тепло? Занятая домашними делами, Гепси целый день бегала туда-сюда, что-то прибирала и потихоньку про себя ругалась. Печальный маленький мальчик снова пошел в этот вечер наверх. Когда он попытался протестовать, его тут же побили, и он должен был идти наверх немедленно. Его мама сочувствовала ему и втайне вытирала слезы, когда слышала над собой, как его босые ножки шлепали по деревянному полу. «Любящий Господь!» — молилась она. «Освети ему комнату этим вечером, дай ему спокойного сна, отведи от него всякие страхи». «Ау, Иосиф!» — шептал Ирни Лой. Он услышал его подавленное всхлипывание и на цыпочках подкрался к его комнате. Он низко наклонился над маленькой скорчившейся под одеялом фигуркой. «Хочешь пойти со мной спать в мою комнату?» «Это ты, Ирни?» «Конечно, это я. Я знаю, что тебе здесь одному по-настоящему холодно. Хочешь залезть ко мне под одеяло и погреться?» Иосиф совсем тихо ответил: «Да». И не успел он опомниться, как Ирни взял его и перенес на своих сильных руках через коридор в комнату напротив. Эти 20 дней, в которые тетя Гепси Амстронг в доме своего брата вела хозяйство, не были длиннее, чем любые дни, но для Иосифа они продолжались целую вечность. Что бы он ни делал, все было плохо. С утра до вечера он слышал только одно и то же: «Этого нельзя делать, и то нельзя делать». Дошло до того, что когда он вечером опускался на колени для молитвы, он ждал, что ее голос ему скажет: «Нет, так молиться нельзя, это нельзя делать». Лишь один единственный раз Иосифу удалось вызвать у своей тети улыбку, да она даже громко засмеялась. Иосиф был так удивлен, что убежал к своей матери и сказал: «Мама, она отсмеялась, так!» И он выдавил откуда-то из гортани смешное короткое кудахтанье. «Правда, мама, я это слышал, она стояла в кухне у окна». «Расскажи мне, Иосиф, что случилось?» «Но ты же знаешь, что Тебби всегда спит на подоконнике возле печки и издает какие-то звуки». «Ты хочешь сказать, урчит?» «Да, и тетя Гепси сказала, что она этого терпеть не может. Поэтому я принес бутылку с растительным маслом и налил Тебби в ухо несколько капель». «Что ты сделал? Ты на самом деле это сделал?» «Да, я ей сначала одно ухо смазал, а потом второе. И тогда тетя Миртли меня спросила, что я делаю, а я ей сказал, что я кошку смазываю, чтобы она спокойнее бегала. Понимаешь, мама?» Вначале она на меня посмотрела и не поняла, а потом громко рассмеялась и сказала: «Это ты можешь попробовать сделать и со своей маленькой сестренкой, когда она начнет кричать». «Но, Иосиф, ты бы этого никогда не сделал, правда?» «Нет, мама, не сделал бы, если ты говоришь, что не надо. Или надо?» «Нет, конечно же нет», — улыбнулась Анни. «И вообще, наша малышка не кричит, правда, мама?» «Нет, так нельзя сказать, что вообще не кричит. А ты теперь уже очень любишь свою сестренку?» «Да». «И ты уже не боишься идти наверх спать?» «Нет, я больше не боюсь, потому что ты же сказала мне, что Бог меня всегда своим светом видит. и Ирни приходит каждый вечер ко мне, что-нибудь рассказывает или держит меня за руку, пока я усну. Он к тебе приходит? Да, и я ему тоже что-нибудь рассказываю. Что же ты ему рассказываешь, Иосиф? А про моего любимого доброго отца, как он сильно меня любит, и что он меня никогда не колотит за то, что я не закрываю ворота, хотя я их закрывал, и что он нас всегда видит. Это ты ему рассказываешь? Да, и он мне сказал, что не знает, правда ли все это или нет. Он так и сказал? Да. И он сказал, чтобы я во все верил, что ты мне говоришь, потому что ты хорошая женщина. Так он сказал. Наконец наступил день, когда тетя Гепси снова возвращалась в свой находящийся на расстоянии 10 километров от усадьбы дом. Она надела свои черные рубашки, поверх них длинное почти до пяток платье и завязала на шее 2 шали. В руках она сжимала свою черную сумку, в которой лежали ее заработанные за 20 дней деньги – $8. «Есть кое-что, Бинет, что меня очень разочаровало», – начала она, когда они отъехали около километра. «Что это такое?» «Что ты меня все время Гепси называл, ведь я тебя просила называть меня Миртли». «Ну, дело просто в том, Гепси», – возразил он, что ты свою просьбу высказала слишком поздно. Для меня ты уже 40 лет, Гепси, и я просто не могу тебя называть иначе. А вот Иосиф все это время называл меня тетюшка Миртли. За исключением нескольких раз. Эти несколько раз он назвал меня ты. И я думаю, если бы ты настоял, он бы меня и эти несколько раз правильно назвал. «Может быть, Гепси, но я просто не вижу на то никакой причины». Как гроздь винограда повисли женщины на Ане Амстронг, которая остановилась в переднем помещении церкви. Все хотели хоть краем глаза взглянуть на ее малышку. Статная, но предрасположенная к полноте Иронс, наверное, самая говорливая среди женщин, с любовью провела своими полными пальцами по головке Иосифа, говоря: «Какая у тебя славная малышка!» «Вы так считаете?» — улыбнулась Анни, и теплое и счастливое чувство наполнило ее сердце. «Конечно, я говорю это вполне искренне. Да и это и так ясно. А Иосиф, как он уже подрос, окреп. Кажется, такое милое, нежное личико и такие выразительные глаза, как будто уже маленький мужичок. Не знаю, встречала ли я когда раньше ребенка в его возрасте и такого развитого. Ты, наверное, со страхом вспоминаешь то время, когда он так сильно болел. Я каждый день благодарю Бога, что он оставил мне его в живых, дорогая Иронс. Он для своего возраста немножко худенький, правда?» Женщина все продолжала любовно гладить Иосифа по голове. «Да, слишком худенький. Вообще-то он ни на что не жалуется». «Нет, он чувствует себя хорошо. Конечно, он не такой крепкий, как некоторые мальчишки в его возрасте». Анне не хотела говорить, что ее сын, однако, работает вдвое больше, чем другие мальчики в его годы. И ей не хотелось вспоминать о том, что ее сын часто, очень часто получает от отца жестокие наказания, до того, что он с тоской смотрит на каждого, кто уделяет ему хоть немного дружелюбного внимания. Она также не хотела говорить и о том, что и она сама тоскует хотя бы о крошечке любви и что все свои чувства дарит своему Иосифу. Анни Амстронг относилась к числу женщин, которые никогда ни на что не жалуются. Вот поэтому никто об этом и не знал. Никто из женщин, кто были к ней близки и не подозревали, что оба этих чудесных ребенка своим отцом отвергнуты. И зачем она станет им об этом рассказывать? «Анни», — сказала Иронс и подмигнула ей одним глазом, Если ты однажды захочешь от этого маленького парнишки избавиться, ты мне только шепни, и я в тот же миг приду и заберу его к себе. Сколько лет тебе, Иосиф?» «В мой следующий день рождения мне исполнится 5». И он поднял свою головку и посмотрел на нее. На лице его сияла безвинная, почти неземная улыбка. «Благослови тебя, Господь, мой маленький мужичок», — сказала сестра Иронс. У маленькой Виргинии была белая кожица, нежные черты лица и голубые-голубые глазки, как 2 цветка незабудки. Луис и Рилей Дван вместе с Бинетом уже вышли из церкви и ждали Анни с детьми у дверей церкви. «Не спеши уходить», — засмеялась Луис, и на щеках ее появились 2 глубокие ямочки. «Мы тоже хотим посмотреть на твою малышку. Какая же она хорошенькая! Она когда-нибудь станет второй Анни. Это уже и сейчас видно. Да, Бинет?» Луис, улыбаясь, смотрела на него со стороны. Ее обворожительная улыбка вызывала и у Бинета доброжелательный ответ. «Да она и сейчас похожа на Анни», — улыбаясь, сказал Бинет, обнажая ряд ровных зубов. Он был так красив в своем новом костюме и новой черной шляпе. «И какой же ты гордый!» — Рилей похлопал Бинета по плечу. «Почему это я гордый?» — удивленно спросил Бинет. «Ну ты же в новом костюме! Да ты не смущайся, все в порядке, Бинет!» Рилей Дван еще раз хлопнул его по плечу. «Совсем неплохо быть отцом, не правда ли? Во всяком случае, мы вас обоих от души поздравляем!» «Анни, наши дети тоже хотят увидеть малышку, а потом нам надо будет идти. Мы сегодня приглашены к Баухман в гости». «А вас мы сердечно приглашаем к нам в следующее воскресенье», добавила Луис, застегивая свое пальто. Анни посмотрела на Бинета, согласится ли он. Он слегка кивнул. С горящим сердцем смотрела Анни вслед счастливой паре, которая направлялась к своей повозке, и спрашивала себя, дано ли ей будет когда-нибудь испытать такое счастье, чтобы Бинет с такой же любовью держал за руки Иосифа и Виргинию, с какой это делает сейчас Рилей. Почему Бинет в это мгновение не испытывал тех же чувств, сказать трудно. Скорее всего, у него в мыслях было что-то совсем другое. Должно быть, Рилей немало отвалил за этого коня. Или как это Луис и Рилей могут выглядеть такими счастливыми, когда их финансовые дела идут все хуже и хуже? Следующий, кто поспешил к ним из-за угла церкви, была Лотти Вудс. В руках она сжимала Библию и свою сумочку, которая всегда была с ней. «Подожди еще минутку, Анни!» Все в церкви от мала до велика называли Анни не Амстронг, а по имени. «Я ведь тоже хочу видеть маленькую сестренку Иосифа. Он мне сегодня утром, во время библейского часа, так много о ней рассказывал, правда, Иосиф?» Она с гордостью в голосе улыбнулась ему. «Он в нашем классе воскресной школы прекрасный ученик Анни. Иногда его способности меня просто пугают. Он так умеет все продумать и объяснить. Я уверена, вы дома оба ему библейские уроки даете. Мне его просто не хватает, когда он почему-либо отсутствует. Он мне рассказал, как он вначале боялся идти наверх и... «Анни, теперь нам надо идти», прервал Бинет Лотти. Он, казалось, начал тяготиться этим разговором и нервничать. «Ой, извините, пожалуйста, господин Амстронг», сказала Лотти Вудс. «Я не хотела вас задерживать, да и ребенок может простудиться. У вас хорошенькая маленькая дочурка, господин Амстронг, и мне очень хотелось сказать вам обоим, что Иосиф просто замечательный ребенок». «Большое спасибо», скромно ответила Анни. «Нам очень хочется, чтобы из него вырос настоящий мужчина». «Да он уже и сейчас маленький мужичок». Бинет поманил Иосифа и сам направился к повозке. «Они все себя сегодня вели, как будто никогда малышей не видели», — ворчал Беннет, проезжая церковный двор. «Мы могли бы на полчаса раньше быть дома. Я не понимаю, как тебе нравится всем рассказывать, что ты боялся идти спать наверху, Иосиф. Я на твоем месте постеснялся бы такое рассказывать. Вообще, как ты себя вел?» Анни отыскала под одеялом маленькую руку сына и ласково пожала ее. Он никак не ответил на это, лишь теснее прижался к матери. У каждого ребенка есть события детства, о которых он вспоминает всю жизнь. У Иосифа этих воспоминаний было больше, чем достаточно. В течение месяцев после рождения Виргинии Беннет нагружал на своего сына все больше и больше работы. И как только он проявлял хоть малейшие признаки усталости, отец говорил сыну презрительным тоном: «Да ты же уже настоящий маленький мужчина! Так, кажется, тебя назвала Лотти Вудс. Так что вставай и доказывай, что так оно и есть. Покажи мне, что ты умеешь. Она утверждала, что мы тебя дома учим. Ну что ж, я во всяком случае научу тебя, как надо работать. От сказок и повестей, которые тебе мать всегда рассказывает, у тебя мускулы ни в коем случае не разовьются. А теперь пойдем. Сейчас я тебе покажу, как надо боронить». Он усадил Иосифа на старого Дика, привязал его и приказал ему так сидеть, пока его не снимут. Да и как ему было слезть с коня, разве только если бы он с него свалился? Пока Ирни работал на одном из самых дальних полей, Иосиф, которому не было еще и полных 7 лет, должен был оставаться на пашне один и должен был с 8 часов утра до обеда боронить. «Отец, а если я захочу пить?» «Не думай об этом. Подожди, пока мы снова вернемся домой. И пеняй на себя, если ты вздумаешь кричать и звать мать. Чтобы я этого не слышал, у нее нет времени принести тебе что-нибудь попить». Так Иосифа качало с одного края пшеничного поля до другого. А как мучила его при этом жажда, ведь солнце с высоты палило так безжалостно. Когда на следующее утро отец его снова привязал его к старому Дику, Иосиф посмотрел на него умоляюще и сказал: «Отец, если бы ты к седлу привязал кусок веревки, тогда я смог бы и сам залезть на лошадь». «Об этом и разговора не может быть. Я знаю, чего ты хочешь. Если ты сам будешь залезать на лошадь, то ты сможешь и сам с нее слезть». «Я мог бы себе вон там, под кусты, положить бутылочку с водой, отец, и потом...» «Никаких потом. Ты слезешь и будешь лентяйничать. Никакой веревки я тебе привязывать не буду. Ты будешь сидеть на Дике до тех пор, пока я не приду и не сниму тебя с него. И я хочу, чтобы ты сегодня проборонил гораздо больше, чем вчера».
1: Губы Иосифа задрожали. Он готов был расплакаться.
0: «Перестань нюнить, садись прямее, или мне действительно позвать Фонца Булета?»
1: Но сегодня Иосифа уже нельзя было сильно этим напугать. Мать ему сказала, что Фонца – добрый старый человек, который совсем не опасен и ничего плохого ему не сделает.
0: «Ну что ж», – сказал Иосиф про себя, когда отец его ушел. «Если опять будет такая жара и меня будет мучить жажда, то я должен буду умереть. Я знаю, мама тогда тоже умрет, потому что я не хочу быть в небе без нее».
1: Крупные слезы одна за другой сваливались на его рубашку. Отец исчез из виду. Когда Иосифу исполнилось 7 лет, он должен был каждое утро вставать в 5 часов утра и идти во двор доить коров. 3 были его норма. Из страха, что он мог бы неосторожно поджечь сарай, ему не разрешалось брать с собой фонарь. Он бывал строго наказан, если не сразу вскакивал, когда его звали, неважно, очень ли он устал накануне или нет. Как бы холодно и темно не было, Иосиф должен был вставать в 5 и идти во двор доить коров. К его счастью, Ирни почти всегда подвешивал фонарь. После завтрака он должен был кормить кур. Он тащил большие чашки с запаренными отрубями и рубленным мясом курятнику. Часто у него болели руки и спина. Иосиф всегда чувствовал себя усталым, всегда. Вот и пришел день, когда он должен был идти в школу. Анни положила ему пару бутербродов в жестяную коробочку, проводила его до калитки и поцеловала на прощание. «Иосиф», — шептала она ему, — «будь в школе послушным мальчишкой, будь честным и старательным, ты ведь уже многое можешь. Скажи учителю свое имя и что прошлым месяцем тебе исполнилось 7 лет». Иосиф проснулся раньше нужного времени. Он чувствовал себя усталым. Было 7 часов. Медленно светало. Он должен преодолеть более 2 километров. Дрожа от ожидания и робости, он приближался к зданию школы. У двери его встретил учитель. Это был человек среднего возраста, и 5 его детей тоже учились в этой школе. Его звали Амос Пеневел. Он был такой высокий, что едва еще проходил через дверь. Он приветливо посмотрел на Иосифа снизу вверх и взял его ручку в перчатке в свою большую руку. Дружелюбно пожал ее и сказал приветливо: «Доброе утро!» Этот большой крепкий человек обладал таким подкупающим сердечным, любвеобильным голосом, что сердце Иосифа запрыгало от радости. Кто и когда слышал такой необыкновенный голос? Такой голос мог быть только у Бога. «Доброе утро!» — ответил ему Иосиф. «Мама сказала, чтобы я назвал свое имя Иосиф Амстронг, и чтобы я сказал, что прошлым месяцем мне исполнилось 7 лет». «Прекрасно, Иосиф, заходи и повесь вот здесь свою шляпу». И он подвел его к вешалке. «Вот это с сегодняшнего дня будет твой крючок. Положи варежки в карман своего пальто. Коробочку с обедом можешь положить вон на ту полку». И учитель поднял ее для него повыше. «А теперь я покажу тебе, где ты будешь сидеть, и я уверен, что мы с тобой скоро станем друзьями». Иосиф немного пугливо оглядывался, но несколько девочек постарше приветливо ему улыбались. Какое-то странное щекотливое чувство наполнило его. Учитель начал урок со слов. «Теперь с приходом Иосифа Амстронга в нашем классе стало 36 учеников. Давайте будем к нему все приветливы. Мы же вместе с вами хотим, чтобы ему здесь понравилось и чтобы он ходил в школу охотно. Все, кто хочет, чтобы так и было, поднимите, пожалуйста, руки». Все подняли руки. «А теперь давайте вместе помолимся». Дети хором сказали молитву, и Иосиф молился с ними, так как мама его научила. «Мама!» — тут же выпалил Иосиф вечером, придя со школы и не успев снять пальто. «Мне так все понравилось! Наш учитель, господин Пеневел, так внимателен ко мне! Он мне очень нравится, мама! Он мне очень-очень нравится! Мне хочется, чтобы скорее наступило завтра». За ужином у Иосифа слипались глаза. Он устал и хотел спать. Было слишком много впечатлений за прошедший день. Да еще и дорога пешком в школу и обратно. Силы его были исчерпаны. Он поднял чашку с картофелем, и руки его дрожали. «Сиди прямо и следи за собой, что ты делаешь!» — прикрикнул на него отец. «Если школа тебя так утомляет, я буду тебя изредка оставлять дома». После такой угрозы Иосиф соскочил с постели на следующее утро после первого же слова отца. Он пробежал через темный двор с воодушевлением, подоил одну за другой все 3 коровы, радуясь, что скоро снова услышит приветливый голос учителя Пеневала. Чашка с запаренными отрубями была наполовину легче, чем вчера, и дорога в школу казалась вдвое короче и совсем не такой утомительной, потому что в школе его ждало много улыбающихся детей, которые вместе пели, вместе молились, и что больше всего радовало, это тот большой, добрый, с проникновенным взглядом человек, который ласковым голосом разговаривал с девочками и мальчиками, независимо от их возраста, были они большие или маленькие. Маленькие ножки не могли нести Иосифа вперед так быстро, как бы ему хотелось. Он старался за ужином всегда казаться бодрым и совсем не уставшим. Он любил школу.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

Был сын у матери. Вернее, были дети. Но дети были, дети и Христа. А сын один, весь гордостью одетый, сказал однажды: «Нет, я не хочу идти путем тернистым. Я не хочу смотреть Иисуса вслед. Я в городах, кино, парках тенистых на каждый жизненный вопрос найду ответ». Окончив школу, детство позабыв, пошел сыну широкой дорогой. Он песни, танцы и гуляния полюбил, забыв о матери, о доме и о Боге. Но не забыла мать, Христос не позабыл. Хоть юноша возненавидел Бога, любила сына мать, но больше Бог любил, желая его встретить у отчего порога. А годы шли, часы считали время непрестанно, мать весточки из армии ждала, молилась к Богу с воплем непрестанно и сына все по имени звала. 2 года службы, лишь одно письмо, лишь пару строчек на бумаге белой. Слова же кажутся прозрачнее, чем стекло, и холодом, как будто от них веет. Но матери, увы, не так казалось. Ей слово каждое ценнее, чем алмаз. Надежда в ее сердце возрождалась, и слезы капали, ручьем лились из глаз. 2 года службы. Нет. А сын, окончив службу, остался в городе. Домой ведь не было нужды езжать. Не зная, как матери их дети дороги, он позабыл, что и его ждет мать. Не знал, что каждый раз, выходя на дорогу мать и глядя на синий горизонт, молясь всесильному Отцу и Богу, «Приди к Христу, мой блудный сын зовет». Желание матери знал вечный Бог. «Хочу, чтоб не когда-то пред тобою склонились у твоих пронзенных ног все мои дети, а теперь вместе со мною». И вспоминала она юные лета, дорога узкая, следы Христа, где шла она с друзьями с песней. О, как было тогда ей хорошо! Сколько радости Христос дарил! Где шла, там пела, славила того, кто так прекрасен, кто ее любил. Спутников жизни дал ей Бог, чтоб вместе шли они путем страданий. Делили радость и печаль, невзгод, и выполняли Божие задания. Родились у них дети, а потом она осталась вдовой. Но шла с детьми по Божьей дороге. И, кажется, всего было вдоволь, чего и нет, но все же, слава Богу, все это в прошлом. А осталось лишь одно, что не давало ей покоя. Сын-первенец ушел на дно под волны жизни и моря. Покрыли ее сына эти волны, и там среди них нашел в себе он жизнь. И главное, душа его спокойна, взор среди страстей мира не поник. А сердце матери все болью обливалось о сыне, юности его, о сыне-первенце, кто в памяти отца остался, как мальчик умный, Божие дитя. Сидя однажды сам в пустой квартире, сын думал, где бы время провести, где бы найти, что лучше всего в мире, чтоб утешение принесло в пути. В открытое окно ворвался свежий ветер, листок зеленый в комнату принес, и птичье пенье, лучшую музыку на свете, на своих крыльях в дом угрюмый перенес. И юноша, услышав это пение, тот нежный свист и трели соловья, так славит Бога все его творение, вдруг вспомнил материнские слова. Он гнал их от себя, все те воспоминания, но пред глазами вновь и вновь стояла мать. Он слышал вновь ее рыдания, и материнскую он чувствовал любовь.
И в юношеской памяти всплывали последние умчавшиеся дни, люди, речь люди и обычаи родного края, на небе звезд далекие огни. И вспомнил юноша, как было ему больно, как сохнет на лугах трава, как лепестки цветов осыплются невольно, лишь только солнце припечет жнива. А мать, ты маленький, но все же знаешь, что жизнь людская, как трава, как лепестки цветов осыплются невольно, так человек умрет всегда. Умру и я, оставлю все, и счастье, и страдания, но раньше мамочка умрет моя. А ведь тогда мне было так легко, когда я жил с мамой, с Богом близко был. Я радовался, пел, в собрания ходил. Когда же стал взрослеть, и мама увидала, что о Христе я начал забывать, она все руки к небу простирала, не прекращала к Господу взывать. Смягчилось сердце сына, как вспомнил он о Боге, о ком забыл, что он есть единый, дающий радость, мир среди тревоги. И путь, собравшись быстро и проворно, поехал в край, где жила его мать. По дорогам страны просторной, конец пути, деревня над рекой. А вот и дом, где детство проходило, и где-то в глубине двора уста родные песни утвердили: «Вернись, мой сын, Господь зовет, пора». Как будто птица, выпорхнув из клетки, душа усталая запела вдруг в ответ: «Иду я, мама, и уже навеки, отныне я даю Христу обет». Навстречу вышла мать и, радостно прославив Бога, сказала: «Хоть очень я устала ждать, но все же встретила тебя у своего порога. Ах, мама, мама, ты же еще так молода, но почему согнулась спина? И за те годы голова совсем седая, мама, от слез, сынок», был матери ответ. Так краток он, но в нем все раны, молитвы и страдания тех лет. «Ах, чем же, мама, заплатить тебе? За что? Христу ты жизнь отдай свою, прославь Его, что внял в мольбе моей, а мне готова плата, вечность, рай».

Во второй половине XIX столетия, в это плодотворное время, которое произвело много выдающихся умов, жил барон фон Книгге. Он опубликовал книгу под названием «Общение с людьми». О его книге говорят до сих пор. Большинство думает, что это записная книжечка, и она содержит правила хорошего поведения. Но это не так. Мудрый господин фон Книгге понял, что это большое искусство правильно обходиться с людьми. Искусство, которое надо внедрять и над которым надо задумываться. Там есть глава под названием «Как обходиться с людьми различных характеров, темпераментов и настроений духа и сердца». Библия соглашается с господином фон Книгге в одном. Общение с людьми – это тяжелое дело. Фон Книгге говорит, что здравый рассудок и опыт должны нас научить. Библия тоже говорит об этом. Она убеждает, что наше злое сердце становится сильнее здравого рассудка и опыта. Да, Библия убеждает в том, что мы никогда не научимся общению с людьми, пока нас не наполнит новая сила – сила Божья. Она прославляет Святого Духа и любимый плод которого – любовь. Духа Святого нельзя увидеть. Но действия, которые Он производит в людях, можно заметить. Где Дух Святой, там любят по-настоящему. Любовь долготерпит, милосердствует. Больше ничего и не требуется от людей. В одном обществе кто-то рассказывал о маленьком мальчике. У него было все, чего он мог только пожелать. Он все мог получить от своего богатого отца, но только не любовь. Родители развелись, и этот несчастный богатый мальчик растет в мире, где отсутствует любовь. Многим людям знакомы чувства этого мальчика. Ни один человек не подарил им любовь. Это призыв к нам, христианам. Мир изголодался по любви, которую Дух Святой хочет вырастить в наших сердцах. Любовь долготерпит. Эту фразу, которая стоит в греческом тексте, можно перевести так. Любовь – это широкое, большое сердце. Мы же узколобые. В лучшем случае мы любим людей, которые нам симпатичны. Настоящая же любовь охватывает и несимпатичных. Господь Иисус говорит: «Любите врагов ваших». Для того, чтобы это произошло, Дух Святой должен сделать наши сердца большими. Латинский перевод Библии звучит так. Любовь может терпеть. Она может вытерпеть многое и не иссякнуть. Как далеки мы от этого? Такой любви мы можем научиться у нашего Искупителя Иисуса. Как Он страдал, когда висел на кресте, но Он не перестал любить. Мы причинили Ему столько боли, а Он все равно любит нас. «О, это любовь!» сказал восторженно один молодой безбожник, когда впервые такое услышал. Это любовь.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 102, 11.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Джим Цимбало, пастор церкви Скиния Бруклина, города Нью-Йорка. Проповедь «Чего нам не достает». Во втором послании к Коринфянам, 3 глава с 1 по 6 стих,

договориться? Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. За этим отрывком следуют прекрасные слова. Павел говорит, что служение смертоносными буквами, начертанное на камнях Моисеем, сопровождалось славой Господа. «Не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» продолжает апостол. Смотрите, второе послание к Коринфянам, 3 глава, 8 стих. «То, что Бог дал Моисею на Синае, Павел называет служением смертоносными буквами. По словам апостола, нам Господь дарует способность быть служителями Нового Завета, Духа Животворящего, а не буквы, которая убивает». Давайте теперь обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам. Толкователи Библии не могут сказать точно, как долго апостол Павел находился в Фессалониках. 3 недели или 6 месяцев. Очевидно, что не более полугода. Удивительно, что совершил Бог в то время, когда еще не был написан Новый Завет и не существовало ни музыкальной аппаратуры, ни церковных зданий. Перечитайте слова из первого послания Фессалоникийцев с 1 главы. «Всегда благодарим Бога за вас, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Перечитайте также и первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 6-9 стих. «Мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны, ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». В Новом Завете не содержится прямых указаний на возрождение веры. Чтобы понять, что о нем идет речь, необходимо размышлять над библейскими стихами, всесторонне рассматривая их. О духовном обновлении говорится главным образом в Ветхом Завете. Аввакума, 3 глава, 2 стих. В нем рассказывается о людях, это были как мужчины, так и женщины, которые встретились с Богом и через которых Он действовал. Но их миссия ограничивалась тем, что они осуществляли преобразование и помогали народу своей страны вернуться к поклонению Господу. Однако то, как верующие тех времен порой поклонялись Богу, можно охарактеризовать словами из Исаии, 29 глава, 13 стих. «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Впрочем,
Так и должно было быть, потому что закон не обладал силой, способной изменять сердца, и Бог сказал, что заключит со своим народом новый, лучший завет. Особенностью ветхозаветнего времени является то, что тогда жил Моисей и был закон. Новый завет связан с Иисусом Христом и его посланием милости. Мы с вами живем не в ветхозаветнее время. О каком обновлении идет речь в Новом Завете? Ветхозаветнее время, духовное обновление было прежде всего связано с обетом послушания людей, которому они, впрочем, недолго были верны. В новозаветнее время мы живем не под законом, а под действием Божьей милости. Мы живем в дни Святого Духа. Об этом времени пророчествовал Иаиль. Мы имеем сейчас то, чего не было в ветхозаветние дни. У нас есть пророки и пастыры, учителя и евангелисты. В ветхозаветнее же время были цари и священники Аарона, скиния и храм. Тогда ежедневно в жертву приносились животные и проливалась их кровь. Мы с вами живем в прекрасное время, в дни Иисуса, и на нас изливается Дух Святой. В новозаветную эпоху важно не обеты давать, а стремиться к тому, чтобы исполняться Духом и приносить плод. В Ветхом Завете упоминается о том, что предвосхищает это. И только в Новом Завете говорится о том, что значит быть плодоносным. В наше время важно не только наше послушание. Еще важнее, откроем ли мы свою жизнь для Духа Божия, чтобы Он смог приносить плод. Когда наша жизнь плодоносна, то это значит, что сам Христос производит свою работу через Святой Дух. Поэтому очень важны слова из Ефесян 5:18: «Исполняйтесь Духом». Я согласен с утверждением Самюэля Чедвика. Без Святого Духа христианство лишено надежды. Мы можем дать людям закон, предостерегать их о том, что они попадут в ад, учить их, воспитывая последователей Иисуса, до тех пор, пока Он не вернется. Но мы не принесем плода, если, выполняя работу для Него, будем лишены благословений Святого Духа и Его дыхания. Лишь Святой Дух способен сделать нас похожими на Иисуса. Лишь Святой Дух, действующий в нас, изменяет нас с вами. В Новом Завете говорится об исполнении Духом. Это значит, что не все христиане исполнены им. Иначе для чего апостол Павел стал бы говорить «исполняйтесь Духом»? На греческом языке это повеление звучит очень строго. Исполнены ли наши церкви Святого Духа? В Откровении Иоанна Богослова говорится об Иисусе, идущем между семью золотыми светильниками, которые есть церковь. Церковь – это средство для распространения послания Христа. Это место, где присутствует Бог, чтобы люди могли увидеть в нас Господа Иисуса, услышать весть о Нем, увидеть, как проявляется Его слава. Мы – тело Христа. Страны мира только тогда получат возможность измениться, когда церковь изменится и будет жить, исполняясь Святым Духом и обновляясь, согласно тому возрождению веры, о котором идет речь в Новом Завете. Помните слова Иисуса: «Дерево познается по плоду» — Матфея 12, глава, 33 стих. Они касаются всех, в том числе и церквей, и служителей. В Новом Завете говорится как о вере отдельных людей, так и о совместной вере христиан. Известно, что плоды, проявляющиеся в человеке — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — все это дары Святого Духа. Можно с уверенностью сказать, что Дух Божий не действует в людях, в которых не проявляется плод. Неважно, что они при этом сами думают о себе. Что-то в этом случае явно не так. То же самое относится и к церквям. Из Деяния святых апостолов 13 главы 52 стишка мы узнаем, что не успел Павел во время своего первого миссионерского путешествия выйти из Антиохии Писидийской вместе с Варнавой, как ученики исполнились радости и Духа Святого. Подумайте об этом стихе. Дух Святой — это третье лицо Троицы. Последователи Иисуса исполнились Духом Божьим. Представьте, что значит исполниться им.
Не пытайтесь жить для Господа, а быть исполненным Его Духа. Мы сами ничего не делаем в этом случае. Да и что можем мы в этом мире? Совершенно другое исполнится Духом Божьим. Теперь давайте подумаем о совместной вере христиан. Библия говорит о плодоносной жизни, о плодоносном служении. Например, в первом послании к Коринфянам 3 глава. Суть слов Павла можно свести к следующему. «Вы письма Христа, которые написаны не чернилами, а посланы им самим. С вами Дух Святой, который написал в вашем сердце. Через наше служение вы стали другими людьми». Павел не хвастается, он человек смиренный, и его слова не оставляют нас равнодушными. Мне тоже очень хотелось бы сказать о себе. Через наше служение Господь написал в ваших сердцах. А разве вы не желаете того, чтобы Он Духом Бога Живого, а не чернилами, написал в сердцах людей? Господь дал нам способность быть служителями Нового Завета, животворящего Духа, а не буквы. Обратите внимание на отрывок из первого послания Фессалоникийцам, 1 глава, 5 стих. «Наше благовествование у вас было не в словах только, но в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Именно это имела в виду Катерина Бут, которой принадлежит зажигательное высказывание, относящееся к 1890 году. «Я много путешествую, слышу красноречивые выступления разных ораторов, ученых-проповедников, но пытаюсь найти то, от чего возгорится мое сердце, как это случилось с теми, кто шел по дороге в Эммаус». Луки, 24 глава, 32 стих. «Вот к чему я стремлюсь». И хотя Павел говорит, что его благовествование было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, иудеи и большей частью Римской империи выступали против апостола и его соратников. Однако ему удалось за несколько месяцев основать церковь в Фессалониках, потому что Евангелие пришло туда не в слове только, а в силе и в Святом Духе со многим удостоверением. Именно этого нам и недостает сегодня. Пример новозаветной церкви. Новообращенные в Фессалониках обратились от идолов к Богу, чтобы служить Богу живому и ожидать с небес Сына Его. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Нам нужно взять за образец новозаветную церковь. В Деянии 2:42 говорится: «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Это значит, на заре христианства верующие общались, вместе принимали пищу, вместе молились. Они ожидали Господа, искали Его и были свидетелями того, как Он ежедневно прилагал к церкви спасаемых. Новозаветную церковь отличали благовестие, молитва и поклонение. Верующие были исполнены Святого Духа, и Бог пребывал в новозаветной церкви вместе со Своим народом. Да, конечно, тогда были и такие люди, как Анания и Сапфира. С проблемами приходится сталкиваться во все времена. Всегда что-то бывает не так, но Библия показывает нам золотой век церкви. И нужно понимать, что пример для нас – это новозаветная церковь, а совсем не то, чему мы были свидетелями, когда росли. Многие, видя в этом цель своей жизни, просто пытаются распространять ту церковную культуру, в которой они воспитывались, будь то баптистская, методистская или другая. Но главное не в этом, а в том, многие ли грешники получают спасение. Несколько месяцев назад мне написал один служитель. Он признался, что, прочитав мою книгу «Свежий ветер. Новое пламя», разволновался, потому что понял, вдруг его церковь жила без молитвы. Тогда он решил созвать молитвенное собрание. Я с нетерпением читал письмо. Мне так хотелось узнать, что же в конце концов произошло в той церкви. Выяснилось, что собрание привело к ее разделению. Совет церкви собрался на заседание, пригласив служителя. «Что ты делаешь?» — спросили его. «Что пытаешься изобрести? Разве у нас раньше проводились ночные молитвенные собрания?» «Нет, конечно. Что же ты, брат, придумываешь? Какие новшества пытаешься ввести?» «Но Библия...» — пытался объяснить служитель. «Забудь о ней», — возразили ему. «Мы с детства ходим в эту церковь, и пусть здесь все так и остается, как и было». Кто желает измениться? Очень немногие. Большинство говорят: «Боже, сделай что-нибудь новое».
Но я не буду изменяться. Я не изменю своих взглядов, не буду по-другому молиться, по-другому поклоняться». Читая такие отрывки из Писания, как Псалом 133, 2 стих и первое послание к Тимофею 2:8, мы понимаем, что угодно Богу. Его воля в том, чтобы люди повсюду возносили к Нему чистые руки. Кто-то возразит: «Нет, мы не привыкли делать это, хотя, может, другие и поступают так». Но ведь совсем не важно, к чему вы привыкли. Бог говорит о том, что угодно Ему. Разве мы поклоняемся Господу для того, чтобы самим было приятно? Думаю, мы делаем это, почитая Его и проявляя свою любовь к Нему. Мы Его прославляем. Я не знаю, почему Господу угодно, чтобы мы возносили руки, но если это что-то значит для Него, то я так буду и делать. Я буду приносить Ему жертву хвалы, плод своих уст. Но многие, завися от обычаев, заявляют, что нужно соблюдать традиции предков. Все должно соответствовать тому, что уже уложилось у меня в сознании. Верующие, посещающие шумные общины, не желают, чтобы богослужения в их церквях проходили по-другому. И там, где службы проводятся особенно спокойно, не представляют, что это может измениться. Но в Библии мы находим и то, и другое. «Воскликните Господу вся земля», говорится в Псалме 99. Первым стишком. Вот к чему призывает нас Библия. Жизнь, исполненная Духа. Да, нам не хватает жизни, исполненной Духа. Все служители изучали слова Павла: «Я не стыжусь благовествования Христова». Послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. Апостол проповедовал Евангелие, и в этом сила Павла как проповедника. Он проповедовал закон, чтобы обличить, но сразу же после этого принес слушателям в качестве бальзама благую весть. Закон сам по себе убивает, он может обличить, но не способен изменить жизнь людей. И они продолжают страдать и остаются лишенными силы. Пасторы, если, готовясь к воскресной проповеди, вы ищете лица Бога, чтобы понять, о чем проповедовать по воле Его, а не просто опираетесь на составленный план, то будете гораздо более успешны. Господу известно, в чем нуждаются ваши верующие. Лишь Богу известно, что дьявол пытается подорвать в вашей церкви. Бог может дать вам слово для нее еще до того, как враг нанесет свой удар. Поэтому составляйте планы, но будьте движимы Святым Духом. Из того, что делало Павла столь действенным, нам сегодня недостает не только его проповедей и принципа. Нам не хватает и побуждений, свойственных апостолу. Церковь в Фессалониках, к которой обращался Павел, состояла большей частью из неевреев. Там было только несколько обращенных иудеев. «Помните, как мы любим вас, когда были с вами?» – спрашивает апостол. «Подобно матери, мы с нежностью пествовали вас». Читая этот отрывок на греческом языке, представляешь, как женщина кормит ребенка, прижимая его к своей груди. В последующих стихах Павел говорит о том, что недоставало мне, наверное, в пяти моих различных служениях. Апостол рассказывает, что он и его соратники не только желали благовествовать церкви в Фессалониках, но и были готовы отдать за людей свою жизнь. Павел также напоминает, как вместе со своими соратниками трудился день и ночь, ничего не беря у фессалоникийцев. Хотя, конечно, апостолы могли рассчитывать на это. Но когда мы любим людей, то делаем для них больше того, что должны. Интересно, с каким чувством мы слушали бы проповеди Павла? Он не только проповедовал истину, был водим Духом Святым и помазан им. Апостол испытывал к окружающим глубокую любовь милосердия, исходящую от Святого Духа. Павел был движим ею. Заметьте, что эту странную любовь он имел не к тем людям, с которыми вместе рос, а к ужасным язычникам. Именно эта любовь сделала Иисуса другом грешников. Большинство служителей вряд ли скажет о себе, что у них был друг среди грешников. Люди нуждаются в любви. Вот что сказал им Павел: «Я с нежностью заботился о вас. Я хотел прийти к вам, но дьявол помешал мне это сделать. В чем моя задача сегодня, в дни Иисуса Христа? В чем мой венец? Какова моя награда? Разве это не вы?
Тимофей вернулся от вас и рассказал мне о том, как крепка ваша вера. Теперь я действительно жив, потому что вы стоите в Господе». Когда, находясь в Коринфе, апостол писал фессалоникийцам, он столкнулся со многими трудностями. Господь явился ему, чтобы Павел сохранял твердость, служа в Коринфе. Узнав о фессалоникийцах, апостол понял, что он теперь действительно жив. Теперь он может радоваться, зная, что они уповают на Иисуса. Павел относится к ним так, словно они его дети. Мы удивляемся порой, почему наш труд не приносит таких результатов, как служение Павла. Мы изучаем его проповеди и много говорим о Святом Духе. Но связывает ли нас с теми, кому мы служим, любовь, исходящая от Господа? Павел по-божьему воспринимал людей и относился к ним. Именно такая любовь дает нам возможность страстно проповедовать им и молиться за них. Когда мы очень любим кого-либо, то способны найти путь к сердцу этих людей. Я помню, как Криси, наш первый ребенок, была далеко от Бога, и как мы с женой проливали слезы из-за этого. Разве кому-нибудь нужно было просить нас молиться за нашу дочь и говорить с ней? Со слезами на глазах я умолял ее поступать в жизни правильно. А Павел именно так относился к каждому. Как тогда я молился, прежде чем стал проповедником? «Да, Господи, мне необходимо Твое помазание, мне нужна Твоя помощь, чтобы проповедовать истину». «Господи, помоги мне относиться к людям так, как это делал Ты. Помоги мне воспринимать их так, как Ты, иначе я отвергнусь от них, ведь мне многое в них не нравится». Некоторые наблюдения. Нелепо считать, что проповедующие истину могут без духа и без евангельской любви быть успешными в служении. Мы можем даже полагать, что достаточно машинально говорить о слове и проповедовать слово, но ведь у нас не будет главного, того, что нас связывает с Богом. Успех во многом зависит от того, кто говорит. Замечательное определение: проповедь – это истина, доносимая через личность проповедника. Павел не только учил людей истине, она исходила через сердце, полное милости, сострадания и любви к ним. Апостол проливал слезы за них. Многие из пасторов, которых вы знаете, могли бы сказать: «Я хочу не только проповедовать вам, но готов и умереть за вас, если потребуется». Не воспринимайте это как эмоциональность. Это библейская истина. Никто не заставил Иисуса плакать, когда Он смотрел на Иерусалим. Никто не говорил Ему, чтобы Он проливал слезы об этом городе, отвергшем Его. Этому нельзя научить. Это исходит лишь от Святого Духа, который поселяется в нас и действует в нас так, как угодно Ему. Мы не будем успешны, просто повторяя Евангелие, подобно попугаям, как нечто заученное, без Духа Божьего. Подумайте, почему порой наши молитвенные собрания лишены жизни. Может, и по этой причине. Говорить, что Господь отвечает на молитвы, и при этом не молиться самим – это фальшь. Для некоторых служителей стало привычным повторять, что Бог отвечает на молитвы, хвалить Его, признавать что-либо лишь на словах, произносить пустые слова, неискренние словоизлияния. Во многих ли общинах верующие собираются на ночную молитву, на которой присутствуют руководители, на которой призывают Господа? Есть время учить, время поклоняться, время петь и время благословлять. Но если мы не молимся, то насколько успешны будем во всем этом? А как же вы собираете людей на молитву, если они не заботятся о других? Если мы ходатайствуем пред Богом за окружающих, то это значит, что мы сочувствуем кому-либо. Я обратил внимание на то, как трудно собирать людей на молитву за других. Стоит только чьей-то дочери или сыну оказаться в трудном положении, как родители начинают проливать слезы. Почему? Они любят. Если у людей нет любви, то вы не добьетесь того, чтобы они молились. Бесполезно тогда убеждать их в том, что это нужно делать. Напрасно вы будете говорить им о дисциплине в духовной жизни. А что сказать о церквях, двери которых открыты не для всех?
Многие ли пастыра или служителя, молясь субботними вечерами о том, чтобы Господь благословил их проповедь и предстоящее богослужение, не забывают причем от всего сердца попросить Его и о следующем? «Боже, я знаю, что Ты умер за всех. Я знаю, что Ты пострадал, пролил Свою кровь и умер за каждого, включая и тех, кто не ходит в Мою церковь. Приведи, Боже, завтра в нашу церковь бедных и бездомных. Мы будем их любить. Ты вручишь их нам, мы станем о них с нежностью заботиться. Мы благословим их и будем плакать о них. Пошли их нам, Боже, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа». Известные служители признавались мне, когда я беседовал с ними: «Если я буду поступать так, Джим, то половина моей паствы уйдет». Какая же у вас церковь? Ваши люди уйдут из нее, когда туда придут те, за кого умер Господь Иисус. А вы рассказываете мне, что учите своих верующих библейским истинам, что они исправно посещают богослужение по воскресеньям и служат телу. Но ведь они не любят других, тех, за кого Христос отдал свою жизнь. Разве это христианство? Бог есть любовь. Все знают, что Господь умер за все человечество. И в то же время есть церкви, где между людьми нет даже и такого единства, как в миру. В наши дни совершается много преступлений. Многие попадают в тюрьмы. Все это из-за недостатка любви. Мы говорим о том, что Господь посреди нас. Для чего Он приходит к нам? Для чего Ему приходить, если вы не хотите, чтобы в вашей церкви были люди, за которых Он отдал свою жизнь? Он просто не может быть там, где отвергают тех, за кого Он умер. Святой Дух не допустит этого. Не раз Бог укорял меня за то, что я не усвоил должным образом то, о чем проповедую. Вот как Он однажды поправил меня. Это произошло несколько лет назад, на воскресном богослужении на Пасху. У нас была евангелизация во время последней службы. И во время перерыва между исполнениями песен девушка из хора, который возглавляла моя жена, свидетельствовала о Христе, о том, как когда-то она была освобождена от тяжкого греха и получила спасение. Затем я проповедовал Евангелие. В церкви было много гостей. Я очень устал к концу дня, так как у нас тогда проходило по 3 богослужения в день, по 2 часа каждое. Когда служители начали молиться за тех, кто призывал к покаянию, я, отойдя в сторону, присел. Посмотрев на проход между рядами, вдруг заметил около 3-го ряда человека, лет 50, небритого. Он вызвал у меня крайне неприятное чувство. Казалось, всем своим видом он обращался ко мне с вопросом: «Можно с вами поговорить?» К нам все время приходили бездомные, которые просили деньги или что-то либо еще. И я сказал самому себе, словно стыдился этого: «Надо же!» И это в конце воскресного дня. Все было хорошо, и проповедь, и наше служение. И вот теперь этот человек хочет попросить денег, чтобы купить себе вино. Незнакомец уже направился ко мне. Стоило ему приблизиться ко мне на расстояние 1.5 метра, как я почувствовал ужасный запах. Когда мужчина поравнялся со мной, мне пришлось отвернуться от него. Дышать, находясь лицом к лицу, с незнакомцем было просто невозможно. «Как вас зовут?» — спросил я. «Давид», — ответил он. «Вы долго живете на улице?» «6 лет». «А сколько вам лет?» 32, — ответил мужчина. Но выглядел Давид на все 50. У него не было передних зубов, волосы спутались, глаза остекленели. Я спросил незнакомца, где он спал этой ночью. Оказалось, Давид приютился в заброшенном грузовике. Нащупав у себя в кармане деньги, я потянулся за ними. Обычно мы покупаем бездомным и нищим продукты. Сейчас все были заняты, и я достал деньги. «Мне не нужны ваши деньги», — заявил Давид, потрясая предо мной пальцем. «Я нуждаюсь в Иисусе, о котором говорила девушка, о котором проповедовали вы. Без Него я не перенесу всего и в конце концов умру где-нибудь на улице». Тогда, совершенно забыв о Давиде, я заплакал. Я заплакал о себе. Я собирался дать $2 человеку, которого мне послал Бог. Я уже нашел для себя оправдание, говоря самому себе, что необыкновенно устал.
На самом же деле никаких оправданий не существовало. Я не был исполнен Святым Духом. Я не воспринимал Давида так, как Бог. Я не чувствовал того, что испытывал Господь. Как хорошо, что я понял это, и Бог изменил меня. Не зная, что происходит в моем сердце, Давид по-прежнему стоял возле меня. Я молил Господа: «Прости меня, Боже, пожалуйста, прости. Прости, что я таким образом представил Тебя». Вот каков я со своими проповедями и библейскими положениями. Ты послал мне одного человека, а я не готов к этому. Боже, прости. И Господь крестил меня новой любовью. Что-то произошло во мне, что-то наполнило все мое существо, и я внезапно зарыдал. Давид тоже начал плакать, потому что почувствовал, что-то происходит. Он упал ко мне на грудь, а я оставался сидеть на месте. В белой рубашке с галстуком на шее я обхватил Давида. Мы оба плакали. И вдруг я ощутил прекрасный запах. Я понял, что Бог хочет сказать мне: если вам, женой, не нравится запах, исходящий от этого человека, то я не смогу действовать через вас, ведь я призвал вас. Христос изменил жизнь Давида. Новообращенный начал запоминать отрывки из Писания. Это казалось невероятным. Мы подыскали Давиду место, где он мог бы жить. Мы приняли его на работу в церковь, и он занимался у нас ремонтом. Помогли ему вставить зубы. И когда через 6 дней Давид вышел из больницы, это был красивый мужчина. День благодарения он провел у меня дома, как и Рождество. Когда подошло время вручения подарков, Давид достал какую-то маленькую вещь со словами: «Это для вас». Это был небольшой носовой платок. Давид смог позволить себе купить мне в подарок лишь его. Через год я попросил этого человека свидетельствовать о Христе. В ту минуту, когда Давид, взяв микрофон, произнес первые слова, я понял, что он проповедник. Недавно на Пасху Давид был рукоположен у нас на служение. Сейчас он помощник пастора. А еще некоторое время назад я собирался сказать этому человеку: «Вот возьмите деньги, я проповедник, и у меня совсем нет времени, я так занят». Нельзя сосредотачиваться на самих себе. Думаю, вы согласны со мной о том, что мы все нуждаемся в крещении божественной любовью. Бог показал нам прекрасный пример. Он есть любовь. Пусть же Господь изменит то, как мы проповедуем и как молимся. Пусть Он изменит наши церкви и наших штатных служителей. Пусть наши сердца сокрушатся, исполнится нежности, терпения и долготерпения.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Молись, дитя, в молитве сила, сомненьям места не давай. Ручьем текла ведь кровь святая, сильна она и защищать. Молись, дитя, молитва пламя, горит она огнем любви, несет она победы знамя за души, что от Господа ушли. Молись, дитя, молитва счастье дает покой душе больной, от одиночества спасает и силой свыше наделяет в общенье с любящим отцом. Молись, дитя, молитва крылья, что поднимают верой в небеса, от зла и бед, от горя и ненастья, неся покой израненным сердцам. Источник силы есть молитва, доверь Отцу вершить дела. Аминь скажи на все ответы, какую б тяжкою дорога ни была. И если нет еще ответа, не торопись роптать, мой друг. Сосуд ведь чистый, в чести и благопотребный, горшечник лепит, им не станешь вмиг. Горит огонь любви безмерной, и очищает он сердца, от примесей освобождает и страхом Божьим наделяет, вливая в них любовь и милосердие Отца. Отдай, доверь все в руки Бога, победа свыше, верь, придет. Какой б тяжкой ни была дорога, верь, он до цели доведет».

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

когда отрада упования в тебе погасен без следа, и будут тяжелы страдания, и за бедой придет беда, тогда бери ты эту книгу, в словах живительных ее, найдешь от Господа ответы, ты на страдание свое. Здесь чудный голос отзовется всепокоряющей любви. Он над тобою пронесется. Страдай, терпи, люби, живи. Тот голос радостною силой больную душу оживит. Она не дрогнет пред могилой и горе жизни победит.

Дорогие дети, мы проходим с вами Ветхий Завет, первую часть Библии, и от сотворения мира постепенно дошли до выхода израильтян из Египта. В прошлый раз мы говорили о том, как народ этот роптал на Моисея и Бога в пустыне и просил мяса. Бог дал им перепелов, и в течение целого месяца они ели мясо, так что оно даже надоело им. Потом, когда они пошли дальше, Моисей нашел себе жену не из израильского народа, а ефиоплянку, и вызвал этим недовольство и зависть своих брата и сестры. Господь обличил Аарона и Мариам и наказал Мариам проказой, но по молитве Моисея через неделю она была исцелена. Теперь мы пойдем дальше, у нас ведь так мало времени. Когда израильтяне пришли в пустыню Фаран, они уже были недалеко от обетованной страны. Еще один только марш, и они бы достигли крайних границ прекрасной страны. Вы заметили, дети, что мы не останавливались во всех подробностях на всем, что происходило в пути с этим народом, а только коснулись самого главного. Второстепенное не так важно, и мы не будем задерживаться на том, что не имеет прямого отношения к Божьему плану спасения людей. Когда Моисей привел народ на такое близкое расстояние к обетованной стране, Господь сказал ему: «Пошли 12 человек в Ханаан, и пусть они рассмотрят все хорошенько и доложат тебе об этом». Моисей избрал 12 добрых, верных людей и сказал им: «Перейдите долину и горы, посмотрите, какой там живет народ, добрый или злой, слабый или сильный, мало или многочисленный. Посмотрите, хороша ли там земля, есть ли лес. Обратите внимание на города той страны и живут ли люди в палатках или домах. Принесите с собой плоды этой страны. К этой поре уже, наверное, есть первый виноград. Идите смело и ничего не бойтесь, Господь будет с вами». В течение 40 дней посланники Моисея рассматривали обетованную страну. Они увидели большие, сильные города и маленькие, незначительные городишки. Они видели большие поля и прекрасные виноградники. Страна была действительно прекрасной и обильной. Тут уж они во всяком случае не будут голодать. Фруктов и овощей много, и земля плодородна и красива. Они захватили с собой кое-каких плодов, чтобы показать своим в стане. Двое из них несли громадную гроздь винограда на шесте, положенном на плечах. Израильтяне никогда не видели ничего подобного. Остальные посланники наперебой рассказывали о достопримечательностях той страны. «Это очень богатая страна, и люди живут в укрепленных городах, окруженных каменными стенами». Израильтяне переглядывались между собой и обсуждали это радостное сообщение. Один из посланников по имени Халев успокоил народ и сказал: «Пойдемте туда немедленно и захватим страну, потому что я уверен, что это нам легко удастся, ведь Господь с нами». Остальные посланники не соглашались с ним и говорили, что жители Ханаана сильнее израильтян, и победить их просто невозможно. Когда они сказали, что жители Ханаана такие крупные и высокие, что израильтяне выглядят возле них как кузнечики, тогда весь народ пришел в страх и смятение. Они плакали всю ночь и решили, что никак им не удастся попасть в обетованную страну. К утру они подняли шум и роптали на Аарона и Моисея, что не было, конечно, новым, как мы уже видели раньше. «Почему мы не остались в Египте?» — снова говорили они. «Почему мы не умерли в пустыне, через которую шли так долго? Для чего мы дожили до этого дня? Почему Бог привел нас сюда, на верную смерть? У нас заберут в плен жен и детей?» Так роптал народ и даже готовился избрать себе руководителя, который бы увел их обратно в Египет. Когда Аарон и Моисей услыхали об этом, они умоляли народ не делать этого. Они просили народ послушаться Бога, который никогда еще не оставлял их на произвол судьбы. Как могли они сомневаться в великой силе Бога, выведшего их из Египта, проведшего их через Черное море, как по суше, давшего им воду из скалы и манну с неба и охранявшего их от врагов во время всего долгого пути? Халев и Иисус Навин разодрали свои одежды, как это было принято делать в момент отчаяния и горя. Им было стыдно за этот маловерный народ, и сами они твердо верили, что Бог может вести их в Ханаан, потому что Он обещал это сделать. И они говорили народу: «Страна, которую мы исследовали, прекрасна, и Господь обещал ее нам.
«Не возвращайтесь обратно, идите вперед, Господь будет с нами». Народ не желал их слушать и хотел даже убить их обоих в злобе своей. Но когда они наклонились, чтобы поднять камни и побить ими двоих посланников, они вдруг увидели славу Господа, сошедшую на скинию собрания. Господь сказал Моисею: «До каких пор этот народ будет еще искушать и раздражать меня? Как долго нужно ожидать от них веры?» Господь был так возмущен этим народом, что, казалось, его терпение достигло предела. Моисей от чистого сердца просил Господа за народ. Он говорил ему, что если израильтяне умрут в пустыне, тогда египтяне решат, что Господь не смог довести их до обетованной страны. Моисей умолял Господа простить грех народа по великой милости, как он простил их и прощал их от самого первого дня их выхода из Египта. Ради Моисея Бог простил народ и на этот раз, но не позволил им войти в Ханаан теперь. Господь сказал: «Все, кто находится сейчас в возрасте 20 лет и старше, не войдут в обетованную страну за то, что возмутились против меня и поставленных мною людей». В наказание Господь велел им возвратиться в пустыню и жить там до тех пор, пока все эти люди умрут. С какой глубокой печалью приняли люди эту весть. Они уже жалели о том, что возмущались против Бога, но изменить не могли ничего. Утром они встали рано и начали делать великие планы. Они решили идти вперед, как велел Господь раньше, и воевать с жителями Ханаана. Моисей кричал им вслед: «Не идите, Господь не будет с вами. Вы будете поражены, потому что Господь не с вами». Но они спешили вперед и не обращали внимания на крики Моисея. Битва не была долгой. Жители Ханаана ответили сильной атакой и отбили нежеланных гостей быстро, чего и следовало ожидать. Побеждает только тот, с кем Господь. А без Господа человек обречен на поражение. Господь хочет, чтобы во всех случаях жизни мы полагались на Него. Но прежде всего, для того, чтобы полагаться на Господа, мы должны знать и любить Его. Мы должны быть истинными христианами, а не только по названию. Один проповедник спросил пришедшего к нему на собрание молодого морского офицера: «Вы христианин?» Он ответил: «Да». Проповедник сказал: «Это хороший ответ, но я не имею в виду вашу принадлежность к какому-то вероисповеданию, но хочу сказать, спасены ли вы?» «Да, я спасен», — ответил молодой моряк. Проповедник попросил его рассказать о том, как это с ним произошло. «Я хочу, дети, чтобы вы узнали об этом и сами проверили себя». Вот что он рассказал. «Мои родители были верующие. Они молились за меня утром и вечером и имели точный план для моей жизни. Я противился их воле, но окончил университет ради них, после которого должен был учиться в библейской школе. Мне ужасно не хотелось туда идти, и я открыто выразил свой протест. Мне не нужен ваш Бог, церковь и Библия. Оставьте меня в покое и позвольте мне самому выбирать путь в жизни», — кричал я. Родители были убиты горем, но я добился своего и стал журналистом и фотографом и репортером газеты в Лондоне. Одно только смущало меня. Я все еще жил дома и должен был терпеть семейные молитвы по утрам и вечерам. Вдруг произошло нечто замечательное. Меня повысили по службе и послали в Китай. Перед моим отъездом родители не скрывали своей печали, но они знали, почему я так рвусь из дому. Перед отъездом мне дали адрес китайского фотографа, где я мог бы остановиться, если нужно. Я нашел его быстро и был встречен приветливо. Он спросил меня, умею ли я делать фотографии на очень близком расстоянии. И я с радостью ответил, что это моя специальность. Тогда он спросил, видел ли я когда-нибудь точное изображение человеческого сердца. Но я должен был признаться, что такой фотографии никогда не видал. Он вытащил Библию и прочитал следующий стишок. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Я почувствовал себя как побитый и сознал себя самым последним человеком на земле. В конце нашей беседы я охотно склонил колени вместе с ним и в тот день стал христианином. Он думал, что убежал от родителей, но он не знал, что невозможно убежать от молитв. Утром и вечером родители продолжали молиться о нем. «Господи, смотри за нашим сыном, приведи его к себе, ведь ты можешь сделать это и в Китае». И Господь ответил на их молитву. Можно ли убежать от Бога? Многие пытались сделать это, но неуспешно. Бог вездесущ. Он всюду и везде.
в России и в Америке. И нам не нужно этого бояться. Он добр и любящ. Он долго терпелив и много милостив, как я говорила вам раньше. То, что он находится везде, позволяет нам говорить с ним везде. Я молюсь о вас дома, а Господь по моей молитве может спасти вас у вас дома. Не пытайтесь бежать от него. Будьте ему послушны и верны, и никогда не пожалеете об этом.

Благой Отец Святого Сына на землю грешную послал, и Девы именем Мария об этом ангел рассказал. Родишь младенца Иисуса, Он мира князь, Он царь царей, Он будет вечный примиритель, освободит вас от цепей. Он свет и жизнь, Он путь на небо, нелицемерный Он судья, и чтобы искупить народы, Он в жертву принесет себя. Воскреснет Он, и узы смерти Его не смогут удержать, и потечет рекой широкой в сердца людские благодать.

0: «На этой неделе состоится очень важный матч, Джек», сказал однажды Питер, следуя избранной их семьей тактике, как можно чаще говорить с Джеком.
1: «Команда нашей деревни по крокету считается лучшей командой нашего графства. На следующей неделе она будет играть со своим самым сильным соперником. Это будет главный матч сезона».
0: Он продолжал что-то говорить, но Джек его уже не слушал. Никто из членов семьи ни разу в его присутствии ни одним словом не обмолвился о сожженном велосипеде. Но с того самого дня Джек прекратил свои попытки вывести Питера из себя. Это занятие почему-то просто перестало его прельщать.
1: «У нас прекрасная команда», – продолжал между тем Питер. «Майк Тернер, например, играет за Кембридж, а полковник Уайт, он у наших тренер, недавно увидел меня в игре и сказал, что если я буду продолжать в том же духе, то, может быть, в следующем году меня возьмут в команду».
0: Джек никому в этом не признавался, даже самому себе, но в обществе Питера он чувствовал себя все вольготнее. В этот вечер он даже пошел вместе с ним наблюдать за тренировкой команды. Команду составляли в основном сынки богатеев, живших в красивых домах, окружавших центральную площадь деревни. Но среди них была и парочка молодых мускулистых фермеров, а также Джордж, владелец автозаправочной станции.
2: «И почему они не могут играть в какую-нибудь путевую игру, например, в футбол?» – подумал Джек.
1: «Никогда еще победа не была так близка, как сейчас», – хвастал полковник перед командой, рассевшейся по ступенькам павильона. «На этот матч соберется все графство, чтобы увидеть честную игру».
0: Питер лежал на животе в мягкой траве и с почтительного расстояния восхищался командой. Джек сидел рядом и наблюдал, как все длиннее становились полуденные тени на коротко подстриженной ярко-зеленой траве игрового поля. Крокетное поле было главной гордостью и радостью деревни. Одолеваемый скукой, Джек стал бесцельно бродить вокруг павильона. Внезапно он заметил, что дверь подсобного помещения была не заперта на замок, а лишь прикрыта. Любопытный, как всегда, Джек осторожно проскользнул внутрь. В полутьме между косилками и граблями ему в голову пришла великолепная идея. Его мозг лихорадочно заработал в тот момент, когда его взгляд упал на мешок с надписью «Средство для уничтожения сорняков».
1: «Так значит, все графство соберется, чтобы увидеть честную игру?» – бормотал он себе под нос. «Но на этот раз они увидят нечто поистине необычное».
0: Он быстренько выволок мешок из подсобки и вместе с большой лейкой спрятался за горой пустых ящиков. Разыскав торчащий из стены павильона водопроводный кран, он в сумеречной тишине отправился домой. Полковник, поздно вечером замыкавший двор подсобки, не заметил ничего необычного. Самодовольно насвистывая себе под нос, он бодро зашагал домой через примыкающий к ракетному полю луг. Солнце еще не взошло, когда Джек выбрался из-под одеяла, оделся и выскользнул из дома. Он не ошибся в своих предположениях. В столь ранний час на улицах действительно не было ни одной живой души. От одного из своих приемных отцов он узнал много всякой всячины об уничтожении сорняков. Этот мужчина питал такую ненависть ко всякого рода сорнякам, что уничтожал их с каким-то неестественным злорадством, не обращая никакого внимания на гибнущие при этом цветы. Джек не раз наблюдал за тем, как он высыпал в лейку с водой белые шарики. Поэтому он прекрасно знал, что и как ему сейчас надо было делать. Он вытащил лейку на самую середину знаменитого игрового поля и, не торопясь, размеренно принялся за работу. Ему не раз еще приходилось бегать с лейкой к водопроводному крану, прежде чем он остался доволен результатом. Если бы в этот момент его мог увидеть господин Перси из класса для отстающих,
1: то ему пришлось бы признать, что Джек совсем неплохо умеет писать. Задолго до того, как молочница начала свой ежедневный обход деревни, Джек снова лежал под одеялом. Когда сторож, пришедший в ужас, вызвал полковника по телефону на крокетное поле, тогда ничего нельзя было исправить.
2: «Никому об этом ни единого слова!» – полковник с трудом дышал. «Нам остается надеяться, что видно это станет после выходных!»
1: В это субботнее утро вся деревня походила на растревоженный улей. Джордж украшал свою автозаправочную станцию разноцветными вымпелами. Элегантные дамы, стараясь перещеголять друг друга, пекли самые невероятные торты и пироги. Деревня славилась своими крокетными чаепитиями. Местная газета прислала своих лучших репортеров. Однако же, когда один за другим начали прибывать дорогие автомобили с членами команды, в толпе началось хихиканье и перешептывание. Лица игроков из деревни залила краска смущения, когда они прочитали непристойное слово, выведенное огромными буквами из сожженной желтой травы поперек их любимого игрового поля. Игроки, мягко говоря, были далеко не в своей лучшей форме. Противник выиграл с перевесом в 90 очков. В то время, как местный полицейский начал вести расследование, репортер газеты, очень довольный происшедшим, вернулся в свое бюро и начал обдумывать заголовок своей статьи. Что-то вроде «Неизвестный вредитель запятнал честь деревни». Он задавался вопросом, позволит ли главный редактор процитировать в газете это неприличное слово. Когда торжествующая и радостная команда противника наконец отбыла домой, в павильоне собрались Майк Тернер и несколько молодых игроков команды, чтобы дать простор своему гневу.
2: «Я бы того, кто это сделал, задушил собственными руками!» – прорычал Джордж, владелец автозаправки. «Спорим, что это дело рук краснокожего чудища-почтальона?» предположил племянник полковника. «Точно! Больше некому!» подпрыгнул от возбуждения Джордж. «Как это мы раньше не догадались?»
3: «Да, из нашей деревни никто на такое не способен», поддержал его Майк Тернер. Чем дальше они развивали эту тему, тем яростнее вскипало их негодование.
2: «Этот мерзкий мальчишка! Его обязательно нужно проучить!» решили ребята.
1: Дождавшись сумерек, они отправились на поиски Джека. Джек никогда еще не видел ни одного крокетного матча, но зато этот доставил ему истинное наслаждение. Он сидел на заборе на своей улице и все еще тихонько посмеивался. Вдруг из сгущавшихся сумерек бесшумно вынырнуло несколько фигур. Медленно и неуклонно, как стая волков, сжимали они кольцо, готовые к смертельному прыжку. Джек почувствовал нависшую над ним опасность. Во рту у него пересохло.
3: «Это ты тот негодяй, который превратил нас в посмешище для всего графства?» – спросил Майк.
1: Его пальцы легли на горло Джека, как стальные клещи. Джек знал, что никаких доказательств у них нет и быть не могло. Но, взглянув на их лица, он понял, что пощады не дождется.
2: «Сейчас тебя, дорогой, отлупят так, как не лупили еще ни разу в жизни», — подумал Джек. «И ты ничего не сможешь предпринять».
1: Следующие несколько минут были ужаснее, чем он себе это мог представить. Их было пятеро высоких, сильных парней, и к тому же они были вне себя от ярости. Позже он мог припомнить лишь несколько тяжелых пинков ногами и сокрушительные удары кулаком. В ушах стоял шум. Глаза заливала кровь, бежавшая из рассеченного лба. Когда он между двумя пинками под ребра и в желудок глотнул воздуха, то пожелал одну минуту передышки, чтобы спокойно умереть. В тот момент, когда Джек уже всерьез поверил, что ему пришел конец, раздался знакомый голос Питера.
3: «И как же вы такие здоровые додумались избивать 12-летнего?»
1: В первый раз за весь этот день ребята из крокетной команды чувствовали себя поистине вольготно. И они никак не могли допустить, чтобы 15-летний Питер испортил им все удовольствие. Племянник полковника протянул язвительно.
3: «А кто знает, уж не помогал ли он своему братишке? Лучше всего будет отвесить ему пару плюх на память».
1: Джек услышал глухой удар и яростный крик Питера. Когда же в следующий момент на дороге появился старенький автомобиль почтальона, Джек погрузился во тьму. Он не помнил ничего из того, что произошло дальше, вплоть до той самой минуты, когда, открыв глаза, обнаружил, что лежит на диване в гостиной Джарвисов. Питер сидел в кресле и прикладывал себе мокрый платок к огромному синяку на челюсти. Он негромко бубнил себе под нос что-то нелестное о поведении своих бывших кумиров. Джек знал, что никогда не сможет забыть той заботы, которой окружила его в тот вечер госпожа Джарвис. Он поклялся себе никогда больше не называть ее мадам Студень. Она не задавала ему никаких неприятных вопросов и не ставила в неловкое положение излишней хлопотливостью. Она промывала, дезинфицировала и перевязывала раны Джека так, как будто бы во всем мире для нее не существовало человека важнее этого чужого мальчика. Почтальон медленно с ложечки вливал ему в рот теплый сладкий чай, всячески оберегая его разбитые, распухшие губы. Держа чашку, господин Джарвис вдруг усмехнулся и сказал:
3: «Досталось тебе, конечно, по заслугам, но нам все равно очень жаль, что это произошло».
2: «Слава Богу, что ты, папа, появился как раз вовремя!» — сказал Питер, откусывая огромный кусок от маминого шоколадного пирога.
3: «Они успели ударить меня только один раз, но... Ой, моя челюсть! Я могу примерно себе представить, что пришлось пережить нашему бедному Джеку!»
1: «Никто из нас не скажет другим об этом ни слова», — повелительно произнес Джарвис. «Иначе могут быть неприятности с полицией». «При взгляде на тебя, Джек, мне кажется, что ты был уже достаточно наказан».
0: Позже, когда почтальон и его жена ушли, чтобы дать корм кроликам и запереть на ночь кур, Джек раскрыл рот в первый раз за все свое время пребывания в этом доме.
3: «А с чего ты, собственно говоря, решил за меня вступиться?»
2: «О, моя голова! Я просто не в состоянии думать», — сказал Питер с улыбкой. «Как бы то ни было, отныне путь в команду для меня закрыт навсегда».
3: «Нет, ты все-таки скажи, почему?»
0: — настаивал на своем Джек. Ему непременно нужно было узнать причину.
3: «Ну, в общем», – бросил Питер с усмешкой, – «я считаю, что как члены одной семьи мы должны всегда стоять друг за друга». «В любом случае, спасибо»,
0: – отрывисто пробормотал Джек и закрыл глаза. Лишь через неделю он поправился настолько, что смог снова начать ходить в школу. Он не пробыл в ней и 3 часов, как ему удалось поставить всю школу с ног на голову. На большой перемене он умудрился включить сирену пожарной тревоги. Никогда еще в это время дня в школе не проводились занятия по противопожарной безопасности. Возникший из-за этого хаос немало способствовал укреплению боевого духа Джека.

0: не хвались. Книга притчи Соломоновых, 27 глава, 1 и 2 стихи.
1: «Я быстрее всех оденусь!» – воскликнул Тима и ловко спрыгнул с кровати. «Сегодня я оденусь раньше, чем ты, Соня!»
2: «Эх, и что с того?»
0: – зевнул Петя, натягивая одеяло на голову. Утром он обычно не торопился вставать так быстро, как Тима.
1: «Я первый, я первый!» – весело запел Тима.
0: «Не будь таким самоуверенным!» – донесся из соседней комнаты голос Линды.
3: «Я уже оделась, и Лаура почти готова!»
0: Тима мгновенно стянул с себя пижаму и надел брюки, которые висели на спинке стула. Надевая рубашку, он снова услышал голос Лауры.
1: «Мы оделись раньше тебя!»
2: «Ха-ха! Не надо было так громко хвалиться!» – засмеялся Петя, вставая.
1: «И все же я оденусь быстрее тебя!» – заявил Тима.
0: При этом он никак не мог попасть в рукав рубашки и в конце концов вывернул его наизнанку.
1: «Так нечестно!» – разочарованно вскрикнул он, барахтаясь в рубашке.
0: Подсмеиваясь над братом, Петя быстро одевался.
2: «Видишь, ты оказался последним. Это тебе за хвастовство!» – сказал он с чувством превосходства, застегивая последнюю пуговицу.
0: Надув губы, Тима стал медленно спускаться по лестнице на первый этаж. Его веселое настроение пропало. Разговаривать ни с кем не хотелось. В холле за письменным столом сидел отец. Перед ним лежала открытая Библия. Поймав за руку проходящего мимо Тиму, отец посадил его к себе на колени и спросил:
2: «Ты с утра уже чем-то расстроен?»
0: Тима молча уткнулся лицом в его плечо. «Сынок, хвастаться нехорошо и очень неразумно», – мягко сказал папа. «Знаешь, об этом даже в притчах Соломона написано. Неразумно хвалиться тем, что мы хотим сделать, потому что неизвестно, как это получится. Вот послушай, что говорил самый мудрый человек». «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Если бы ты не хвастался с самого утра, то сейчас не был бы разочарован. Петя охотно помог бы тебе, если бы не твое хвастовство».
3: «Завтрак готов!»
0: – послышался из кухни приятный голос мамы. По дому распространился аппетитный запах блинов.
2: «Сегодня вечером я расскажу вам историю о мальчике, который любил хвастаться», – пообещал папа.
0: Вечером дети внимательно слушали 27 главу книги притчей, ожидая интересный рассказ. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои», – прочитал отец и на минуту задумался. В Библии немало говорится о том, что Господь ненавидит гордость и хвастовство, сказал он затем. Эти пороки не нравятся и людям. Подумайте, кому приятно слышать похвальбу? Человеку не стоит гордиться даже своими способностями, потому что их дает Бог. Никто из нас не знает, что будет завтра, поэтому неразумно хвалиться своими планами. Очень часто наши лучшие планы рушатся из-за непредвиденных обстоятельств. С самого детства я помню случай, который всегда напоминает мне о том, как неразумно хвастаться тем, что не в нашей власти. Мне в ту пору было лет 8. Всей семьей мы поехали к дедушке с бабушкой. Там собралось много наших родственников. Когда мне надоело бегать с детьми, я присел на траву рядом со старшими братьями и стал слушать их разговор. Они рассказывали друг другу, кем хотят стать, когда вырастут. Мне было очень интересно. Один мечтал быть ветеринаром, другой – миссионером в Южной Америке, Третий рассказывал, как он откроет столярную мастерскую. Том был самым старшим из наших двоюродных братьев.
2: «Я стану богатым человеком, вот увидите», — говорил он. «У меня будет намного больше денег, чем у всех вас вместе. У меня будет минимум 3 фермы. Я куплю себе самолет и буду летать по всей стране».
0: Самоуверенный Том долго и много говорил о том, как он станет миллионером. Я не стал слушать его до конца и убежал играть со своими ровесниками. Сказанное Томом не выходило у меня из головы. Мне тоже хотелось быть богатым. Однако эти мечты вскоре потухли. Через неделю случилось большое несчастье. Том попал в автокатастрофу и погиб. Его планы и мечты не осуществились. Еще тогда я понял, как неразумно хвалиться завтрашним днем. Ведь никто из нас не знает, что может случиться завтра. Самое лучшее – все свои желания и планы доверять Господу и в смирении ждать Его благословений. А от хвастовства надо непременно избавляться».

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, друзья, мы продолжаем наш цикл по 19 главе книги Левит. Мы подошли к тому заключительному стиху, хотя он и находится в центре этой главы. Это 18 стих 19 главы. Но мы, наверное, остановимся на нем. Этот стих звучит так: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Вот то, о чем мы говорили все эти дни, все служения были посвящены этой теме. В принципе, слова «люби ближнего, как самого себя», они подытоживают все те пункты, которые уже обговаривались. Я думаю, что каждый из нас сознает, что все, о чем мы говорили, оно может быть расширено в понимании, в толковании. То есть в каждом пункте есть огромное количество подпунктов, которые открываются в течение нашей жизни. Но то, что мы узнали, удивительное, что святость, быть святым, а сама 19 глава в традиции так и называется, к душим, то есть что и означает «будьте святы», быть святым, то есть быть возвышенным, поднятым, я даже не знаю, как правильно подобрать слово, возросшим, наверное, это будет еще более точно. Ты сможешь вырасти, только если помогаешь подняться ближнему. Вот о чем мы говорили. Ты сможешь вырасти только тогда, если ты участвуешь в жизни ближнего. И мы с вами говорили, что возлюбить ближнего как самого себя – это та высокая и благороднейшая задача, которая возложена на человека. И что радует – это выполнимая задача. Потому что в этой главе подробно описаны ступени к ее реализации. Напомню, что в прошлый раз мы сказали, что слово «ближний» реас иврита часто переводят по смыслу как «тот, кто разделяет твою судьбу», «тот, кто идет в жизни рядом с тобой», «тот, с кем сталкивает тебя жизнь», «с тем, с кем ты осуществляешь свою жизнь». Обратите внимание, что в этой заповеди не сказано «люби весь народ, люби все человечество». Хотя нам этого бы очень хотелось. Действительно, у нас бытует мнение о том, что мы должны любить всех людей. Хотя это прекрасно, это важно, это, наверное, возможно, но не сразу. Почему не сразу? Потому что Писание не налагает на человека то, что он не в силах сделать. И как мы видим в этой заповеди Тора, закон Божий, учение повелевает любить не всех, хотя оно и не запрещает любить всех, а каждого. Каждого, кто на пути с тобой. Каждого, кто разделяет твою судьбу, твою жизнь. То есть это не абстрактный человек. Согласитесь, прекрасно испытывать добрые чувства по отношению ко всему человечеству. Но очень трудно испытывать порой добрые чувства к тому, кто рядом с тобой. Ты даже можешь раздражаться на ближнего, потому что он не дает тебе любить дальнего. То есть мешает тебе, принижая тебя своими какими-то бытовыми проблемами, снимая тебя с пьедестала возвышенных мыслей и чувств. Я настолько настроен, я настолько всех люблю, а вы здесь вообще все –